Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззакония. У Тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих. Уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их – пагуба, гортань их – открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его.

Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои. Да возвратятся и постыдятся мгновенно.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Славлю Тебя всем сердцем моим, что Ты услышал все слова уст моих. Псалом 129, 2 стих и Псалом 137, 1 стих. Сегодня мы продолжим нашу беседу о молитве.

В наших беседах о молитве мы обращаем наше внимание на первую главную тему – сущность молитвы. Мы уже говорили о молитве слушающем Боге, затем мы отвечали на вопрос, почему мы должны молиться, указав семь причин, теперь определим отчасти, что значит молиться. Изучая многие места Священного Писания, мы видим, что молиться означает просить. Приведем 8 мест из Библии для подтверждения этого. «Просите, и дано будет вам» – Матфея, 7 глава, 7 стих. «Ибо всякий просящий получает» – Матфея, 7 глава, 8 стих. «Просите и получите» – Иоанна, 16 глава, 24 стих. «Не имеете, потому что не просите» – Иакова, 4 глава, 2 стих. «Тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него» – Матфея, 7 глава, 11 стих. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите» – Матфея, 21 глава, 22 стих. «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» – Луки, 11 глава, 13 стих. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю» – Иоанна, 14 глава и 14 стих. Женщины часто являются необъяснимыми и непонятными творениями для мужчин. Здесь, в Америке, многие женщины проводят много времени в магазине.

магазинах совершает, что они называют покупки. Но очень часто бывает, что они, отправляясь совершать покупки, не планируют ничего купить, они только рассматривают витрины или присматриваются к товарам. Таким образом, они могут провести полдня, не намереваясь что-нибудь купить. К сожалению, так часто люди молятся. Они молятся и не получают ничего, потому что в действительности они не ожидают получить что-нибудь. И хотя они называют это молитвой, однако это не настоящая молитва, выражающая определенной просьбой, прося чего-то от Бога. Молиться значит просить чего-то определенного от Бога. Посмотрим опять на первое место Священного Писания. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 по 8 стих, говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получит, и ищущий находит, и стучащему отворят». Молитва тогда есть прошением, или, иначе говоря, исканием и стучанием. Тот, кто молится, надеется получить. Тот, кто стучит, надеется, что-то откроется. Тот, кто ищет, надеется, что найдет что-то. Это то, что Библия называет молитвой – прошением, исканием и стучанием. Действительная молитва – это просить чего-то. Апостол Иаков говорит в послании Иакова 4 главе со 2 по 3 стих: «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Христиане не имеют, потому что не просят, и они не имеют, потому что просят не на добро». Молиться на основании Библии значит просить. В греческом Новом Завете слово «аитео» переводится словом «просить». «Аитео» означает «просить», «страстно желать», «требовать», или всегда означает просить чего-то. Это слово употребляется около 30 раз в Новом Завете в отношении к молитве. И оно правильно переводится словом «просить». Модернисты не верят, что Библия действительно изменяет все. Они не понимают ясного библейского учения, что молиться значит просить, и ответ на молитву означает получить, что молиться означает искать, и ответ означает найти, что молиться означает стучать, и ответ означает открытие двери. Они не верят библейскому вероучению, что Бог первоначально является Богом, который слышит молитву, Псалом 64, 3 стих, и что Он ищущим его воздает, Евреям 11 глава, 6 стих. И так как они не верят библейскому вероучению, что молиться означает просить, и что Бог действительно отвечает, что молитва действительно изменяет все, поэтому модернисты учат, что молитва в основном – размышление и общение. Самое большее, что они верят, что молитва может произвести только что-то доброе внутри нас, что она является духовным наслаждением, и поэтому они не советуют определенно просить и называют такую молитву самолюбивой. К сожалению, многие верующие попадают под влияние этого учения, что молитва является только духовным общением, что мы действительно не получаем от Бога, но что после молитвы мы чувствуем сильнее, чтобы достать это для себя. Как далеко это от учения Библии о молитве? Однажды, посещая один дом, я увидел, что эти люди имеют электрическую лошадь для физического упражнения. Сев на нее, вы нажмете кнопку, и моментально вы скачете. Действие это является прекрасным подражанием бегу лошади. И это только есть прекрасное подражание, потому что когда вы прижмете опять кнопку, бег остановится, и вы встанете на том самом месте, где вы сели. Вы действительно никуда не ездили. Но это похоже на молитву этих людей. Они молятся только для упражнения, но не для того, чтобы получить от молитву слышащего и на молитву отвечающего Бога. Молитва не является размышлением, ни обожанием, ни даже общением. В
обычном смысле. Молиться значит просить Бога о чем-нибудь. Итак, во-первых, молитва не есть прославление, обожание, размышление, смирение или исповедь, но прошение. Разрешите мне опять запечатлить это на вашем сердце и уме, что молиться означает просить. Молитва не есть прославлением, хотя прославление есть благословенным. Кто приносит в жертву хвалу, то чтит меня, сказано в Псалме 49:23 стихе. Все дышащее дохвалит Господа, говорит 150-й Псалом 6 стих. Давид сказал: «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его». Псалом 102:1 стих.

каждый верующий должен уделять время для такого размышления. Но помните, что это не есть молитвой. Библия никогда не называет это молитвой. Молитва не есть размышлением, молитва есть прошением. Смирение не есть молитвой. Несмотря на то, что следует верующим смиряться пред Богом, апостол Иаков в послании Иакова в 4 главе 10 стихе сказал: «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». И нам также сказано, что всякий, унижающий себя, возвысится. Но смирение не есть молитвой. Библия определенно разделяет их. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 14 стих говорит: «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться». Итак, смирение есть одно, а молитва другое. Смирение, вероятно, есть приготовлением к молитве, и оно всегда пристойно верующим. Но смирение не есть молитвой. Молитва есть прошением. Даже исповедь не является строго молитвой. Верующему нужно исповедовать свои грехи. И Библия повелевает, чтобы исповедовали. Но исповедь, однако, а молитва другое. В книге Даниила, 9 главе 4 стихе, Даниил говорит нам: «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал». Даниил обое – молился и исповедовался. Если вы будете читать этот длинный отрывок, который говорит нам совместно о молитве Даниила и его исповеди, вы также увидите, что за исповедью следует сокрушенного сердца просьба. Книга Даниила, 9 глава, 16 по 19 стих, описывает молитву Даниила. Он просит, чтобы Бог отвратил негодование и гнев свой от Иерусалима и простил грехи его народа, и восстановил народ и святой город Иерусалим и храм. Исповедь необходима. Но исповедь, строго говоря, не есть молитвой. Молиться означает просить, и просить означает молиться. В послании к филиппийцам, 4 главе 6 стихе сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Обратите внимание, что в этом месте молитва есть одно, а благодарение – другое, и что они отличаются одно от другого. Если вы примете эту мысль как руководство, то изучать Библию вы найдете, что Священное Писание часто говорит о молитве и прошении, о молитве и исповеди, о молитве и благодарении. Итак, главным смыслом молитвы есть прошение. Просить чего-нибудь у Бога. Просить означает молиться, и молиться означает просить. Когда Бог приглашает нас молиться, Он приглашает нас, чтобы мы просили у Него. Да поможет нам Господь открывать наши желания пред Ним –

Хлеб нам насущный дай нам на сей день. Четвертое. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Пятое. И не веди нас в искушение. Шестое. Но избавь нас от лукавого. Затем следует опять простое доказательство, почему наш Небесный Отец может дать нам это все и почему должен дать. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Молитва Господня является просьбой. Нам повелено просто молиться так ежедневно. Когда Библия говорит о молитве, это всегда означает просить. В Евангелии Иисус дал нам примеры молитвы. Он сказал, что молитва подобна тому, как человек стучит в дверь и говорит: «Друг, дай мне взаймы три хлеба». Она подобна вдове пред судьёю, который говорит: «Защити меня от соперника моего». Она подобна сыну, просящего хлеба или рыбы или яйца у отца. Согласно Иисуса Христа, молитва – простое дело, и всякий, кто может просить чего-нибудь, может молиться. Действительные случаи молитв, упомянутые в Новом Завете, также являются простым примерами этого. Люди действительно просили, чего они желали. Люди, которые молились в Новом Завете, получали просимое. Мытарь в храме молился: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». И он пошел в дом свой спасенный и оправданным. Луки 18 глава с 13 по 14 стих. Петр, начав утопать в водах Галилейского моря, закричал: «Господи, спаси меня!» Матфея 14 глава, 30 стих. Слепой Вартимей, сидевший при дороге, закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Марка 10 глава, 47 стих. Тогда более определенно он молился: «Учитель, чтобы мне прозреть!» Марка 10 глава, 51 стих. И он получил свое зрение. Разбойник на кресте молился о спасении, говоря: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Луки 23 глава 42 стих. И Господь спас его в тот же день и принял его в рай. Женщина, сирофиникиянка или ханиньянка, молилась: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Матфея 15 глава 22 стих. И опять: «Господи, помоги мне». Матфея 15 глава 25 стих. И она продолжала молиться и просить, пока не получила, чего просила, пока ее дочь не исцелилась. Фактически, мне кажется, пренебрежена только одна молитва в Новом Завете. Это молитва фарисея в Евангелии от Луки, 18 главе. Он молился публично, долго и громко, но он ничего не получил. Такая молитва не угодна Богу. Мы такие слабые и грешные, а Бог такой сильный и могущий и благий. Его единственное возможное отношение, которое было бы праведным и надлежащим между нами и Богом, является тем, что мы должны просить, а Он должен давать. Когда человек в молитве становится занятым тем, как много он может делать для Бога, это богохульство и неверие. Но когда бедный, исповедующий грешник просит у Бога того, чего он так благосклонно и любезно предлагает, тогда это надлежащая и правильная молитва. Действительно ли вы просите у Бога, когда вы молитесь? К сожалению, многие в молитве поступают как женщины в Америке, идя за покупками, рассматривая только витрины. Они не идут действительно покупать, и поэтому ничего не приносят домой. Многие, когда молятся, не просят, и поэтому не получают. Когда мы не просим, то мы действительно не молимся. Теперь, в-третьих, мы желаем указать на притворство или лицемерие так называемого моления, которого ничего не просит. Во многих церквах во время

богослужения очень редко можно услышать действительную молитву. Конечно, вы услышите там называемую молитву, которую скорее можно назвать хорошо составленной краткой проповедью или духовной речью. Она включает прославление, обожание, благодарение и богословие. В большинстве случаев она обращена к людям, не к Богу. Цель ее, я предполагаю, создать благоговейную атмосферу, чтобы утешить и увещевать людей. Но намерением этой так называемой молитвы очень редко бывает стремление просить чего-нибудь от Бога. Она не просит, и она не получает. Это не есть действительная молитва. Люди обыкновенно, по крайней мере, в их публичных молитвах очень мало молятся. Они иногда прославляют Бога, иногда увещевают ближних, иногда просто совершают формальность, произносят красивые, красноречивые слова, без никакого особого сердечного вопля или нужды о чем-то определенном пред Богом. Это обыкновенная картина публичной молитвы. Сказать много о личной молитве других очень трудно, разве только сказать несколько слов о своей личной молитве. Я часто нахожу в моей личной молитве наедине. Я имею наклонность быть неопределенным в моих просьбах, употреблять формальные привычные слова, вместо того, чтобы действительно умолять Бога о чем-то определенном. Правда, в личной молитве наедине люди не имеют такого искушения показаться пред людьми, и поэтому личная молитва наедине бывает более искренней. Сказав все это, я не говорю, что увещевание людей неправильно. Оно часто благословенно употребляется Богом. Я не говорю, что публично прославлять Бога неправильно. Публичное прославление часто повелено и определенно должно употребляться для прославления Бога. Но это все не должно замещать молитвы. Прославление и увещевание не должны называться молитвой. Молиться означает просить. Если не просим, это не молитва в библейском смысле. О, возлюбленные радиослушатели! Умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа, когда станете молиться, просите у Бога. Откройте пред Ним все ваши желания и нужды. Да будут ваши просьбы определенными. Ожидайте от Него определенного благословения. Бог богат благословениями и желает дать их вам, но Он ожидает, чтобы вы просили, чтобы Он мог нам дать. Когда мы впадаем в формализм в наших молитвах, тогда мы становимся подобным фарисеям-лицемерами. Конечно, мы лицемеры в хорошем намерении, какими были все фарисеи. Однако они настаивали на том, чтобы употреблять определенные формы, благочестивые выражения, которые более или менее потеряли свое значение. Стыдно нам. Мы претендуем, что молимся, но в действительности ничего не просим у Бога. Это означает, что то, что мы часто называем молитвой, не является молитвой. Наша претензия, что мы молимся, когда мы ничего не просим и ничего не получаем, поощряет неверие, бросает сомнения на Бога и на Библию. Миллионы не знают, что есть Бог, который чудесно отвечает на молитвы. Молиться означает просить. Господь Иисус Христос сказал: «Просите, и дано будет вам». Апостол Иаков, вдохновенный Богом, сказал: «Не имеете, потому что не просите». В Евангелии от Марка 11 главе 24 стихе сказано: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Дорогие радиослушатели, придите к Господу в сердечной молитве,
Откройте ему все ваши желания и нужды. Аминь.

Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог! Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 22-я часть этой истории.
1: Там, где нет нужды ни в солнце, ни в луне, где светом является сам Бог, что там, где нет больше плача, ни страданий, находится и наша дорогая пани Наталья Орловская. Внимательно слушающий старик, оживившись, выпрямился. «Вы уверены, что она там?» «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, говорит Иисус Христос. А он неправды никогда не говорит. Я твердо убежден, что встречу ее там, и что мы там подадим друг другу руки для вечного союза». Паном Николаем овладела ревность. «Николай, Маргита и этот молодой человек верили и радовались, что увидятся с его дочерью и будут жить в вечной славе. Почему он этого не может? «У вас, наверное, была верующая мать», — сказал он после некоторого раздумья. «О да, пан», — вздрогнул Лермонтов. «Давно ли она умерла?» «Когда мне шел 6-й год». «Удивительно, что мир не стер вас впечатлений детства», — заметил пан Николай задумчиво. «О, уж он их, конечно, стер. Если бы не милость Божья, которая помогла мне обратиться, покаяться и возродиться, то я никогда, наверное, не увидел бы свою матушку. Я бы ее лишился не только на этом, но и на том свете». Старика потрясли эти слова, и, чтобы отвлечься немного, он попросил: «Расскажите мне о своей матушке и о своем детстве. Мне очень интересно послушать». Пан Николай не заметил взгляда, которым молодой человек посмотрел на него. Он не знал, какую бурю чувств и какую борьбу он вызвал в груди молодого врача. Он не знал, что Аурелий Лермонтов, наконец, сам себе сказал: «Да, я расскажу ему о тебе, ему, который презирал тебя, и тем самым очищу память о тебе. Он ведь ничего не знает, дорогая моя матушка. О, счастлив тот сын, который с такой любовью может говорить о своей матери». Пан Николай не мог оторвать глаз от него. Когда Аурелий закончил свой рассказ, старик пожал ему руку. «А о своем отце вы больше ничего не узнали? Он не вернулся?» «Нет, пан. Мы за веру лишились его. Но позвольте мне больше об этом не говорить.

0: Погруженный в глубокие раздумья, возвращался в дом своей внучки пан Николай. Сердце его было тронуто судьбой матери Аурелия. И с Натальей все это случилось так внезапно. Эта новая духовная жизнь, любовь ко Христу, уверенность в вечной жизни. И если бы она осталась в живых, ее уже никто не смог бы переубедить в ее вере, которую она, можно сказать, отстаивала до последнего вздоха. «Почему?» — думал старик. «Бог мне не посылает такой перемены. Разве мои грехи так велики, что мне нет прощения?» И с такими мыслями пан Николай вернулся в горку, не ведая, какой серьезный и решающий момент там наступил для его родных. Он и не заметил, что никто из них не вышел ему навстречу. «Маргита, я все прочел», — сказал Адам Орловский, взяв свою супругу под руку и ведя ее к скамье под кленом. Она посмотрела ему в глаза. «И какой ответ ты дашь декану?» «Декану? Разве ты знаешь, что он написал?» «Нет, не знаю. Но я предполагаю, что он требует от тебя заставить меня принять фирмацию. Или я ошибаюсь?» «Нет, ты не ошибаешься. И, как мне кажется, ты этих господ знаешь довольно хорошо», — ответил он, удовлетворенно улыбаясь. «Да, меня призывают проявить свою власть над тобой, но я не знаю, каким образом и с чего начать».
1: «О, спроси их», — сказала она, сверкнув глазами. «Они-то тебе скажут, как мучить людей. Ведь я вся в твоей власти. С моим телом ты волен делать что угодно. Когда в Риме истязали христиан, мучители это оправдывали тем, что они убивают плоть, чтобы спасти душу. Ты же читал, как Ланг пишет, что он меня лучше хотел бы видеть в гробу, чем среди еретиков?»
0: «Этого я не читал», — возразил Адам возмущенно.
1: «Как же? В самом конце это написано».
0: «Я порвал письмо, не дочитав». «Какие ты мне ужасные вещи говоришь, Маргита!»
1: Он хотел привлечь ее к себе, но она противилась. «Нет», — сказала она. «Кто знает, может быть, ты в следующую минуту передумаешь? Адам, я не католичка и никогда ею не буду. И двуличной я не могу быть. Я всегда буду стоять за истину Иисуса Христа. У меня евангелическое убеждение, и его я буду исповедовать перед миром. Я не хочу больше скрываться. Решающий шаг сделан. Я указала причины, почему я не могу принадлежать к Римской церкви. А теперь я заявляю о своем выходе из нее. И после того вступлю в евангелическую».
0: «Маргита, а если я тебе этого не позволю?»
1: «Ты должен мне это позволить. Завтра мой день рождения. Мне исполнится 18 лет. Светский закон на моей стороне. Помешать мне в исполнении моих намерений никто не может».
0: Она встала и прислонилась к клену, бледная, как лилия. Но глаза ее сияли решимостью, словно хотели сказать: «Меня можно сломать, но не переубедить». «А дедушка Маргита?» — спросил молодой человек.
1: Так ты его любишь, что можешь теперь, когда он чуть не ушел в могилу вместе со своей дочерью, причинить ему такую боль? Она вся задрожала.
2: Иисус Христос знает, что я иначе не могу. Он не допустит, чтобы это ранило сердце дедушки. Поверь мне, он перенесет это теперь легче, чем раньше. О, Адам, я прошу тебя,
1: взмолилась она.
2: Делай со мной что хочешь, только дай мне свободу веры.
1: Она так сердечно его упрашивала, не подозревая, что у него даже не было намерения ей отказать. Если бы не дедушка, он не заговорил бы с ней об этом вовек, так как насилие над ней он представить себе не мог. Ею, однако, завладел страх, что он может заставить ее. Маргите показалось, что Христос в этой борьбе оставил ее одну. Протянув к мужу руки, она снова повторила свою просьбу. Адам, не выдержав ее умоляющего взгляда, страстным порывом привлек ее к себе.
3: «Я дам тебе свободу веры. Я даже сам позабочусь об этом, чтобы ты убедилась, что Рим воспитывает не только тиранов и палачей. Если ты хочешь переходить, то делай это сейчас. Ты говоришь, что завтра тебе исполнится 18 лет. Пусть это будет моим первым подарком тебе ко дню рождения. Я не знаю, какой более ценный подарок я мог бы тебе сделать. Но что ты мне подаришь, Маргита?
2: Что я тебе подарю?
1: Переспросила она.
2: У меня нет ничего, Адам. Но если моя любовь на всю жизнь может быть тебе наградой, то я оплачу свой долг.
3: Да, Маргита, твоя любовь будет мне наградой.
1: Он наклонился к своей супруге.
3: Но не та любовь, которая у тебя для всех. Этого мне недостаточно. Однажды я тебе писал, что мне любви не нужно. Сегодня я весь у твоих ног и прошу, забудь это, прости и полюби меня. Будь моей женой, а не подругой. Мне дружбы одной недостаточно.

0: Когда пан Николай вернулся домой, он в лице внука заметил перемену, которую нельзя было не заметить.
1: «Дедушка, я перед сном хотел бы с тобой еще поговорить», — попросил Адам после того, как Маргита, пожелав ему спокойной ночи, ушла, а он проводил старика в его спальню.
2: «Ну что ж, я готов слушать. Я был бы рад услышать от тебя что-нибудь хорошее», — улыбнулся пан Николай.
0: «Дедушка, прими благодарность за то счастье, которое ты мне дал, и порадуйся со мной. Сегодня мы с Маргитой обручились». От неожиданной радости пан Николай наклонился к своему внуку, стоявшему на коленях у его ног, взяв его черноволосую голову в руки и заглянул ему в лицо, преображенное невыразимым счастьем. Пану Николаю казалось, что он вот-вот задохнется от счастья. В спальне стало тихо. Адам поднялся.
1: «Но не только это я тебе хотел сказать. Я хотел тебя еще спросить. Имею ли я, как муж, право решать за Маргиту ее дела?»
2: «Конечно», — ответил старик удивленно.
1: «Тогда я тебе сообщаю, дедушка,
0: что по просьбе Маргиты я позволил перейти ей в ту церковь, которой принадлежат ее отчим и мать, тем более, что она воспитывалась в учении этой церкви». Адам Орловский ожидал большего действия от этих слов, удивления или возмущения, поэтому он сам был удивлен, когда дедушка после просьбы Адама:
1: «Не сердись, дедушка, Маргита иначе не может», —
0: тихо и серьезно ответил:
2: «Я не сержусь, сын мой. Если ты на это согласен, то я ей препятствовать не буду. Моя дочь умерла в блаженстве, несмотря на то, что наша церковь заклеймила ее как еретичку. Если Маргита считает, что она так будет счастлива, то пусть она поступает по велению своего сердца. Ведь она может сказать то же, что говорила моя Наталья, что мы не заботились о ней. Обязанностью священников было переубедить ее. Если им это не удалось, то я ничего сделать не могу».
0: «О, дедушка, как я тебе благодарен!» — воскликнул Адам. Значит, Маргита знала дедушку все же лучше, чем он. Потом он подал ему оба письма Юрецкого, но старик не захотел их читать.
2: «Я знаю, что в них написано. И если она не хочет, то все бесполезно. Напиши ему завтра также от моего имени, что Маргита останется в той религии, в которой она воспитана, и что мы оба с этим согласны».

Вечерело. Лучи заходящего солнца заглядывали в зал, в котором, казалось, все дышало священным миром. Это заметил и входивший пан Каримский. Он отдал этот зал для евангелизации и предоставил своему провизору достаточно средств для полного его оборудования. Но сам еще ни разу не приходил сюда. В этот вечер он зашел, потому что искал Урзина, которого надеялся найти здесь. Каримский воспользовался случаем посмотреть зал. Напротив двери золотыми буквами дугой было написано: «Иисус Христос пришел в мир спасать грешников». Немного ниже, под этой дугой, сияли слова: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Рядом была надпись: «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». А в середине, между верхней и нижней надписями, большими черными буквами было написано: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи». Некоторое время Каримский рассматривал подбор божественных изречений, а затем, подавленный прочитанным, отвернулся. Гордым взглядом он осмотрел все устройство зала. Его взгляд остановился на физгармонии, звуки которой он услышал сразу, когда вошел. Слышно было, что играл не профессиональный музыкант, а самоучка. Недалеко от гармонии стояло кресло, единственное из тех, которые прежде наполняли этот зал. Оно было оставлено здесь для Никуши. Теперь им воспользовался Каримский. Он сел и стал ожидать, когда провизор, а это был он, кончит играть. Каримский не хотел ему мешать. Молодой человек проиграл несколько песен, затем раскрыл книгу и поиграл еще немного без нот, тихо и трогательно. Казалось, что звуки отражали весь его характер. Каримский смотрел на него, не отрываясь. Он видел его в профиль. Что было в этом бледном, милом лице такого привораживающего, что однажды, увидев его, не хотелось с ним больше расставаться? Каримский уже не удивлялся, что его дети попросили прислать к ним Урзина. Они скучали по нему. Да он и сам испытывал к этому юноше больше, чем простую симпатию. Вблизи него он чувствовал себя так хорошо. Невольно вспомнилась ночь после смерти Натальи, когда Каримский, не в силах смотреть на мучения Никуши, в отчаянии ушел в свою спальню, стеная от внутренних мук. Не было у него никого, с кем он мог бы поделиться своей скорбью, а перед детьми ее нельзя было показать. Ему казалось, что он не переживет эту ночь. И вдруг открылась дверь. На пороге стоял Урзин. Каримский, как утопающий, протянул ему руки. Еще и сейчас он видит перед собой это несмелое выражение сочувствия на лице Урзина. И он тогда провел с ним всю ночь, хотя Каримский большого значения не придавал его словам, которыми он так убедительно описывал вечное блаженство. Ему все же было приятно слушать его мягкий, утешающий голос и видеть его милое лицо. Благодаря ему Каримский не заболел в ту ночь, когда ему вдруг стало очень плохо. Урзин вовремя принес необходимое лекарство и до утра делал ему холодные компрессы. Он также позаботился о том, чтобы дети ничего не узнали о случившемся той ночью. Все это молодой человек делал с полным самопожертвованием,
как подолгу. Его религия действительно была религией любви. Вначале Каримский совершенно не интересовался взглядами своего провизора. То, что он был религиозным человеком, Каримский заметил в первые же дни, так как Урзин, садясь за стол, всегда молился. Об этом также не говорило и то, что Урзин попросил закрывать по воскресеньям аптеку. Люди теперь привыкли к этому. То, что он был другом людей, он доказывал тем, что просил бесплатно выдавать лекарства для бедных. Теперь он уже лучше знал его принципы, хотя они совершенно не совпадали с его мировоззрением. Не уважать их Каримский не мог. «Урзин, — думал он, — научил нас всех быть полезными в этом мире. Рядом с ним моя собственная жизнь — кажется мне такой эгоистичной. Что бы он делал, если бы имел мои средства?» Каримский слушал музыку, подперев голову рукой. Его гордая душа пришла в странное смятение. Вдруг прелюдии перешли в песню, которая на обоих произвела чудное действие. Солнце уже зашло, и вечерняя заря угасла. Прекрасный день подходил к концу. Но Каримский и Урзин этого не замечали.

Каримский выпрямился в кресле. С немым удивлением он смотрел на молодого человека, по которому было видно, что он действительно чувствовал то, о чем пел.

0: Когда прозвучали заключительные аккорды песни, около Урзина, сидевшего с закрытыми глазами и опущенной головой, вдруг раздался озабоченный голос. «Урзин, что с вами?» Ах, если бы Каримский мог предвидеть, что он своим внезапным появлением так испугает своего провизора, ведь тот не заметил его до сих пор. Он был бы осторожнее. Влажные от слез глаза молодого человека растерянно посмотрели на него. Щеки покраснели и тотчас побледнели. «Что прикажете, пан Каримский?» — произнес он дрожащим голосом. «Ничего я не прикажу». Каримский склонился к нему и, побуждаемый непонятным чувством, провел рукой по лбу провизора. «Я слышал ваше пение, и оно побудило меня спросить вас, что с вами. Я не предполагал, что вы так можете петь для себя. Вы всегда заботитесь о том, чтобы устранить нашу боль, а сами носите ее в своей душе». «Нет у меня теперь уже никакой боли, пан Каримский». Урзин осторожным движением устранил руку Каримского, лежащую на его плече. «Теперь уже нет? Но вы были так печальны». «Вам показалось. Однако, пан Каримский, чем могу служить?» Каримский заметил, что Урзин избегает доверительного разговора, и это было ему неприятно. «Я сейчас не нуждаюсь в ваших услугах», — ответил он холодно. Лицо молодого человека еще больше побледнело, но он не поднял глаз. В зале стало тихо, и это молчание Урзина смягчило Каримского. «Я принес вам известие», — сказал он несколько сердечнее. Взгляд Урзина говорил о его безмолвном страдании. Но после этих слов он оживился. «От Никуши?» Каримский снова был обезоружен. На Урзина невозможно было обижаться. «От всех. Маргита пишет от имени всех остальных, особенно от имени Никуши, и просит меня, чтобы я хотя бы на неделю отправил вас к ним. Но я не знаю, хотите ли вы этого. Из-за аптеки вам не нужно беспокоиться. А остальное зависит от вас».
1: «О, пан Каримский, если вы позволите, я с удовольствием поеду», — ответил провизор просто, но с радостью в голосе.
2: «Ну, если других препятствий нет, то готовьтесь и уезжайте завтра».
1: «Я вас благодарю, господин мой. Значит, я на сегодняшнем собрании еще смогу предупредить о моем отъезде. Что касается аптеки, то я всегда забочусь о том, чтобы в ней все было в порядке, и я в любой момент мог отсутствовать. Мне нужно приготовить только еще два лекарства. Позвольте мне сейчас сделать их».
2: «Я пойду с вами».
0: Они вместе вышли из зала в узкий коридор.
2: «Я сейчас вспомнил, — заговорил вдруг Каримский, — что четверть года уже давно прошло, а вы до сих пор не приходили за своим жалованием. Может быть, вы ожидали, что я вам его принесу? У меня заведено, что мои служащие по этому поводу сами обращаются ко мне». Молодой человек ничего ему не ответил. «Когда закончите приготовление лекарств, зайдите ко мне».
0: Провизор только поклонился.
2: «Странный какой-то», —
0: подумал Каримский, глядя вслед быстро удаляющемуся Урзину.
2: Мои слова ему, наверное, были неприятны.
0: Но почему? Разве он может бесплатно служить у меня? Притом так служить, как он это делает.
2: И в самом деле, пора позаботиться о том, чтобы он лучше был одет. Его бедность бросается в глаза.
1: Но что сказал бы Каримский, если бы он зашел в комнату своего провизора и увидел бы, как тот упал на свой диван, спрятав лицо в подушку?
3: Господи, смилуйся надо мной, не оставь меня, помоги мне устоять.
1: Мог бы он еще услышать со стоном произнесенные слова –

0: Прошла неделя. Снова было чудное утро, наполненное светом и ароматом цветов. Этот аромат проникал в широко раскрытые окна рабочего кабинета Адама Орловского в Горке. Кабинет был очень уютно обставлен. Два письменных стола, их секретер, стояли между двумя кустами мирты и зеленью финиковой пальмы. Маргита с удовлетворением огляделась. Сегодня сюда приедет профессор Герингер, и в Горке он с Адамом завершит труд по исследованию собранных древностей, в котором им помогал маркиз Арана. Как она рада, что Адам, наконец, может жить дома! Хотя теперь не будет больше тех чудных мгновений, когда они по утрам встречались у креста, чтобы пожелать друг другу доброе утро, или когда он днем или вечером приходил к ней на несколько часов. «Ты не можешь себе представить, — говорил он ей в субботу, — как трудно мне концентрироваться на работе. Постоянно мысли мои улетают в Горку. И если бы мне не было стыдно перед профессором, я бы бросил все и убежал бы к тебе».
1: «А не могли бы вы продолжать свою работу в Горке?» — спросила Маргита. «Вы уже довольно долго пользуетесь гостеприимством маркиза. Мне бы так хотелось видеть твоего уважаемого друга у нас».
0: Адам с благодарностью принял ее предложение, и переезд был назначен на следующую неделю. Теперь это время настало. Поэтому Маргита встала сегодня так рано, чтобы все привести в порядок. И вот она все закончила. Остановившись у окна, она посмотрела вниз в парк. Там, где аллея разветвлялась, виднелся двор Никуши. Интересно, чем братья там занимались? Встали они уже? Братья. «Какое хорошее слово!» – думала Маргита, глядя в парк. Добрый отец выполнил их просьбу и прислал к ним Урзина. И не на неделю, как они просили, а сразу на две. Правда, теперь уже оставалось всего несколько дней, и Мирослав уедет. Но благословение, которое он привез с собой, останется, и особенно для Тамары. «Бедная Тамара, мне ради Христа ничем не приходится поступаться. Дедушка сам ищет путь спасения. И Адам меня любит. Он позволяет рассказывать об Иисусе Христе сколько мне угодно. Хотя еще не верит в Него, но он не противится. А у Тамары никого нет, кроме отца. И она его уже потеряла. Да, потеряла. Хотя Арана и заботится о своем единственном дитяте и обеспечивает дочь всем, что можно добыть богатством. Но между ним и Тамарой все же произошел разрыв, и он запретил ей произносить при нем имя Христа. В противном случае он немедленно уходит. А Тамаре, которая всем сердцем полюбила Иисуса Христа и с каждым хочет говорить о Нем, бывает так трудно молчать перед Отцом о том, чем полна ее душа.

0: последний? Нет. Однако меня постоянно занимает Адам. Ну разве это грех, что я его так люблю? Ведь он мой муж и любит меня. А любовь его – это счастье. Сердце мое с самого детства тосковало по любви, а ее не было для бедной Маргиты. Зато я ее имею теперь в полной мере, даже сверх того. О, какое это счастье знать, что кто-то по тебе скучает, что ты для него все на свете, что ему дорог твой голос, каждый твой вздох и выдох. Прислонившись к окну, молодая женщина была наполнена счастьем. Однако собой она была недовольна. Она вспомнила, как Тамара вчера, заговорив с дедушкой о своем обращении, спросила, знает ли и он это счастье. Он смутился, но сказал правду, и она выразила такое искреннее сочувствие и попросила его не медлить принять Иисуса. У дедушки слезы появились на глазах. Она свидетельствовала также перед профессором Герингером, паном Вилье и перед всей семьей Зарканых. Она в полном мраке приехала сюда. И какой свет уже сама распространяет! Продолжала размышлять Маргита. А я этого не делаю. Но и я так буду поступать, как только уладится дело с моим переходом. Лицо ее омрачилось. Она вспомнила, как ездила с Адамом в Подград. В Орлов они сначала не пошли, а остановились у отца. Потом они с двумя свидетелями пришли к священнику и заявили о ее выходе из католической церкви. Там она свидетельствовала об истине. Маргита, счастливая, вернулась к своему отцу, который немало удивился ее шагу и согласию Адама. Она была счастлива увидеть прекрасный зал для собраний и поиграть на новой гармонии. «Когда мы снова будем жить в Орлове, я буду играть на каждом собрании», — обещала она им обоим. Они ей не возражали, чтобы не омрачить ее радость. Однако Адам, шутя, заметил. «Если ты здесь будешь играть, то мы оба еще станем набожными и будем ходить с тобой сюда. Правда, дядя?»
1: «Адам, но ты пойдешь со мной хоть один раз, не правда ли?» — попросила она.
0: «Разумеется», — пообещал он. «Надо же мне узнать, из-за чего ты ушла из нашей церкви и так рассердила доброго декана».
2: Отец посоветовал Маргите воспользоваться пребыванием в Горке и заявить о себе пастору в Боровце, чтобы по этому делу ей не пришлось ехать в Раковиан. Утром, проводив Адама до креста, она вернулась в деревню и направилась к дому пастора. Пастор на этот раз не показался ей таким больным, как в первое ее посещение. Она заметила, что это образованный человек. У него была хорошая библиотека, и жена его была интересной женщиной, с красивым лицом и живыми глазами. Она очень хорошо говорила по-немецки. Маргита узнала, что она воспитывалась в евангелическом институте в Германии. Узнав о цели ее посещения, они обменялись удивленными взглядами.
0: «И что заставило вас совершить этот шаг?» — спросил пастор.
1: «Мое убеждение, пан пастор, я познала истину Слова Божия и заблуждение Римской Церкви, и теперь не могу ей принадлежать». После этого пастор очень приветливо стал давать ей всевозможные наставления. Теперь они совсем по-иному заговорили с ней, елейно, набожно. «Но если бы я еще не познала Христа, они, наверное, и не упомянули бы о нем», —

0: подумала Маргита. Они заговорили о заблуждениях Рима и о чистом учении Евангелической Церкви. Пастор приводил множество цитат, но не произнес ни единого теплого слова об Иисусе Христе. «Им Христос еще не открылся», — снова подумала Маргита. «Скоро я буду принадлежать к их церкви. Но какая польза от этого будет моей душе? Ведь пастор в М, который каждое воскресенье выступает против мечтателей, подразумевая Степана Градского и всех его собратьев, тоже евангелический. Разве евангелическая церковь тоже преследует истинных учеников Христа, как это делает Рим? В чем тогда разница?» Когда Маргита впервые услышала от бабушки Степана, что пастор на них сердится, она не могла этому поверить. Она спросила Петра об этом, и он подтвердил слова бабушки. И сейчас эти размышления удручали ее. Она легла на диван и, чтобы забыться, стала вспоминать прекрасные, недавно прошедшие дни. Она вспомнила тот послеобеденный час, когда перед ними вдруг предстал нежданный, но очень дорогой гость. Он стоял перед ними с приветливой улыбкой на устах, с сумкой через плечо в виде простого плотника. Они с Николаем пожурили его немного за то, что он не телеграфировал о своем прибытии, и что они поэтому не смогли послать за ним повозку, на что он им ответил, что хотел пройтись по горам и по пути поговорить с людьми. Вечером они собрались вокруг Никуши на свежем воздухе. Пан Николай, Маргита, Урзин, Лермонтов. А попозже к ним присоединились Степан, Петр и Старый Градский. Они беседовали о вечных Божьих истинах. Под конец Урзин разучил с ними песню, которая так понравилась пану Николаю, что им пришлось петь ее еще раз. Аурелий играл на цитре. Это была первая из тех прекрасных песен, которым Урзин их научил за то время, что был в горке.
1: «Нет, мне этот провизор слишком уж нравится», — сказал дедушка вчера.
0: То, что он ему нравился, заметно было потому, что пан Николай всюду звал Урзина с собой.
1: «Проводите меня, пожалуйста».
0: Кто знает, о чем они говорили наедине. Маргите это очень было любопытно. Дедушка никогда не пропускал штунду, как он называл собрание.
1: «Сегодня Урзин проводит штунду?»
0: спрашивал он каждый день. Была ли это штунда на немецком языке после обеда, в которой участвовали Тамара и ее компаньонки, пан Вилье и Илка Зарканая, или вечернее собрание, на которое приходили крестьяне из долины Дубравы. Ему было безразлично. Он все равно присутствовал. И, наверное, не было у молодого провизора более внимательного слушателя. Друзья из долины Дубравы приходили не одни. Они приводили с собой все большее число слушателей. А Лермонтов за эти две недели приобрел много благодарных друзей, которых он лечил бесплатно и которые теперь, по его приглашению, тоже приходили на собрание. Часто собрание проходило на свежем воздухе. Все сидели на бревнах, которые велел положить пан Николай. А сколько посетителей было в воскресенье после обеда! Тот воскресный день Маргите запомнился как чудный сон. Празднично одетые люди сидели полукругом возле кресла Николая и пели. И Тамара сидела возле него. Хотя она и ее компаньонки не понимали проповеди, они все же радовались, что такое множество людей могло слушать Слово Божье. Рядом с Маргитой сидел Адам, который все понимал. Сначала он сидел с опущенными глазами. Затем он несколько сосредоточенно посмотрел на Урзина, который как раз говорил о богатстве, содержащемся в словах Сына Божия. В своей простой одежде среди празднично одетых людей он выглядел более чем скромно. Адам смотрел на него так, словно хотел сказать: «Что ты можешь знать о богатстве, несчастный бедняк?» Но потом он перестал ухмыляться. Урзин так живо описал исход евреев из Египта через Красное море, пустыню и Иордан, сравнивая Египет с миром, а израильтян с народом Божьим, идущим через Красное море, крови Иисуса, и через Иордан смерти, вечную родину. А потом он говорил о новой земле. Причем так интересно, что слушатели боялись пошевельнуться, чтобы не помешать говорящему. Даже Адам слушался вниманием.
2: «Если бы ваш пастор так проповедовал, Маргита,
0: — тихо сказал он ей,
2: — то стоило бы сходить послушать. Мне еще любопытно, что скажет нам ваш Степан, которого все так хвалят. Однако этому твоему пророку следует отдать должное, ведь именно благодаря ему ты стала моей».
0: Она умоляюще посмотрела на него. Он замолчал и стал внимательно слушать. Пение кончилось, и Степан стал читать текст из Библии. «Мне очень жаль», — начал он в своей серьезной, но сердечной манере. «Когда я думаю о том, что не все вы, которые слышали сейчас об этом прекрасном городе, в нем действительно будете. Кто-то из присутствующих здесь услышит слова: „Не знаю вас, откуда вы“. В моем тексте Господь говорит о том, что они не могли войти из-за своего неверия, и что Бог возмущался их поведением 40 лет. Сколько лет Бог возмущается уже твоими делами, мой бедный, необращенный брат? Некоторые из вас живут в этом мире, как в пустыне. Болезни, бедность и другие лишения угнетают вас. Вы в пустыне, и в ней погибнете, потому что не хотите послушаться Бога, который зовет вас к своему любимому Сыну, Господу Иисусу Христу. Но я думаю, что здесь присутствуют и такие, которых можно сравнить с теми израильтянами, которые, пришедшие в Елим, подумали, что они пришли в рай.
3: Сегодня вы прослушали 22-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
4: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
3: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня мы начнем говорить о ковчеге Ноя, то есть о всемирном потопе. Об этом повествуется в Библии в нескольких главах, от 5 до 9 главы, и мы, конечно, не сможем все это читать в нашей одной беседе. Я прочитаю несколько мест Писания, в которых повествуется о Ное и его ковчеге. Когда людей на земле стало больше, и они расселились по ней и жили как им угодно, Господь увидел, что они развратились и далеко ушли от Него. И вот мы читаем в Библии: «Раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. У Ноя было три сына — Сим, Хам и Иафет. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И посмотрел Бог на землю, и вот она растлена, потому что всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеянием. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гефер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай отверстие вверху и дверь сбоку, и сделай в нем нижнее, второе и третье жилье, то есть три этажа. И вот я наведу на землю потоп водный, и все, что на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. Введи также в ковчег животных от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужского пола и женского пусть они будут. И из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми всякой пищи, которой они питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал все Ной, как повелел Бог. Ной же был 600 лет, когда потоп водный пришел на землю, и вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сыновей в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле по паре мужского и женского пола вошли к Ною в ковчег, как повелел Бог. Через 7 дней воды потопа пришли на землю, и лился дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и ковчег поднялся на воде и поплыл на поверхности ее. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих, на суше, умерло. Вода же усиливалась на земле 150 дней. И вспомнил Бог о Ное и зверях с ним, и навел ветер, и воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце 17-го числа на горах Араратских. Вода постепенно убывала до 10-го месяца, и в первый день 10-го месяца показались верхушки гор. Через 40 дней Ной открыл окно вверху ковчега и выпустил ворона, который вылетел и прилетел, не имея где сесть. Потом выпустил голубя, и голубь возвратился, не имея где стать лапкой, потому что вода все еще была на поверхности всей земли. Ной подождал еще 7 дней и опять выпустил голубя. И голубь возвратился к нему с масличным листом в клюве, и Ной узнал, что вода сошла с поверхности земли. 601 года, к 1-му дню 1-го месяца, иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И вышел Ной из ковчега по повелению Господа, и поставил жертвенник, и принес жертву Богу от животных и птиц чистых. И сказал Бог в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, что я сделал. Впредь во все дни земли — сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Дорогие дети, это необычайное повествование может показаться на первый взгляд страшным и даже жестоким. Но оно говорит не только о святости и независимости Бога, но также о Его абсолютной справедливости. Люди на земле совратились, хотя в этом не было нужды, потому что Бог и тогда уже любил человека и прощал грехи их, если они сознавали их и приносили соответственные жертвы за них. Но люди сами были виноваты в том, что истребление пришло на них. Когда они видели, как Ной строит ковчег на суше, когда на сотни километров вокруг не было ни реки, ни озера, ни моря, они смеялись над ним, а он проповедовал им о приближающемся суде. Они не слушали старого чудака и, возможно, считали его помешанным. Он же поверил Богу и знал, что в ковчеге его спасение. Рассказ о Ноевом ковчеге — это не сказка, не вымысел. Это истинное происшествие, которое все больше и больше подтверждается находками геологов и археологов. Частицы окаменелых скелетов рыб и осколки ракушек можно найти на вершинах гор. Остатки Ноевого ковчега видны на горе Арарат и будут в свое время откопаны из-под вечных льдов, и тогда весь мир увидит, что Слово Божие верно и истинно и в отношении этого повествования. Помимо истинности этого происшествия, у него есть еще одна замечательная черта. Оно символично. Оно показывает нам наглядно, что такое спасение во Христе. Весь мир погибает. Проповедники, как Ной, говорят ему о погибели, а он равнодушен к предупреждениям и смеется над теми, кто верит Слову Божьему. Спасение во Христе, как ковчег Ноя, спасет праведных во Христе от вечной погибели. Воды потопа, как волны греха, которые топят людей с головой. Земля же не будет больше потоплена, но она сгорит, и тогда Бог создаст новую землю и новое небо, на которых будет жить правда. Когда время спасения людей прекратится и наступит время суда, тогда будет поздно стучать в двери ковчега спасения и проситься внутрь. Бог очень долго ожидает и зовет, просит и даже умоляет. Он отдал своего Сына, чтобы все спаслись, чтобы все вошли в Него, как ковчег, и когда придут беды, они поднимутся на волнах их и будут невредимы. На гербах разных городов есть какие-нибудь изречения. Вот, например, город Париж имеет на своем гербе корабль с такими словами: «Он плавает и не тонет», потому что этот город перенес много войн и бед и уцелел, но фактически только о ковчеге Ноя можно сказать, что он плавает и не тонет, потому что это убежище спасения во Христе. Ной в точности исполнил повеление Бога и построил ковчег так, как ему было сказано, соблюдая все размеры и метод постройки, введя в него всех указанных ему животных. Дивная черта Ноя — послушание слову Бога. Эта черта заслуживает подражания. Мы будем еще говорить о Ное, дети, в наших следующих программах, а на сегодня примите то, что уже слышали, и подумайте обо всем этом серьезно. Главное, я хочу, чтобы вы знали, что в Библии ничего не говорится случайно. Привыкните к этому в самом начале, и вы еще больше оцените и полюбите Священное Писание. Не пропустите продолжение этой интересной беседы о Ноевом ковчеге.

0: Петька – хулиган. Петька проснулся от щелканья за окном. Это был монотонный, отрывистый звук, повторяющийся почти без перерыва. «Что это за птица такая прижилась у окна моей спальни?» Недовольно подумал Петька, натягивая одеяло на голову. «Зануда какая! Даже в субботу спать не дает!» Но одеяло на голове тоже не помогало. Назойливое «кьяк! Кьяк! Кьяк!» раздавалось снова и снова. Петька с неохотой вылез из-под одеяла и подошел к окну. Из-за окна на него глядело голубое небо. Оно было такое чистое и высокое, и в то же время такое близкое. Казалось, протяни руку, и она погрузится в эту голубизну. Вот бы мне стать птицей и взлететь в эту ввысь! Петька даже глубоко вздохнул, представив себя в состоянии невесомости. «Нет, это невозможно, блин!» Произношение слова «блин» было его вредной привычкой. Его он вставлял всюду. Даже в классе, отвечая учителю на заданный вопрос, Петька в одном-двух предложениях мог вставить это слово трижды. Учитель несколько раз предупреждал его не произносить это неуместное слово. Грозилось даже снижать оценки. Но и это не работало. Мальчишки в классе дали ему прозвище «блин». Петьке это страшно не нравилось, и он грозил им кулаком и даже вступал в рукопашный бой. Однажды свидетелем такой рукопашной стал Петькин папа. Он подошел к дерущимся, взял Петьку за руку и молча повел домой. Дома посадил его на стул и внушительно произнес: «Петя, ты что, не хозяин своей речи? Почему ты позволяешь какому-то глупому слову так назойливо цепляться за твой язык? Возьми любую книгу и читай. Ты увидишь, что книжные герои ничего подобного не говорят. Может, это тебе поможет исправить свою речь? И чтобы никаких драк больше, понял? Это мое повеление». Петька нашел на книжной полке самую тоненькую книжку и стал читать. Правда, он не встретил этого слова в речи книжных героев, но свою речь так и не исправил. Вдруг Петька вздрогнул. Прямо по направлению к их дому шла тетка Груша. Он отшатнулся от окна и спрятался за шторку. «Неужели она идет жаловаться?» – струхнул Петька. Вчера вечером он проходил мимо ее огорода и увидел на дереве несколько поспевших черешень. Недолго думая, он залез на забор и потянулся к ветке с ягодами. Срывая одну за другой, Петька клал их в рот и устремлялся за следующие. Пытаясь сорвать самую, как ему показалось, спелую, он потянулся, и его нога соскользнула с забора. Петька уцепился за ветку, и в тот же миг раздался треск сломанной ветки. Вместе с веткой Петька полетел в огород и, приземляясь, услышал крик тетки Груши. «Ах ты, пакостник эдакий! Ты что это, ягоду мою воруешь? Да еще и ветки ломаешь! Вот я тебе сейчас задам!» Тетка Груша схватила метлу и бросилась вскочившему на ноги Петьке. Только он в одно мгновение перемахнул через забор и задал стрекача. Забежав за угол, Петька остановился и осторожно выглянул. Погони не было. Он отдышался и направился домой, еще ощущая во рту вкус сладкой и сочной черешни. Хлопнула входная дверь. Значит, тетка Груша вошла. Петька затаил дыхание, прислушиваясь к доносившемуся из кухни разговору. Но крик невидимой птицы не давал ему возможности расслышать, о чем шла речь на кухне. Через минут 5 входная дверь снова хлопнула, и Петька увидел выходящую со двора тетку Грушу. Петькина мама, провожая ее до калитки, что-то говорила ей. При этом обе они улыбались. Петька облегченно вздохнул. Скорее всего, гроза миновала. Он вышел на кухню, налил в кружку молока, отрезал ломоть свежеиспеченного хлеба и помазал его медом. «Вкуснотища!» Наслаждаясь своим любимым лакомством, помыслил Петька. Покончив с завтраком, он вышел во двор и, пройдя в сарай, увидел отца с матерью. Они стояли возле только что родившегося теленка. Он пытался встать на свои тонкие ноги, но это ему никак не удавалось. Корова нежно лизала его языком и ласково мычала. «Вот это да! У нас теленок родился! С белым пятном на лбу! Как у буренки!» – восторженно воскликнул Петька. «Я его назову Снежинкой! Правда красивое имя?» «Снежинка? Действительно, это имя подходит ему!» «Пусть будет Снежинкой!» – добродушно ответила мама. «Пап, мам, я пойду поиграю, ага?» – выходя из сарая, сказал Петька. «Я уже покушал!» – предвидя мамин вопрос, добавил он и выбежал со двора. В переулке он увидел Митьку-одноклассника. Он ехал на новеньком блестящем велосипеде. Петька припустился бежать и, поравнявшись с ним, восхищенно прокричал. «Мить, классный у тебя велик! Дай мне прокатиться!» «Ты что? Он же совсем новёхенький! Кто же новый велик дает?» – возразил Митька и прибавил скорость. «Ух, жадина!» – прошептал во след Петька. И, видя, что Митька сворачивает за угол, что было силы, крикнул во след. «Жадина! Я ему еще пилотку с кокадрой подарил!» Петьке очень захотелось досадить Митьке. Проходя мимо Митькиного дома, он обратил внимание на свежепокрашенный синей краской забор. И у него возникла идея. Через 3 дня после этого происшествия поздним вечером Петька осуществил свою идею. Ранним утром, когда тетя Валя, мать Мити, выгоняла корову к стаду, она увидела на своем заборе коричневую надпись: «Здесь живет жадина говядина». Она страшно рассердилась и начала кричать на всю улицу. «Вот хулиганье! Новый забор испортили! Митька, поди сюда!» Стуча в приоткрытое окно, позвала она сына. «Слышь, смотри, что твои дружки натворили! Уши подкручиваю и тебе, и им!» Митя, протирая глаза, вышел на улицу и прочел написанное. Он сразу догадался, чьих это рук дело. «Мам, а я-то при чем? Это Петька написал! Точно? Я ему велик не дал, а он меня жадиной обозвал! Теперь вот на заборе...» Тетя Валя дала сыну подзатыльник и еще громче закричала: «Чтобы все закрасил, чтобы забор снова как новенький стал! А Петьке этого, чтоб на пороге не было грешника окаянного!» По соседству с Митей жила Настенька, которая училась в одном классе с ребятами. Она тоже выгоняла телочку и стала свидетелем тети Валиной угрозы в адрес Пети. Настенька знала, что он способен на подобные вещи. Она сама испытала на себе его хулиганскую выходку. Однажды учитель по математике попросила Петю раздать тетради с контрольной работы. Перед этим она сообщила оценки учеников. Настя получила 5, а Петя 3 с минусом. У них был один вариант, и Петя несколько раз на уроке толкал Настю в бок, прося передать ему решение задачи. Но она не ответила на его просьбу. Теперь у Петьки красовалась в тетради и в журнале 3. Он считал виновной в этом Настю. Раздавая тетради, он незаметно засунул в нескольких местах Настиной тетради кусочки жвачки и сильно придавил листки. Настя пыталась раскрыть тетрадь, но, конечно, тетрадь была испорчена. Тогда Настя никому не сказала об этом, а Пете предложила помочь в решении задач. Но он грубо отказался. Петьку мало кто любил за его вредность и изобретательность на плохие дела, но Насте было очень жаль его. Она всегда первой здоровалась с ним и дружелюбно улыбалась ему. Настя отогнала тёлочку в стадо и, возвращаясь домой, увидела играющего с мячом Петьку. Он был один. Она окликнула его. «Петя, доброе утро!» И, подойдя к нему, предупредительно сказала: «Ты к Мите не приходи больше. Его мама очень на тебя рассердилась. Это ведь ты их забор испортил». «С чего ты взяла это?» – огрызнулся Петька. «Надо мне больно с ним, жадина, связываться!» «Ну вот видишь, это же самое написано на заборе. Значит, это ты написал. Тетя Валя тебя грешником окаянным назвала».
1: «А что это такое, грешник окаянный?» – недоуменно спросил Петька, вопросительно смотря на Настю.
0: «Грешник? Значит, человек, который идет кривой дорогой».
1: «Чего? Кривой дорогой?» –
0: громко возмутился Петька. «Ты, Петя, не кричи, пожалуйста. Не ты один грешник. Я тоже. И даже тетя Валя. В общем, все люди, понимаешь?» Петька, широко раскрыв глаза, смотрел на Настю. Потом отошел от нее на два шага и прыснул от смеха. Наконец, едва сдерживая смех, прерывисто сказал:
1: «Значит, это не так уж и плохо, если тетя Валя и ты, да и все люди тоже грешники? Тогда пусть дразнится».
0: «Нет, Петя, в этом слове ничего нет смешного. Человек-грешник – это очень плохо, даже ужасно. Знаешь, от этого умирают». Петька мгновенно стал серьезным.
1: «Это почему? Я, например, не хочу умирать, а ты?»
0: «Я уже попросила прощения у Иисуса Христа. Он помогает мне идти прямой дорогой. И еще он обещает дать мне вечную жизнь. И я теперь всегда с ним разговариваю, то есть молюсь Богу».
1: «Богу? Ты молишься Богу? Он тебе обещает вечную жизнь?»
0: Петька толкнул Настю в плечо. «Ты чё, ненормальная, что ли? Чукнутая какая-то!» Настя отвернулась от него и пошла прочь. Петька провожал ее встревоженным взглядом. И вдруг он осознал, может, впервые в своей жизни, что был груб с девочкой. Она отвечала ему на его вопрос, а он обозвал ее такими нехорошими словами. Петька догнал Настю и тронул ее за локоть.
1: «Настя, ты это, как его, прости меня, я не хотел тебя обидеть. И за ту тетрадку прости, ладно?»
0: Петька смущенно опустил глаза.
1: «Скажи, откуда ты знаешь про грешников? Кто тебе это рассказал?»
0: «Книга рассказала. Я ее уже второй раз читаю. Иногда вместе с папой или с мамой. А за тетрадку я тебя простила. И за слова твои недобрые тоже. Знаешь, что я больше всего поняла из этой книги? Что нужно любить Бога и всех людей. И тогда ты уже не грешник, а святой. А святые, Петя, будут жить вечно с Богом».
1: «А ты мне дашь почитать ее? Я ведь тоже хочу всех любить, только у меня это, никак не получается, Настя. Дашь, а?»
0: Голос Петьки был непривычно тихим, просительным. Настя подумала, подумала и, согласно кивнув головой, ответила. «Знаешь, Петя, приходи к нам, и мы вместе ее будем читать. А я напишу бабушке, и она пришлет такую же еще и для тебя». Петя немного растерялся от такого предложения, но ему очень уж хотелось стать святым и жить вечно. И он согласился.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и в нашей сегодняшней передаче завершим разговор о пятой главе этого произведения. В этой главе идет разговор о священнической роли Иисуса, который является нашим великим первосвященником. Давайте прочтем стихи с 1 по 3. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Христос представляет меня на небесах, и когда мой враг сатана обвиняет меня перед Отцом, Господь Иисус Христос встает на мою защиту. Он мой первосвященник, ходатайствующий перед Отцом за меня. Мы с вами можем молиться друг за друга, но мы не можем представлять друг друга на небесах. И вследствие того, что мне нужен кто-то, кто представлял бы меня, я поистине счастлив, что у меня есть мой великий первосвященник, который представляет мои интересы перед Небесным Отцом. И это является одной из причин, почему я никогда не буду удовлетворен, просто имея священника на этой земле. Если кто-то намеревается представлять меня перед Богом, я хочу быть уверен, что он сам будет принят Богом и угоден ему. Я хочу быть уверен, что мой представитель обладает всеми необходимыми для этого качествами. Но Иисус был непогрешим и безупречен. Он не совершил ни одного греха. И в то же самое время он жил на этой земле как обычный человек. Поэтому он обладает всеми необходимыми качествами. И он понимает нас. Наш Господь может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Он знает, что мы чувствуем, что переживаем. Иными словами, он является совершенным посредником. Прочтем стихи с 4 по 6. «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником. Но тот, кто сказал ему: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“, как и в другом месте говорит: „Ты священник вовек, по чину Мельхиседека“». Эти вступительные строки пятой главы подводят нас к отрывку, обсуждать который я чувствую себя совершенно недостойным. Мне кажется, что сейчас я нахожусь на самой границе своего понимания. И речь здесь идет о Господе Иисусе. Прочтем 7 стих. «Он во дни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение». Писание сообщает нам о трех случаях, когда Иисус рыдал. Я лично придерживаюсь мнения, что были и другие случаи, но нам дается описание только трех из них. Один раз это случилось у могилы Лазаря. Иисус прекрасно знал, что вскоре он возвратит Лазаря к жизни. Но в тот момент его сердце переполнялось состраданием к этим двум сестрам, Марфе и Марии, скорбь которых была столь глубока. И поскольку Господь рыдал о них, я точно знаю, что именно он чувствует, когда мы с вами стоим у могилы кого-то из наших близких. В другом случае Господь рыдал по поводу Иерусалима. И поскольку в то время он рыдал об Иерусалиме, я уверен, что он пролил немало слез по поводу городов, в которых живем мы с вами. Они, вне всякого сомнения, дают ему богатый повод для слез. И, наконец, третий, описанный в Священном Писании случай, когда Спаситель рыдал, имел место в Гефсиманском саду. Я был знаком с одним человеком, который, будучи неверующим циником, однажды сказал, что жалеет, что он не мог присутствовать при тех событиях, потому что он сделал бы все, чтобы Господь Иисус принял смерть каким-то иным способом, нежели через ужасающее распятие.
Очевидно, что этот человек осознавал нечто, что укрылось от взора некоторых верующих. Он хотел бы удержать Иисуса от креста. И это желание в точности совпадало с тем, чего хотел сатана. За несколько часов до событий распятия Искуситель приступил к Господу, чтобы предложить ему венец бескрестных страданий. Однако Господь пришел, чтобы совершить волю своего Отца. Он верил себе воле своего Отца, хотя нести на себе наши с вами грехи было неизмеримо тяжело для него. И Господь был услышан за свое благоговение. Если бы Господь Иисус молился в Гефсиманском саду о том, чтобы эта чаша была пронесена мимо него, потому что он не хотел умирать на кресте, тогда мы должны были бы признать, что его молитва не была услышана. Мы знаем, что он все-таки умер на кресте. Но, друзья мои, здесь сказано, что он был услышан, а значит, он молился о том, чтобы смерть не постигла его в самом Гефсиманском саду. Дело в том, что пророчества гласили предельно ясно, что он должен был умереть на кресте. Нам не найти лучшего описания распятия, нежели то, что предстает нам в словах 21-го псалма. Крест являлся жертвенником, на котором Сын Божий пролил свою кровь, оплачивая цену наказания за наши с вами грехи. «Душа тела в крови», — сказал Бог в книге Левит, в 11 стихе 17 главы. «Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». В Ветхом Завете кровь жертвенных животных только покрывала грехи. Но кровь Христа была дана, чтобы совершить очищение наших душ. Христос пролил свою кровь на кресте, который являлся жертвенником. Помните, как он сказал Никодиму, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому? Вот почему Господь не желал умирать в саду. В этом, как я думаю, состояла его молитва, его человеческая молитва, когда он рыдал, и капли его пота были как кровь. Наш Господь был близок к смерти, когда приблизился час его крестных страданий, и он молился, чтобы Бог отложил момент его кончины, дабы он мог дойти до креста. И нам сообщается, что он услышан был за свое благоговение. А буквально услышан был его трепет. Так что страх не всегда представляет собой что-то негативное, как мы с вами уже говорили ранее в ходе изучения этого послания. Было бы противоестественно, если бы мы не страшились определенных опасностей. И я думаю, что в наших церквях мы нуждаемся в чуть большей доле страха. Мы должны бояться Господа. И это является началом мудрости. Сам Господь Иисус испытывал страх. Далее прочтем стихи 8 и 9. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Здесь говорится о том, что он совершился, то есть достиг полноты и завершенности. И это стало основой вечного спасения, ибо единственное спасение, которое он предлагает нам, — это вечное спасение. Если бы вы смогли завтра утратить свое спасение, тогда, друзья мои, оно не было бы вечным, это было бы какое-то иное спасение. Однако Господь предлагает нам только вечное спасение, даваемое всем послушным Ему.

откровенно признаюсь в этом. Сказано, что хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию. Почему Божий Сын должен был учиться послушанию через страдания? И почему ему нужно было делаться совершенным, когда он уже был совершенным? Здесь я стою перед лицом тайны, которую не в силах постичь. Я знаю только одно. Бог извлек из смерти Христа нечто, что сделало небеса еще более чудесным местом и прибавило что-то к небесной славе, где все уже совершено. Да, я хорошо знаком с объяснениями, которые предлагают нам на этот счет богословы. Однако ни одно из них не удовлетворяет меня. Я просто признаю, что это великая тайна. Христос облекся в наше человеческое естество, и в этом Он, естественно, повиновался Богу. Павел написал о нем в своем послании к филиппийцам во 2 главе, в 7 и 8 стихах, что Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Друзья мои, я хочу, чтобы вы знали, что когда я умру, если Господь промедлит со своим возвращением, я не стану делать это покорно. Я не хочу умирать. И я думаю, что это противоестественно и не здорово, когда люди говорят о том, что они желают скорейшей смерти. Я хочу прожить на этой земле столь долго, сколько это возможно. Когда у меня обнаружились серьезные проблемы со здоровьем, многие люди начали писать мне письма со словами утешения и поддержки, говоря, что они молятся за меня и просят Господа сохранить мне жизнь. И я благодарен Богу за то, что Он услышал все эти молитвы. Но среди всех ободряющих писем было письмо от одной верующей женщины, которая написала мне: «Я не молюсь, чтобы Господь оставил вас в этом мире. Я знаю, что вы готовы уйти. Поэтому я прошу Бога, чтобы Он поскорее забрал вас домой». Я незамедлительно ответил этой женщине, прося ее, чтобы она дала Господу возможность самому решить мою судьбу. Потому что моя судьба касается только меня и Его. И мне не хочется, чтобы она убедила Господа, что Ему следует взять меня на небеса. Я сказал этой женщине, что хочу остаться здесь, и буду признателен ей, если она больше не станет молиться обо мне подобным образом. Более того, я попросил ее сообщить Богу, что она ошиблась в своей предыдущей молитве, поскольку я хочу жить». Так что, когда автор послания к евреям говорит, что Христос научился послушанию посредством всего того, что ему довелось претерпеть, я не понимаю этого. Я просто признаю, что имею дело с недоступной мне тайной. Далее мы читаем в 10 стихе, что он был наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. Чуть далее в этом послании автор будет обсуждать вопрос о священстве Христа, поскольку Мельхиседек был данным в Ветхом Завете как образ высшего священства нашего Господа Иисуса. Но об этом пойдет разговор уже в 6 и 7 главах. А оставшаяся часть этой главы дает нам еще одно предостережение об опасности духовной глухоты. Дело в том, что существует весьма реальная опасность духовной невосприимчивости, мешающая людям понять эти истины. Прочтем 11 стих. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». Автор мог много говорить обо всех этих истинах, но проблема заключалась в том, что его слушатели страдали от этой духовной глухоты и сделались неспособны слушать.
То есть

Автор мог говорить им все эти истины, но они не могли понять его. Кстати, вам никогда не доводилось говорить своему супругу или супруге после проповеди в церкви: «Мне кажется, что сегодня пастор был не в самой лучшей форме, а его проповедь не имела того действия, которое она обычно оказывает на меня». Наверняка вы сталкивались с чем-то подобным. Но не приходило ли вам в голову, что проблема могла быть заключена вовсе не в проповеди, а именно в вас? Может быть, это вы оказались в состоянии духовной глухоты? То есть проблема была вовсе не в сказанном с кафедры, но в том, что именно вы слышали. Проблема со слухом — это серьезная проблема многих верующих. Христос как первосвященник по чину Мельхиседека — это сложная тема. И автор будет подробно обсуждать ее здесь. Но для того, чтобы понять все эти истины, необходимо острое духовное восприятие. Данная тема требует, чтобы люди были в состоянии духовного бодрствования, обладали знанием Слова Бога и находились в тесном соприкосновении с Ним. А они были младенцами, точно так же, как сегодня младенцами являются многие святые. И они хотят, чтобы проповедник говорил с ними с кафедры, как с настоящими младенцами. Они не желают слышать ничего, что окажется сложным для их понимания. И в этом кроется причина, почему проповедникам часто сходит с рук настоящее убийство, происходящее перед лицом всей общины прямо на церковной кафедре. Я говорю о том, что многие проповедники в самом буквальном смысле убивают Слово Бога. Они действительно убивают Его, заменяя Его чем-то из своих собственных представлений и домыслов. Однако их общинам нередко очень нравятся подобные детские разговоры. Но прочтем 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». Этих людей нужно было снова учить первым началом Слова Божия. И хотя некоторые из них могли уже претендовать на ученые степени, на самом деле они по-прежнему не знали азов и элементарных начал. Первое начало — это греческое слово «стойхион». Это слово относится к первичным элементам, то есть к азбуке христианской жизни. Эти христиане должны были уже становиться учителями и зрелыми верующими, но вместо этого они по-прежнему оставались младенцами, нуждающимися в младенческом сюсюканье. Например, как-то в воскресенье перед проповедью один прихожанин подошел ко мне и спросил, что я имею против него. Я в недоумении поинтересовался, что заставило его так подумать. А он ответил, что накануне я прошел мимо него на улице и не сказал ему ни слова. Но, на мой взгляд, это типичное младенчество. Я просто не увидел его, и меня изумляет, когда кто-то вполне серьезно говорит что-то подобное. Или еще один пример. Как-то несколько прихожан обратились ко мне с целой петицией по поводу того, что в воскресенье в церкви не было полной музыкальной программы. Им, видите ли, хотелось послушать хорошую музыку, и в результате весь день для них оказался испорчен. Друзья мои, я называю подобные разговоры детским лепетом. Таким людям впору дать в руки погремушку, а также рожок с соской. И подобным верующим автор послания говорит: «Вы как дети, которым еще нужно молоко, а не твердая взрослая пища. Вы еще не достигли взрослого возраста и зрелого состояния. Младенец действительно не может употреблять мясо в то время, как взрослый может с удовольствием пить молоко». Я должен признать, что многие святые сегодня сидят и слушают раздающиеся с кафедры младенческие речи.
И это действительно трагично, что они вынуждены терпеть все это. Но я отдаю им должное за их терпение. Прочтем 13 и 14 стихи. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Такие люди не знают слова Бога. Я не хотел бы задеть чьи-то чувства, друзья мои, но мне очень хотелось бы быть полезным вам. Поэтому я должен сказать вам, это совершенно откровенно. Вы не можете расти без Слова Божьего. И совершенно не важно, насколько активную роль вы играете в церкви. Вы можете быть служителем, вы можете быть членом каждого комитета в церкви, вы даже можете быть главным диаконом или старейшиной в своей общине. То есть совершенно не важно, кем вы являетесь и что вы из себя представляете. Если вы не изучаете Слово Бога, и если вы не знаете, как обращаться с этим Словом, вы никто иной, как младенец. Очень печально, когда человек занимает какое-то служение и при этом все равно остается духовным ребенком. Вы должны двигаться вперед и расти. И это печально, что есть люди, которые являлись членами церкви в течение многих лет, которые, несомненно, спасены, но по-прежнему ведут себя и действуют так, словно это не взрослые люди, а агукающие дети. Они не способны ни на что большее, кроме младенческого агукания. В первом послании к Коринфянам, в начале третьей главы, Павел говорит: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». А в начале второй главы первого послания Петра апостол пишет: «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Давайте прислушаемся к этим предостережениям, друзья мои, и не будем как младенцы. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Свет на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Берегитесь обмана.
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Думая о грядущем. Думая о грядущем, жду избавления, жду. Солнце разгонит тучи, Бог удалит вражду. Мир на краю обвала, шаг и полет во тьму. Рухнет царство Ваала и задохнется в дыму. Думая о грядущем, я не впадаю в страх. Знаю, что будет лучше тем, кто в Божьих руках. Он верен в своих обетах, руки его сильны. Проходит Господне лето, а многие не спасены. Пусть тяжелее и круче, в последнем пути верста, думая о грядущем, я ожидаю Христа. Николай Водневский, 1983 год.
3: Вера и жизнь. Колонка редактора.
5: Первое предупреждение. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Матфея, глава 24, стихи 3 и 4. В ответ на вопрос о кончине века Иисус дает своим ученикам предупреждение – не поддаваться обману. Перевод на русский язык не совсем точно передает смысл сказанного Иисусом. Что имеется в виду под словом «прельстил»? Оставляя вопрос учеников без прямого ответа, Иисус говорит, как им необходимо себя вести. И первое, на что он обращает их внимание – «не дайте сбить себя с пути». Берегитесь тех, кто будет пытаться вас обмануть, ввести в заблуждение. Такое значение имеет слово «прельстил», стоящее в оригинале Евангелия. Кончина века. Последнее время. Для нас эти слова означают период времени перед вторым пришествием Иисуса Христа. Мы склонны обращать внимание на признаки, вернее, начинаем в происходящем искать признаки скорого возвращения Иисуса Христа за Своей Церковью. Но правильно ли только так понимать эти слова? Первые христиане и христиане второго поколения после апостолов понимали последнее время несколько иначе. Например, последний апостол, оставшийся в живых, любимый ученик Иисуса Иоанн, пишет: «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». 1 Иоанна, глава 2, стих 18. Так какое практическое значение имеет для нас это предупреждение? Для каждого христианина его время последнее. Другого у него не будет. И самое главное для нас – жить в свете истины. Почему Иисус предупреждает своих учеников и всех нас остерегаться в первую очередь обмана? Потому что ложь ведет в погибель, а истина – к спасению. Как некто написал на стене своего дома: «Если мы хотим попасть на небо, нам нужно идти по пути, который ведет туда». Этому предупреждению Иисуса остерегаться обмана мы посвятили номер журнала, который вы слушаете. Благословений вам! Вальдемар Цорн.
3: Вера и жизнь. Проповедь.
5: О надежном основании. Согласно строительному словарю, фундамент – преимущественно подземная часть сооружения, служащая его опорой. В последнее время мы часто слышим слово «фундаменталисты», и отнюдь не в положительном смысле. Большой энциклопедический словарь определяет фундаментализм как общественные идеологические религиозные движения, провозглашающие приверженность исходным идеям, принципам, ценностям определенных учений, доктрин, выдвигающие требования преодоления появившихся в ходе их развития извращений, уклонов, ересей и восстановления первоначальной чистоты, возвращения к истокам. Когда мы перестраивали дом, то перенесли вход на другую сторону. К входной двери ведет лестница с бетонными ступенями. Перед дверью широкая площадка. Вскоре мы заметили, что между площадкой и порогом дома появилась щель. Мы ее заделали. Со временем она снова появилась. Стала даже шире, потом еще шире. Оказалось, что мы не рассчитали фундамент. Основание нашего спасения. Единственное верное основание нашего спасения – это наш Господь Иисус Христос. Сейчас не принято говорить об исключительности спасения в Иисусе Христе. Так было и в древности, в библейские времена. За 800 лет до Христа пророк записал такое слово от Господа. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней заключили договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Поэтому, как говорит Господь Бог, вот, я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Самое распространенное неверное основание для спасения «У меня Бог в сердце, я сам». Писание же говорит: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать эту. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Твердое основание для нашего спасения – Господь знает нас, и мы отступаем от всякой неправды. Спасение – это всегда двойное действие. Оно не происходит автоматически, потому что тебя крестили, или ты иудей, баптист, лютеранин. В спасении всегда есть Божья сторона и наша. Иисус говорил об этом так: «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. И когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне, а слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома этого было великое». Луки, глава 6, стихи с 46 по 49. Основание нашей жизни, наших действий. Несколько слов не о спасении, а о нашей практической повседневной христианской жизни. Вера и дела всегда идут в ногу. Апостол Иаков об этом пишет ясно и определенно. Вера без дел мертва. Но и дело делу рознь. Об этом пишет апостол Павел. «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Искренне верующим людям нужно быть очень внимательными к тому, что они делают, что говорят, что читают или смотрят, на что они тратят самое дорогое, что у них есть – время, на что они расходуют деньги и чем занимаются во время отпуска. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бании возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию стали наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал это, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно людям. Но чем нам руководствоваться? Откуда знать, что мы правы? Ведь так много всяких учений, религий, философий. Основание нашего учения – записанное Слово Божье. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Именно поэтому мы должны слушать, читать, изучать и любить Слово Божье. Нет в этом мире никакого другого, более надежного и верного основания для нашего учения. Им мы можем и должны измерять всякое учение и всякое действие других людей. В первую очередь сверять с ним свои слова и поступки. Имея верное слово, мы можем надеяться. Надежда очень важна. Спросите людей старшего поколения, прошедших лагеря и тюрьмы, какую роль в их жизни играла надежда на освобождение, на верность Господа и родных. Основание нашей надежды – клятва Господа. Слово Божье. Да, на Него можно положиться. Бог даже поклялся. Поэтому и Бог, желая еще яснее показать наследникам обетования непреложность своей воли, воспользовался клятвой, чтобы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, ухватившиеся за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь надежный и крепкий и проникает внутрь за завесу. Бог говорил так, чтобы его можно было слышать. Апостол Петр пишет: «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к нему такой голос: „Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе». Но основывается Петр не только на том, что слышал лично. Помните, как Иоанн Креститель слышал голос Бога при крещении Иисуса, а потом спрашивал: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Поэтому Петр пишет далее: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Слово Твое – светильник ноге моей», – сказал псалмопевец. Это не просто слова, но жизненная установка, являющаяся твердым основанием для нашей надежды. Сам Иисус сказал: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец – одно». Писание говорит: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное хорошо ли оно или худо. Нравится нам или нет, но это просто объективная истина. Один судья – Бог. Он будет судить мир не по теориям, которым следуют люди, а по своему слову. «Слово мое, оно будет судить вас», – сказал Иисус Христос. Апостол Павел дает своему сотруднику и другу Тимофею совет. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие во всем полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а особенно верных. На чем мы строим свою жизнь? Что является нашим фундаментом? Цель нашей жизни – быть спасенным. Господь назвал нас своими, и мы слушаемся Его голоса. Это твердое основание. Проверим себя. Чем определяется наша повседневная жизнь? Работаем ли мы над собой шаг за шагом, устраняя из своей жизни всякую неправду, то, что не соответствует нашему положению? Библия – основание нашего учения, наш абсолютный авторитет. Знаем ли мы ее? Читаем. Любим. Мы имеем твердую надежду. На чем она основана? Бог поклялся самим собой, что приготовил нам наследство. Мы уверены в нашем спасении, потому что Отец наш верен своим словам. Ему одному слава. Аминь. Вадим Белый.
3: Вера и жизнь. Малая кафедра.
5: Знать голос Господа. Вам приходилось встречать людей, которые возомнили себя мессией? Мне приходилось. Это произошло более 30 лет назад, когда я был еще атеистом. У меня тогда начал проявляться интерес к сверхъестественному. Как раз развалился Советский Союз, упал железный занавес, и в различных кинотеатрах, концертных залах начали выступать люди, обещавшие различные чудеса и исцеления. На одно из таких выступлений пошел и я. Выступающий рассказал о своих невероятных способностях, а потом совершил перед изумленной публикой исцеление больных людей. Теперь я понимаю, что это был обман. Зрители были в восторге. А потом этот человек, его звали Лев, заявил, что о нем написано в Библии, что он – Лев от колена Иудина, то есть Мессия. Многие люди, находясь под впечатлением от его чудес, поверили ему. Иисус говорил: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я». Как же нам уберечься, когда, как говорил Иисус, восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных? Лучший пример того, как не повестись на обман дьявола, дал нам сам Иисус Христос. Когда дьявол искушал, прельщал Иисуса в пустыне, каждый раз Иисус отражал его искушение, цитируя Священное Писание. Нам тоже нужно хорошо знать Слово Божье. Недавно я общался с братом, который несет важное служение. Он увещевал одного человека, который употреблял много алкоголя. Тот ответил брату, что в Библии написано: «Пей, но не упивайся». Вот он и пьет, но не упивается. И брат не знал, что ему ответить. Когда я сказал, что нет таких слов в Библии, брат удивился, так как помнил только вторую часть этой фразы «не упивайся». Этому пьянице удалось обмануть человека, который уже около 15 лет во Христе. Я спросил у брата, читает ли он Библию каждый день. Он ответил, что примерно раз в неделю. Как вы думаете, если пьяница смог обмануть брата, сможет ли его обмануть дьявол? Очень важно иметь близкие отношения с нашим Господом как через Слово Божье, так и через искренние молитвы. Иисус говорил, что Он добрый пастырь. В Евангелии от Иоанна написано, что овцы знают пастыря и слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. и когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Следовательно, и нам нужно очень хорошо знать нашего пастыря, его голос, Слово Божье, чтобы нас не ввели в заблуждение. Один из примеров близких отношений человека с Господом – Неемия. На протяжении всей книги Неемии мы видим, как много он молился. Некоторые молитвы, как рассуждения, основательные, а некоторые очень короткие, когда незамедлительно нужно было принимать решение. Видно, что молитвенные отношения Неемии с Господом были просто образом жизни Неемии. И когда дьявол пытался обмануть и устрашить Неемию через иудейских пророков, он тут же распознал обман. «Пришел я в дом Шимаии, сына Делаии, сына Мегитавела». И он заперся и сказал: «Пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью. Но я сказал: не пойду. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне. Но что Тавия и Сановалаат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели обо мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Тавию и Сановалаата по этим делам их, а также пророчицу Ноадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Неемия, глава 6, стихи с 10 по 14. Представляете, не один, а как минимум несколько иудейских пророков пытались обмануть Неемию. Насколько же хорошо нужно знать Господа, Его голос, чтобы понять и не поддаться такому искусному обману. Кстати, опытные кассиры отличают поддельные купюры от настоящих не благодаря тому, что хорошо знают сотни различных методов изготовления фальшивок, а потому что очень хорошо знают настоящие, имея постоянную практику пропускать их через свои руки. Дорогие друзья, умоляю вас ежедневно пребывать в Слове Божьем, молитве, христианском общении, чтобы все больше познавать нашего Господа, чтобы не пасть жертвой обмана. Виктор Танцюра.
3: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
5: Победы и поражения. Как я могу одержать победу над грехом, который постоянно проявляется в моей жизни? Для этого прежде всего надо знать причину греха, а также средства, которым грех должен быть устранен. Здесь нам придется обратиться к Священному Писанию. Апостол Иаков пишет: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Значит, похоть возникает изнутри, а искушения приходят извне, и они порождают грех. Как правило, прежде нежели совершить тот или иной грех, человек долго носит его в сердце. Иногда неделями, месяцами, даже годами. Он в мыслях его и желаниях. Грех уже был внутри нас и ждал только случая всплыть наружу. Поэтому Христос говорит в Нагорной проповеди: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Это значит, что в сердце грех уже совершился. Таков божественный закон. Давид в своей молитве покаяния говорит, что его грех не был неожиданным. Он обращается к Богу: «Вот ты возлюбил истину в сердце, неверность сердца привела его к падению». Отсюда нам понятна просьба Давида: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Давид нуждался в очищении сердца. Каждый грех, рождающийся внутри, имеет свою предысторию. У некоторых она длится годами, у других – неделями, а иным достаточно и мгновения, чтобы упасть. Иаков пишет: «Похоть же, зачав, рождает грех. Между зачатием и рождением всегда лежит промежуток времени. Например, вы осуждаете своего ближнего, но, извинившись, говорите, что оказались вовлечены в этот грех по той или иной причине. О нет! Вы уже раньше внутри, в мыслях и чувствах были недоброжелательны к этому человеку. Это нерасположение к нему вы носили в своем сердце некоторое время. Грех был последствием ваших нездоровых мыслей, греховных желаний и настроений. Вспомним о том споре, который возник между пастухами Лота и Авраама. Спор этот показал, кем был Лот и кем Авраам. В этом споре Авраам проявил свое доверие Богу, а Лот – сугубо земные плотские интересы. Лота спор повел в Содом, потому что Содом был в его сердце. Подобный случай был и с Аханом, когда Иисус Навин спросил его: «Почему ты это сделал?» Ахан ответил: «Увидел я, мне полюбилось, и я взял это». Два этапа предшествовали краже: увидел и захотел. Ахан был увлечен своей похотью, а потом оказался вовлеченным и в грех. Он поддался греху, потому что лелеял в сердце похоть. Достойно внимания и то, что в этой главе дважды упоминается поколение Ахана. Не говорит ли это о том, что если мы найдем в сердце одного такого Ахана, то нужно исследовать все его поколение, то есть разобраться, откуда произошел этот грех, где его корни? Снежная лавина, приносящая большое несчастье людям, часто берет начало с горстки снега, который птица стряхнула с дерева. Тяжкие падения, как правило, начинались с одного запретного взгляда, запретной мысли или чувства. Бог возлюбил истину в сердце. Истина в сердце несравненно больше, чем просто не говорить неправду или никому не делать зла. Это внутренняя стойкость и хождение перед Господом, сознание постоянного Его присутствия. Бог действует всегда открыто, как в природе, так и в воспитании верующих. Человек же действует, как правило, скрытно. Бог доводит каждое дело до конца и строит не с фронтона, а с фундамента. Бог нисходит в самую глубину нашего существа. Своим светом Он проникает в самые потаенные уголки нашего сердца до того места, где рождаются наши мысли и чувства, и открывает нам наши греховные помышления, сокровенные чувства, которые еще не оформились в мысли. Перед Богом все открыто. Когда царь Езекия велел очистить храм, он сказал: «Начните изнутри». Когда Бог восстанавливает согрешившего, Он также начинает изнутри. Он поступает как Езекия. Сначала открывает двери и дает указ выбросить всю нечистоту из святилища, зажечь лампы, принести курение, вознести все сожжения, приготовить для хлебов стол, все сосуды алтаря, которые были осквернены, осветить и принести перед жертвенником Господним. Только тогда, когда все это было сделано, царь Езекия пошел в дом Господен. Апостол Павел пишет: «Вы – храм Божий. Перед тем, как войти в этот храм, Господь освящает его», как и пишет далее апостол Павел: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохраняется без порока». Как часто мы бывали неверны перед Господом. Мы, как дети, сорвав цветок, втыкали его стеблем в песок и поливали, думая, что он будет расти. Снаружи мы стараемся быть похожими на детей света, а внутри миримся с тьмой. Мы печалимся о погибшем винограднике, а маленьких лисенят оставляем в живых. Наша христианская повседневная жизнь должна быть плодом живой внутренней связи с Христом. А как часто мы вместо этого проявляем лишь усилия? Будь осторожным или не делай то или другое. Но такое старание без глубокого духовного пробуждения только утомляет, а плода не приносит. Я не могу ходить во свете, если у меня нет истины в сердце. Я не могу быть верным Богу и справедливым к людям, приветливым и любвеобильным, если я не таков внутри. на показной праведности далеко не уедешь. Наш внутренний человек должен целиком стать на Божью сторону, и тогда мы будем сохранены от многих падений. Добрые намерения не делают из нас победителей. Это только одна сторона. Если кто-то желает осушить ручей, то должен перекрыть источник. Кто не хочет погибнуть в огне, не должен играть с огнем, даже с искрой. Но как можно перекрыть источник? Можно ли осуществить это самому, своей волей, своей решимостью? Здесь мы должны признаться, что нам это не под силу. Нужно нечто большее, нежели наша воля. Нужно нечто большее, чем почитать себя мертвым для греха. Нужен закон Духа жизни во Христе. Так пишет апостол Павел. Этот Дух жизни, который во Христе, действует и во мне, и через него я обрел освобождение от закона греха. То освобождение, которое я долго искал своими силами, как пишет тот же апостол в 7 главе послания к римлянам. Грех действует в нашем теле как закон. Подобно тому, как закон притяжения воздействует на каждый предмет, притягивая его к земле, так и в нас действует закон греха, который постоянно тянет нас вниз. Но предмет может быть сохранен от падения, потому что другой закон может на него повлиять. Это закон жизни в руке, которая может удержать предмет. Точно так же Господь хранит от падения тех, в ком действует сильнейший закон, чем закон греха. Это закон Духа жизни во Христе. И если вы истинное чадо Божие, христианин, рожденный свыше, помните, что в ваших руках нечто драгоценное. Как вы беспокоитесь, чтобы эта драгоценность не упала на землю, так и Господь Иисус Христос, наш Спаситель, намного больше заботится о том, чтобы не дать вам упасть. Только не забывайте позволять Ему держать вас и хранить в Своей руке. До тех пор, пока нас пленит и увлекает желание плоти, мы еще не заняли место, предназначенного для распятого со Христом. Георг Штайнбергер.
3: Вера и жизнь. Проза.
4: Снилось мне, я верю в Бога. Прежде верить не хотел. Думал, подожду немного, много нерешенных дел. Я неверие не мерил. Знал, конечно, видит Бог. Я не то, чтобы не верил, я довериться не мог. Не умел, как говорится, не идти, как на убой, а дорогой раствориться в благодати голубой. Будет все теперь иначе, напряжений прежних нет. Видишь, Господи, я плачу, я не плакал много лет. Дмитрий Строцев.
5: Новое творение. Виталий – диакон церкви. В прошлом он был одним из криминальных авторитетов в ОПГ. В 90-е сколотил банду из крепких молодцев и держал с ними в страхе всю округу. Чем занимаются такие ребята, долго объяснять не надо. Пацаны крышевали крутых и богатеньких. Их интересы и бизнес, большей частью, тоже криминальный. Надо заметить, что Виталий воспитывал своих хлопцев быть культурными, а не блатарями и беспредельщиками, на уме у которых только топчи поляну, драки, ежики-перышки, поножовщина, да стволы, перестрелка. Его ребята были вежливыми. Все у них было по закону. Их закону. К примеру, если кто-то обидел мать-одиночку, бабушку или последнюю бедолаги забрал, накажут и заставят вернуть. Этакие деточкины и Робин Гуды, благородные разбойники, непринужденно, легко и победно совершающие свои подвиги во славу всеобщей добродетели и высшей справедливости. Короче, народные любимцы. Виталию было чуть больше 30, и он уже дважды успел побывать в местах не столь отдаленных. Первый раз по статье «Рубль 45», статья 145 УК РСФСР «Грабеж», а второй «Рубль 46», «Разбой». И вот такой человек обратился к Богу и стал служителем Христа. Чудо, да и только! Как это случилось, рассказываю. «Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа», говорит пророк Иеремия. Это про Виталика. Когда жена Лена обратилась ко Христу и стала посещать церковь, муж не препятствовал. Он даже обрадовался. Ангелы под рукой, нехило, мало ли что, пригодятся. Уголовники — народ суеверный. Живут не только кражами и грабежами, не чуждо им и стремление к прекрасному. На их телесах наколки с птицами, музыкальными инструментами, звездами, всякой всячиной. Но рулит всегда духовное. В приоритете церковные купола на всю грудь, кресты с цепями, горящие свечи и письмена. «Спаси и сохрани». Не забывают они и о своем ангеле-хранителе, изображая его с крыльями на облаках. Все это, по их мнению, должно оберегать от порывов житейских бурь. Жизнь у них всегда за гранью, как по лезвию бритвы. Тут божественное нужно иметь всегда при себе. Жена просила мужа пойти в церковь и покаяться. Умоляла оставить криминальные дела, но он все противился. «Какой Христос? Ты что, Лена? А порядки наводить кто будет? Ты верь, я же не против. Меня только не трогай, у меня вера в душе». Лена продолжала молиться. Однажды вечером он лег в постель, уже собрался было заснуть, но сон бежал от него, как от библейского царя Артаксеркса. В ту ночь Господь отнял сон у царя, и эта бессонная ночь решила судьбу евреев, спасла их от геноцида. Так случилось и с Виталием. К нему постучалось спасение. Лежа в постели, он думал о завтрашнем дне. Тревога подступила к сердцу. Утром нужно было быть на стрелке. Встреча с бандитами из другой группировки. Не раз ему приходилось бывать на подобных разборках. Но предстоящее дело было очень серьезным. Могут и порешить. Убить. Жена, видя ворочающегося сбоку на бок мужа и чуя его тревогу, стала просить: «Уходи от бандитов, Виталик. Тебя убьют. Хочешь в гробу лежать? А как же наши дети? А я? Покайся. Христос простит. Бог не оставит тебя, поможет». Муж молчал, притворился спящим. Глубокая ночь, тишина, сна ни в одном глазу. Вдруг нечто сверхъестественное окутало его, и он от всего сердца обратился к Христу с покаянием. Слезы потекли из глаз, и какая-то неведомая радость, как божья птичка, вспорхнула в его душу. Что это? Он вспомнил слова Елены, что после покаяния человек рождается свыше и становится другим, новым творением. Может, это оно и есть? Встав тихонько, чтобы не разбудить жену, он оделся, завел машину, уложил припрятанные в гараже ножи и наганы в сумку и поехал посреди ночи к реке. Там, поднявшись на мост, только что родившееся на свет Божий новое творение решительно бросило все это добро в реку. Будто тяжелый камень упал с души. Свобода от пут и страха. Он сел в машину и радостный поехал домой. Наутро пришел к своим сообщникам и сказал, что пойдет на бандитскую встречу один. Кореши напряглись конкретно, особенно когда узнали, что он утопил волыну, огнестрельное оружие. Подумали, что их академик, преступник в авторитете, не в себе и надо бы ехать с ним, чтобы прикрыть. Правила подобных группировок – все за одного. К тому же они любили Виталия и готовы были головы положить за него. Но он принял решение ехать один. Приезжает к месту встречи, ждет. Никого. Прождал долго, но так никто и не пришел. Вопрос решился сам собой. По законам братвы, сторона, не явившаяся на стрелку, считается проигравшей. Случилось невероятное. Пока Виталик был в ожидании, многое пришлось передумать, даже с жизнью мысленно попрощаться. И вдруг такой неожиданный поворот. Он понял, что это знак от Бога, и связан он с тем, что произошло накануне ночью, с его покаянием. Велика сила покаяния. Где стоит покаявшийся грешник, там вырастает цветок, говорит Талмуд. Когда царь Давид согрешил с женой Урии Хетта, Версавией, у нее родился ребенок, который вскоре умер. Пророк Нафан обличил царя. Давид понял свою ошибку и искренне покаялся. Об этом говорит его знаменитый покаянный псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Псалом 50, стихи 3 и 4. Позже та же Версавия, ставшая после смерти мужа женой Давиду, родила ему сына, будущего великого царя Соломона. Это говорит об абсолютном Божьем прощении. Виталий вернулся к своим браткам и рассказал, как Бог чудесно разрешил их дело. Не пришлось никого мочить, убивать, и когти рвать, убегать. Те от удивления в один голос воскликнули: «Ничего себе!» Потом он объявил, что завязывает с непутевой жизнью и будет служить Христу. Из подобных группировок так просто не уходят, разве что вперед ногами. Но Виталик был академиком, а это совсем другое дело. Ему можно. Это побудило некоторых корешей серьезно задуматься над своей жизнью. Поначалу у новоиспеченного творения не было никакой работы. Виталик ушел, можно сказать, в никуда. Ничего толком делать не умел. А в руках, тяжелее ложки, ничего не держал. Было искушение снова вернуться на старую дорожку. Но жена напомнила ему евангельское. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад. И пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Какое-то

0: Виталий вышел на улицу и увидел ползущих по асфальту дождевых червей. Ему стало их жаль. Он присел на корточки и стал собирать в ладошку, чтобы вернуть на землю. Увлекшись, не расслышал звук приближающихся шагов. Как вдруг кто-то подле него остановился. Подняв голову, он увидел удивленные глаза своего соседа, директора комбината, который тоже когда-то крышевал. Тот спросил:
1: «Виталик, что это ты делаешь?»
0: «Червяков жалко».
1: «Что?
0: Смотри, сколько их тут на дороге. Передавят же, спасать надо».
1: «Что с тобой? Ты в порядке?»
0: Не получив ответа, директор быстро ретировался и через несколько дней поставил себе высоченный забор, защищаясь им от Виталика, спасающего червяков. Он знал его как «сорви голову», и картина с червяками его сильно напугала.
1: «Крыша поехала», — подумал сосед. «Лучше держаться от него подальше».
0: Директор еще не забыл творческого подхода к своему дню рождения, когда Виталик принес ему в подарок боевую гранату. Зря начальник заборами отгораживался. Виталик стал новым творением, помогал людям и делал это от всего сердца. Устроился на хорошую работу, прорабом на стройку. Потом начал посещать тюрьмы с проповедью Евангелия. Задатки лидера пригодились, в тюрьме это чуют за версту. Свой, доверяют, каются. Ездит он к ним уже 15 лет. Есть у нас 3 исправительных колонии особого режима для пожизненно осужденных. Черный дельфин, белый лебедь и полярная сова. Какие романтические возвышенные названия. По популярности первое место в этих заведениях занимает религиозная литература, потом философская и приключенческая. Виталий посещает «Черный дельфин». Тюрьма находится в Оренбургской области, в городе Соль-Илецк. Это бывший острог, история которого берет свое начало с екатерининской поры. Каторжане занимались здесь добычей соли, отсюда и название города. После подавления Пугачевского бунта в 1775 году в острог массово завозили ссыльных, которые обслуживали солеломни. Минули века, но назначение этого заведения не поменялось, и тюрьма всегда оставалась тюрьмой. В 1847 году этапом Изорской крепости через Илецкий острог в Уральск конвоировали украинского поэта Тараса Шевченко. А в 1942 году в этой тюрьме умерла известная немецкая актриса Карола Нейер. Благодаря служению Виталия в «Дельфине» уверовали и приняли крещение 140 человек. Многие учатся на библейских курсах, которые заочно проводит с ними церковь. Не чудо ли это? Велик промысел Божий. Такова краткая история одного преступника. Слово «преступник» означает «преступивший, нарушивший закон», совершивший что-либо запрещенное и недозволенное. Перед Богом мы все преступники, потому что нарушили, преступили Его закон. Этот закон посерьезнее Гражданского кодекса будет. Он недоступен звону злата. Нет нам никакого оправдания. Но любящий Христос простил нас и предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Рядом с распятым Иисусом висели 2 разбойника, один по правую, а другой по левую сторону. Один получил прощение, а другой в это же самое время насмехался и отвергал Спасителя. Эти двое – символ всего нашего грешного мира. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вот уже более 2000 лет Христос с любовью простирает с Голгофского креста свои пронзенные руки, чтобы преступников сделать новым творением. Принять его любовь – это самое главное, что нужно успеть сделать на этой земле. Итак,

0: Во Христе тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Ширинай Досова.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Восьмое сентября. Научитесь у птиц. И аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Книга пророка Иеремии, 8 глава, 7 стих. Один естествоиспытатель поймал не умеющего летать птенца, увез его в другую страну за 2000 километров от его родины. Птенец вырос, был выпущен на свободу и сразу же улетел на свою родину. Другой естествоиспытатель привез яйцо певчей птицы с юга в более северную страну, рассчитывая на то, что выведенный из яйца птенец приживется на новой родине. Однако высиженный из этого яйца птенчик с наступлением осени улетел туда, откуда был вывезен еще в яйце. Животным, птицам и другим живым существам вложен Богом так называемый инстинкт, и они подчиняются ему. Душа человека по природе христианка, ее влечет к Богу, и, имея общение, связь с Ним, она бывает удовлетворена. Душа, сотворенная по образу Божию, не может быть вполне удовлетворена, пока она не знает Бога. Никто, кроме самого Бога, не может действительно удовлетворить душу, ибо она создана ради Него и без Него будет беспокойна и в тайном мучении. Насытить бессмертную душу человека может только Бог. Не идея о Боге, а сам Бог. Наша бессмертная душа должна быть магнитной стрелкой, постоянно устремленной к небесному полюсу. Стрелка эта может быть выведена из равновесия, может уклониться на мгновение вправо или влево, но тут же снова потянуться к Богу любви и источнику всякого милосердия и сострадания. «Бог так сотворил человека, — говорил Лев Николаевич Толстой, — что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Вот она, слава Господня. Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И прошел Господь пред лицом его и возгласил: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Книга Исход, 33 глава, 18 стих и 34 глава, 6 и 7 стихи. Миша много раз видел президента своей страны по телевизору, но никогда не думал, что увидит его совсем рядом и даже будет с ним разговаривать. Встреча была впечатляющей. Торжественно и стройно играл духовой оркестр. Но вот на площади появилась президентская машина. Глава государства вышел из нее и, приветливо улыбаясь, стал пожимать руки стоявшим вокруг него людям. Потом он стал интересоваться их нуждами и проблемами. А когда увидел Мишу, то наклонился и взял его на руки. «Как твои дела, малыш?» – спросил он. Мише показалось, что ни в одной стране нет такого замечательного президента, доброго, вежливого, интересующегося даже делами маленького мальчика. Слава и величие правителя проявились в его добром отношении к людям. Если вы хотите, взирая на славу Господню, преобразиться в его образ, то не забудьте, что прежде всего нужно с его помощью научиться любить людей, быть милосердным и долготерпеливым, как наш Господь. После того, как Моисей провел в близком общении с Богом 40 дней и 40 ночей, лицо его сияло так сильно, что люди не в силах были на него смотреть, и ему пришлось покрывать свое лицо. Вот как преображает человека взирание на славу Божьего величия. Давайте и мы всегда будем восхищаться его прекрасным характером, чтобы уподобиться ему.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Мария и волхвы. Увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему. Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих. Сегодня, после того, как мы еще раз взглянем на описание жизни Марии Матфеем, на подробности, которых нет в остальных Евангелиях, мы сразу поймем, каким прекрасным делом мы занимаемся. Смиренная Мария родила Христа, а теперь принимает у себя волхвов с Востока. Думаю, им было нелегко объяснять свое посещение. Эти волхвы увидели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему. Вначале они пришли к царю Ироду, который сильно встревожился, что кто-то другой, кроме него, был удостоен поклонения и титула царя. Даже первосвященники и книжники Ирода не знали, кто мог быть этой царственной особой. Но волхвы вскоре нашли его. Звезда, направлявшая этих праведных странников сотни миль, привела их к двери дома в Вифлееме, за которой они нашли Марию. Они пришли поклониться ее младенцу, младенцу Иисусу, как иудейскому царю. Мария, подумав об этом, конечно, воодушевилась посещением таинственных путешественников, просветивших ее. Эти мужи пришли в Вифлеем поклониться младенцу Христа, иудейскому царю. То обстоятельство, что они несколько месяцев шли издалека, дало Марии еще лучше понять и яснее представить будущее и царство, которое Бог приготовил для ее ребенка. Эти волхвы, пришедшие с Востока, засвидетельствовали свое почтение младенцу Марии, не только поклонившись ему, но и принеся драгоценные дары. Эти дары, должно быть, пригодились Иосифу и Марии во время их спасительного бегства в Египет. Они обратились в бегство, чтобы защитить своего любимого сына от бойни, устроенной завистливым царем Иродом, в которой в Вифлееме и его окрестностях были убиты все младенцы мужского пола. Дорогая слушательница, Бог знает нужды своих детей, в том числе и ваши, и Он заботится о том, в чем они нуждаются и в чем нуждаетесь вы. Нуждаетесь ли вы в воодушевлении, большем понимании или в хлебе насущном? Бог обещал, что восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе. Филиппийцам 4:19. Теперь обратитесь к Нему. Вознесите Ему свои нужды. Вспомните еще раз, что Господь – пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Псалом 22, 1 стих.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

0: Позвольте начать с того, что я вас всех сердечно приветствую, любовью Господа.
1: Позвольте прочитать место Священного Писания. Первая книга Моисея, Бытие, 1 стих 1 главы, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». Я хочу засвидетельствовать очень простую истину, аксиому, то есть истину, которая не требует доказательств. Все, что делает Бог, то все прекрасно. Бог увидел, что Он сделал, и дал этому деянию наивысшую оценку. Он взвесил на своих весах, и Он эту оценку дал высшую, хорошо, весьма. Я думаю, что и нам придется давать оценку, когда мы пройдем весь земной путь. И вот мы оглянемся, каким Господь путем нас вел. И я не сомневаюсь в том, что мы скажем: «Велик ты, Бог мой, ты все сделал в моей жизни весьма хорошо». Хотя в нашей жизни не все легко воспринимается, когда конкретно мы встречаем те или иные трудности. Я хочу привести хотя бы 1-2 примера из Ветхого Завета и из Нового Завета, и немножко из нашей жизни. Давид восклицает в конце своей жизни: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Давай спросим Давида: «Разве тебе было приятно, когда Саул бегал за тобой? Ты ночевал в пещерах, ты бегал по пустыням, ты скитался в горах, и неужели это все для тебя приятно? Когда родной сын восстал на тебя, и ты покинул престол, когда ты, узнав о смерти сына твоего, кричал: „Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя“?» Все это Давид хорошо помнил. Он помнил, как он сам свидетельствовал, что постель моя мокрая от слез моих. Да, жизнь у него была трудная и весьма трудная, насыщенная многими бедами, но вот Бог его так провел, что оглядывается назад и говорит: «Прекрасно Бог вел меня». И таких примеров можно привести было бы очень много. И один из примеров, который хотел бы я из Ветхого Завета привести, хотя, повторяю, их много, я хотел бы напомнить об Иосифе. Благополучное детство, любимый сын у отца своего, и вот Бог предопределил ему скитание. Когда его бросили в сухой ров, как бы в колодец, и он видел кусочек синего неба над головой своей, он задавал вопрос: «Почему, Господи? Почему? За что?» Но что Господь мог ему объяснить в тот момент? Когда Иосиф жил у отца своего, Господь сказал ему, что поклонятся тебе все, разве тебе не ясно? Но в этих условиях, когда он лежит на дне колодца, он забыл о всяких снах. Господь мог бы послать ангела своего, который бы утешил его и сказал: «Иосиф, не смущайся, твой путь к восхождению царского престола начался, это твоя первая ступенька к восхождению на царский престол». Но Бог не посылает ангела своего. Моисей поплачет и перестанет. Это ему не повредит. Божий план избавления Израиля и восхождения его на высокую степень благословения начался. Братья его поднимают на поверхность земли. Иосифа мелькнула, видимо, мысль: «Братья пошутили надо мною, и теперь меня освободят». Но вместо этого одевают цепи на Иосифа, как на раба, считывают покупатели серебряники и отправляются в Египет. О чем думает Иосиф, когда пристегнули его к верблюдам, и он шествует по пескам в неизвестном направлении? Каждый шаг Иосифа отделяет его от любимого отца. И Бог ему и здесь не посылает ангела, чтобы сообщить: «Не бойся, Иосиф, ты шествуешь к царскому престолу». Я не буду подробности рассказывать, вы эту историю за Иосифа хорошо знаете, в основном все. Господь его благословил в доме Потифара, и вот он за верность Господу, за чистоту своих чувств посылается в тюрьму. Я хотел обратить внимание за то, что Иосиф сообщил этой женщине: «Я боюсь Бога, и Бог ему посылает в темницу не в порядке наказания, а как бы ставит его на стартовую площадку к царскому престолу. Из тюрьмы он прямо на престол будет восходить». Я хочу обратить внимание, что для Иосифа тюрьма была очень тягостна. Виночерпию говорит: «Вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо». Это уже говорит о том, что его тяготило, что за Иосифа некому даже вспомнить. И это его тяготило. И когда виночерпий освободился, наверное, Иосиф ждал: «Сейчас виночерпий вспомнит обо мне, и откроются тюремные двери, и я буду на свободе». Так мог рассчитывать Иосиф. Но Бог не разрешил вспомнить за Иосифа виночерпию. В этом великая милость Божия, хотя для Иосифа это было непонятно. Если бы виночерпий вспомнил за фараона, и фараон бы освободил Иосифа, кем бы был Иосиф? Он бы освободился из тюрьмы, но был бы таким же рабом, только служил бы другому хозяину. У Бога по отношению Иосифа совсем другие планы. И вот тогда, когда пришел час, назначенный Богом, все в один день перевернулось в жизни Иосифа. Фараон увидал сон. Тут же виночерпий исполнил за Иосифа. В этот же день Иосиф дает толкование. В этот же день Иосиф обличается в царскую одежду, и золотая цепь на его. Он провозглашен великим человеком. Это Божий час. Иосиф долго его ждал, но он не думал, что вот так вот будет просто, как он пришел в этот день. Божьи пути нам всегда кажутся не такими, как наши. Я не фантазировал себе сегодняшний день, ну, скажем, несколько лет тому назад, вот такого бы, как сегодня, я бы все равно не придумал. А у Бога впереди еще более прекрасное, чудное, славное. Я хочу привести пример из Нового Завета. Отец обращается к Иисусу Христу, у него больная дочь при смерти. Иисус дает согласие Иаиру идти в дом и исцелить ее. Но по дороге, идя в дом к Иаиру, остановился и стал искать женщину, которая прикоснулась к нему. Хорошо знаю, что Иаиру не терпелось, чтобы Иисус скорее пошел, ведь дочь-то при смерти, не просто больная, а при смерти. Нельзя было медлить ни одной минуты. И ученики поняли переживания отца и говорят: «Ну, если кто-то прикоснулся к тебе, ну, случайно, отец-то ждет, скорее иди». А Христос никуда не идет, стоит и ищет эту женщину, которая прикоснулась к Иисусу. Женщина вышла, стала рассказывать все подробности своей жизни. Женщина оказалась способной много говорить. Сказала всю историю своего заболевания, поисков Иисуса. Она еще продолжала рассказывать, а вот к Иаиру пришли и сказали: «Не утруждай учителя, дочь-то умерла уже твоя». Иисус Христос внимательно слушал ее, ни в чем не перебивая. Но вот тогда, когда дочь умерла, он благословляет ее и говорит Иаиру: «Не бойся, только веруй, пойдем в дом твой». Но вы знаете, что произошло в доме. Христос исцелил девочку. Много переживаний было у отца, когда шел он по дороге, но вот они все позади, и он благодарен Богу. Но я вот на что хотел обратить. Нам иногда кажется, что наше горе самое большое, и такого ни у кого нет, как мое. И Иаиру казалось, что Христос должен скорее к нему в дом прийти. Иисус Христос считал, в первую очередь надо уделить внимание вот этой бедной женщине. Хочу обратить внимание, что девочке было от роду 12 лет. Ну и женщина болела 12 лет. Так что же получается? Иаир радовался 12 лет этой девочкой, наслаждаясь, а женщина все эти 12 лет страдала. Разве не справедливо в первую очередь посмотреть на того, уделить внимание тому, кто больше всех страдал? Бог всегда справедлив. Все, что делает Господь, то хорошо весьма. Нам не всегда понятно, что делает Господь. Но тогда, когда мы видим результат Его деяний, мы прославляем Бога, хотя до этого мы и роптали, и проявляли недовольство. Когда задают много вопросов Ну как там сейчас в Союзе? Как дела? И вы знаете, я вижу в глазах тех, которые задают вопрос, какое-то даже сочувствие, соболезнование. Ах, как там тяжело. Ко мне вчера подходили и спрашивают, ну где лучше, там или здесь? А я не знал, что ответить. Хорошо там, где Бог тебя поставил. И скажу вам, братья и сестры, знаю, что здесь присутствует много тех, которые немало претерпели на своем пути, там, где когда жили в Союзе, немало. Но многие трудности вспоминаешь с великой радостью, потому что это не мрачные страницы жизни, нет, это светлые страницы к жизни, когда при всей темноте особенно видна была помощь Божья. Это ведь самое главное. Мы, когда придем в Царство Небесное, о чем мы будем говорить? Что мы будем вспоминать? Я знаю, когда у нас будет много о чем вспоминать, в нашем разговоре не будет такого, что почем было на базарах, насколько тяжело было доставать в магазинах, такого не будет разговора. Если и будем говорить, то мы будем о великих милостях Господних всегда вспоминать и никогда не умолкать. Когда я освободился из заключения, приехал к себе домой, в Кишинев, я узнал, что тот дом, где мы когда-то собирались, у хозяина забрали, бульдозером разровняли этот дом за то, что там было богослужение, а его переселили в общежитие, в многоэтажный 16-этажный дом. Теперь у тебя одна комната с женой твоей, ну, на высоком этаже, ведь непривычно для тебя. Больше 10 лет в этом доме было богослужение. Его разрушили до основания. Я ему предложил, поищи себе какой-то домик, и мы купим его, и будешь жить остаток лет своих на земле. Я говорю, так будет для тебя удобнее. А он говорит, нет, ни в коем случае этого не будет. Я уже скоро должен переходить к Господу моему. И тогда, когда я приду к Господу, единственное, чем я могу похвалиться, так это воздать ему славу, что он принял мое имение как скромный дар, и я отдал этот дар с благодарностью. Если вы мне купите домик, то мне и похвалиться будет нечем. Ты мне больше такого не предлагай. Смотрел я на него и так возрадовался в духе, думаю, какие есть благословенные жемчужины у Господа моего. Ведь не каждому дано благодарить Бога тогда, когда он нищает, когда отнимается то, что он имеет. Если мы их будем хвалиться друг с другом, друг пред другом и пред Господом в Царстве Небесном, то думаю, что тема нашего словословия будет, если мы удостоились исполнить всю волю Божью на земле. Помню многих, которые вот и ко мне подходили сегодня, вчера, позавчера, третьего дня. Мы вместе несли служение, вместе имели многие переживания. Когда вспоминаешь об этом, вспоминаешь как о самой светлой странице нашей жизни. Бог никогда не дает ни по силам страдания. Я иногда испытывал, наверное, и как и каждый из вас, испытывал, как вам сказать, ну, чувство одиночества иногда и какого-то такого упадка духа. И когда сильно скучал, Бог удивительным путем выходил мне навстречу. Помню, это было в 1975 году. Меня перевели в другой лагерь. Тот лагерь был очень строгий, просто жестокий. Я знал, что меня перевели для того, чтобы, ну, что-то сделать, или новый срок дать, или подвергнуть меня каким-то особым испытаниям. Я это знал. А вы знаете, когда ждешь трудных дней завтрашних, то настроение невысокое. Высокое настроение, когда трудные дни прошли. И вот стоял я во дворе тюремном и скучал. Вдруг подходит ко мне надзиратель и говорит, ты что стоишь без дела, пойдем со мной. Завел меня в предзонник. Это пахотный участок земли между забором и колючей проволокой. Дали мне лопату, грабли и поправляй там, выдергивай траву, значит, рыхли все. поручили солдату наблюдать за мною и, значит, оставили меня одного в предзоннике. Солдатик стоит и смотрит, как я занимаюсь там с лопатой, с граблями. Я смотрю, что он неверующий, ну, курит. Я спрашиваю его: солдатик, тебе еще долго служить? Он говорит: еще год. И не знает русского языка. Я всегда приветствовал такую вот настоятельную необходимость, когда в России родители дома по-немецки с детьми разговаривали. Это очень нужно было, иначе потеряешь свой язык совершенно. Ну, а когда приехали сюда, то хорошо бы и по-русски разговаривать дома. По-немецки везде научишься. Да, и вот, братья и сестры, солдаты, я спрашиваю: ну как, солдатик, долго тебе еще? Годик. Год, говорит мне, а тебе? Я говорю: а мне 6 месяцев. А я и не знал, что не 6 месяцев, а 2 года и 6 месяцев, потому что мне добавят в этом лагере. Ну, тогда, что я знал, то и говорил: 6 месяцев. А он говорит: батя, а за что ты? Ну, заключенный же я. За что? Ну, а я обрадовался, что он идет на разговор. Я его спрашиваю: а на кого я похож? Посмотрел на меня. Наверное, бухгалтер не туда косточку кинул. Я говорю: нет, я с косточками не игрался. Ну, наверное, за алименты убегаешь от детей. Я говорю: нет, люблю детей. Ну что, наверное, шофер не туда поехал. Да нет, я говорю, прав не имею. Очень много он спрашивал, и все не в попад. Ну, говорит, я не знаю, скажи. Я говорю: я христианин, я служитель церкви. Наверное, ты совершенно не знаком с верующими. Я смотрю, у него комсомольский значок, ну, комсомолец. А он посмотрел на меня: подойди, подойди сюда, батя, подойди сюда. Я подхожу. А здесь у меня фамилия. Фамилия там, ну, статья, все здесь у меня, все данные, выкладка вся. Тогда он говорит: подожди, подожди, а не вы писали «пишу вам деть»? Я был очень удивлен, а я еще не знал, что опубликованы мои письма «пишу вам деть». Я этого еще не знал. Я говорю: это какие письма? Ну, в журналах «Вестник истины». Я говорю: мои. А продолжение будет следовать? Я говорю: как Бог даст. Вот, ну и говорю: не могу же я в предзоннике продолжать. А он: так я помогу, вы только пишите, я буду выносить. Я спрашиваю его: а откуда тебе известно? А он рассказывает мне: я вот из такой-то области, в деревне, называет, какая деревня. И говорит: наши огороды соединяются вместе с пресвитером вашим. У него часто обыски, и он мне все, что приходит, там, бюллетни, братские листки, журналы, «Вестник истины», все мне через забор дает. Я, говорит, прячу. А когда у них совещание, вот тогда я отдаю ему через забор. Ну, говорит, он мне разрешил все подряд читать. Ну, я, говорит, читал. Знаете, так вот я ободрился, забыл и про... ну, скуку такое, переживание. Я даже не знаю, чем эти вызваны переживания. Но, наверное, бывает такое, когда вот, ну, тоска. По непонятным, может быть, даже и причинам, но тоска. И вдруг гром, молния, дождь надвигается. Меня быстро забрали оттуда. И на следующий день в карцер меня поместили. И я больше не выходил из карцера вообще в зону. Так что больше солдата я его так и не видал, этого солдата. Но я знал, что Бог добрый и милостивый, Он все делает прекрасно, как мы прочитали. И все, что Он делает, то хорошо весьма. Он хорошо делает и всегда помогает нам, поправляет нас, корректирует наши мысли и чувства. Все делает Он прекрасно, Бог наш. Хотя мы не всегда с этим согласны и можем что-то... высказывать свои суждения, быстро свои реакции срабатывают не так. Вот знаете, есть такая книжка «100 тысяч почему». Ну, в этой книжке рассказывается там, почему приливы, отливы, день и ночь, там, так далее, затмения и так далее. Вопросы, ответы, вопросы, ответы. Так эта книжка и называется «Сто тысяч почему». Я думаю, что если бы наши «почему» собрать в одну книжку, то было бы больше 100 тысяч. И их очень много. И хотелось бы резюмировать вот на этих 100 тысяч наших «почему» все, что делает Бог, то хорошо весьма. Весьма хорошо. Скажу вам, обстановка сегодня в нашей стране, в России, совершенно иная, чем было 5, 10, 15 лет тому назад. Совершенно иная. Но в каком плане иная? Вместо того, чтобы собираться в душных комнатках, как и вы это часто делали, мы строим молитвенные дома, и при том, вот, например, в Кишиневе 240 членов, 250, а мы строим на 450. С учетом того, что должно быть больше. Ну, на огороде строим. Власти говорят, официально мы не можем дать разрешение. Мы еще не знаем, по каким законам нам самим жить. Республиканские еще не готовы. Центральные от Кремля, говорит, для нас не авторитет уже. Вы понимаете, ситуация-то какая у нас складывается-то. Так что стройте, что вы хотите. И строим. И Бог идет нам навстречу. Хотя, вы знаете, и строим, ну, по всей стране. Если кто из Алтайского края, и там строит. Кто из Киргизии, и там строит. Кто с Украины, и там строит. Везде строит. Да не просто строит, чтобы просто нам было удобно. А покаяния большие из мира. Если раньше больше покаяния было наших детей, из христианских семей в основном, то вот недавно я был в Москве на крещении на реке, то было там что-то около 10 человек, и один только лишь из семьи верующих, а остальные из мира. Студенты университета, ну, искренне обращенные к Господу, не пожелавшие даже ждать лета. Поспешность, желание заключить завет с Богом. Скажите, разве это 10-20 лет тому назад мы ждали таких времен? Конечно, нет. Когда мы получаем по несколько сот тысяч Евангелий и свободно распространяем, развозим. Однажды, прошлый год, везли Евангелие «Волга» с прицепом. Ну, ясно, что 1,5 тонны везли сразу. Ну, милиционер остановил. Что везешь? Евангелие, Библии. Покажи. Показал. Документы берет с собой и говорит, следуй за мною в отделение милиции. Приезжает в отделение, начальнику докладывает, вот, пожалуйста, Библия. И таких, значит, наверное, больше тонны, полностью загруженной. Начальник посмотрел Библию, откуда везешь? Верующие с Запада подарили на Рождество. Говорит, вы нас простите, что мы вот так вот в невежестве своем все 70 лет прожили и все мешали вам делать великое дело. И говорит сержанту, и вместо того, чтобы в пояс поклониться этим людям, а ты еще их задерживаешь. Приношу извинения и за сержанта своего, и за всех, кто вот так вот непочтительно до сегодняшнего дня относился к вам. Да поможет вам ваш Бог. Скажите, могли ли мы вот вашу бытность, ну, такое встречать? Нет. Мы знаем, сколько наших шоферов, которые сразу отправлялись в тюрьму. Когда конфисковывали Евангелие и документы официальные давали, подлежит сожжению. А вот теперь, говорят, нам в пояс поклониться нужно вам за вашу благородную работу. И думаешь, в этой ли стране все это происходит? И даже страшно становится, Господи, как ты велик! А мы об этом даже и никогда не думали. что такое может быть. Вы, конечно, тоже приняли участие в том, что вот мы из Японии получили 4 контейнера, 72 тонны Евангелий, 500 тысяч в Москве. Но я не буду рассказывать о всех трудностях, которые нам встречались при получении. Но главное, получили. Разгрузили. Ну, в Москве что такое разгрузить там на огороде там у одного брата? Там нет частных домов совершенно, в Москве. И вот два брата срочно из Алматы приехали, чтобы забрать свой груз на Алмату. Сколько дадут? Мы говорим, что, пожалуйста, тонн 10 забирайте. Но Средняя Азия, все-таки, знаете, это не ближний путь. Только транспорт найдите. Но транспорт оказался таким дорогим, рефрижератору не удалось взять машину. Очень дорого запросили. Пошли в Министерство транспорта. Ну и министр подписывает заявление. Изыскать возможность предоставить 60-тонный вагон железнодорожный. А помощник его говорит, да как же мы дадим вагон? Но у нас вагонов-то не хватает на заводы. Заводы стоят с готовой продукцией, надо вывозить. Очередь большая. А министр, эти люди уже 70 лет на очереди. Их очередь пришла. Скажу вам, велик наш Бог. И все, что Он делает, прекрасно все делает. Нам только лишь удивляться на вседеяние Его следует. И чтобы нам пережить вот такое, что мы видим сегодня, надо, наверное, было пережить те смутные, тяжелые времена, чтобы сопоставить, что может делать Бог. Дали вагон. Позвольте, я хоть чуть-чуть об этом вагоне расскажу. Может быть, да? Министр говорит, пожалуйста, говорит, получайте вагон. Только просьба, этот груз вы непременно сопровождайте, потому что он ценный. Чтобы не случилось несчастья какого-нибудь, ну, не разграбили бы, это имеется в виду. Разрешили и печку поставить, угольком потапливать, потому что не разрешали пожарники. Все-таки бумага кругом. Все разрешили и поехали. Железнодорожник говорит, ну, мы вас отправим на московскую товарную, а там, наверное, целую неделю будете стоять, ждать, когда вас прицепят к поезду там на Среднюю Азию. Это сложный процесс. Ночью отправили на Москву товарную сортировочную, а брат один берет Евангелие и идет к диспетчеру и говорит, груз-то какой, смотрите, Евангелие везем. Первый раз за 70 лет в Среднюю Азию. Пожалуйста, там вот ждут нас. Идите скорее, сейчас вас прицепим. Через полчаса они уже были в дороге. Я хочу сказать, и так весь путь, и так вся дорога. Но тогда, когда в Алма-Ата знали, что два брата по телефону сообщили, загрузились, везут. А загрузили мы сразу 40 тонн. Для Средней Азии 40 тонн. Ну, думаю, вагон так уже, чтоб не зря это все было. Ну, вы представляете себе, хоть и большой вагон, но 40 тонн. Это так вот, а в середине там где-то им спать надо, печка там, ну, все необходимое, вода. Ну, а по краям вот так вот все до потолка. И несколько сестер согласились вот так вот быть в посте и молитве до тех пор, пока братья приедут с вагоном. В одном доме постоянно пребывали в посте и молитве, чтобы Господь оказал милость. Знали, что трудностей много будет. Знали, что дьявола будут поражать в голову, а дьявол будет жалить в пету. В пету разрешено жалить, когда поражаем его в голову. Да, трудностей-то были много. Я, наверное, все это рассказывать не буду. Но вот отдельные, хотя бы немножко. Где-то в Татарии сортировали их вагоны. И вот пьяные эти диспетчера, которые с горки пускают вагоны, сильно разогнали вагоны с цистерной с бензином и прямо на их вагон. Сцепка, знаете, это как это делается с горки-то. Ну хорошо, братья увидали, что на них катятся такие цистерны большие с большой скоростью, успели выпрыгнуть из вагона. И такой сильный удар получился, что весь груз перемешался, весь груз. И они испугались, говорит, мы испугались, сейчас пожар будет, ведь печка-то горит углем. И все перемешалось, а внизу огонь, и сейчас будет. Только видим, что пар, дым пошел через эти коробки. Думаю, сейчас все будет гореть. Стоим и молимся. Но оно оказалось, когда все разобрали, все поставили на свои места через несколько часов, оказалось, что при ударе большом бак с водой был, он опрокинулся и залил печку. Так что все трудности только лишь, чтобы поставить на место. Но мы-то понимали, что если бы этот удар был, когда они спали ночь, то ясно, там они бы и остались навсегда лежать. Их бы задавило. Просто некому было бы их вынуть. Ну, полутораметровый слой этих коробок на них бы навалился. Но милостивый Бог наш, славный и чудный, они доехали благополучно. Я уж не буду подробности все рассказывать. Скажу только лишь еще одну деталь среди всех трудностей, которые пришлось встретить. Тогда, говорит, когда мы уже ликовали, все, уже победа, уже через 2 часа и будет Алма-Ата. Вдруг на последней остановке входят 2 мужчины, предъявляют документы КГБ. Выходите. Вот у нас разрешение из министерства. Ну все, все есть, документы. Никаких документов. Казахстан и республика суверенная, и мы не позволим, чтобы россияне распространяли свою культуру, свой образ мышления среди мусульманского народа. Вот тебе и все. Ну что делать? Что делать? Неужели? Неужели? И так вот мы думаем, Господи, о, если бы сейчас вот знала церковь, хоть бы помолились Богу, чтобы поддержать нас. Ну как сдавать? Вот уже у самого Алма-Ата. Да неужели мы столько пережили, и все напрасно? Ну, выходите. Никуда тут мы не пойдем. Никуда. Вот, пожалуйста, если вы имеете такие права, берите нас за руки, за ноги, выносите нас, и мы тогда будем свободны, что мы не ушли сами. А мы пришли сюда для того, чтобы доставить груз в полном благополучии. Никуда мы отсюда не уйдем. Вы знаете, все-таки они оставили их и благополучно доехали и разгрузили. И в течение 1 недели КАМАЗы уехали, машины уехали и в Северный Казахстан, и в южные там края, Ташкент, Душанбе, Джамбул и так далее, и так далее, и так далее. Велик наш Бог. И за 1 привоз и 5000 детских Библий на Среднюю Азию получили. И большое количество, около 200 000 Евангелий. Ну и другую литературу. Что это, братья и сестры? Что это такое? Что происходит в нашей стране? А происходит вот что. Один из последних признаков пришествия Иисуса Христа – и будет проповедано Евангелие по всему миру во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Бог открыл двери для того, чтобы приблизить свой конец. Конец церкви на земле. Конец проповеди Евангелия. Это как бы последний, так вот мы это понимаем, что это последнее действие великие Божьи. И благодарны Богу и за ваше участие, за ваше усердие, вот во всем том, что происходит и в нашей стране. У нас только сейчас одна проблема, которую мы пробуем, стараемся решать эту проблему. Как правильно раздавать? Как правильно вот так вот отыскать те сердца, которые жаждут? Ведь не встанешь на улице, возьмите, кто хочет. Нет, так, конечно, мы никогда не делаем. Но скажу, мы устраиваем библиотеки по всей стране, библиотеки, когда по паспорту выдаем Евангелие там, и другую литературу, в основном Евангелие. И вот я был на одном совещании библиотекарей. Их там собралось с 30 библиотек. И жалоба одна. Не хотят отдавать Евангелие, которое взяли. Мы говорим, ну как же так? Вы же взяли на месяц, придите, мы еще вам отметим на месяц. А мужчина говорит, никакого месяца я вам вообще Евангелие не отдам. Вы мне скажите цену, сколько она стоит, и я в 10 раз больше заплачу. Тогда, когда в библиотеке мне какая книга понравится, я ее забираю и не отдаю. Я плачу штраф в 10-кратном размере, но она моя. Вот так я и с этой книгой сделал. Вы мне скажите, какую цену вы назначите, а я в 10-кратном размере заплачу. И сестра говорит, что же мне делать вот с этим человеком? И я говорю, так ты радуйся, что ты нашла его. Нашла того, кто вот так ухватился за Евангелие и говорит, никому не отдам. Цель-то наша как раз такова. Вот она, цель. И ты нашла этого человека. И мы разослали в начале декабря всем должникам, а их было около 5000 этих должников, на Рождество принято дарить подарки. Мы вам дарим Евангелие, которое вы взяли. И если вы заинтересуетесь, непонятные места какие будут Священного Писания, приходите. Читательская конференция в библиотеке в такие-то часы, по такому-то адресу и так далее. Так пришло около 300 человек читателей. Были очень удивлены. Что это у вас за акт милосердия? Вы каждому подарили Евангелие. Это же для них никак не понять. Никак не понять. А мы благодарим Бога за великую милость, которую Бог нам посылает. Но, братья и сестры, я часто вспоминаю, знаете что? За все платить надо. И за все заплачено. И вами тоже заплачено. Когда отбирали последнюю книгу, последнее Евангелие, и ничего в доме у вас не оставалось. Разве мы не покупали за последнюю получку, зарплату, Библию, и ценили, и дорожили, и это было как самый большой шедевр, как счастье в доме нашем. Моя жена, когда непонятный звонок какой-нибудь, понятно, что чужие идут, всегда Библию под халат прятала и открывала, потому что мало ли с обыском пришли, так чтобы Библию не забрали. А вот теперь, когда непонятный звонок, она уже Библию не прячет, открывает и смотрит почтальон. И говорит, на ваше имя еще 10 бандероли пришло, забирайте их. К тем же дверям, но совсем с другой целью. Скажите, кто это мог сделать, как не наш Бог? Правители? У правителей ничего не изменилось. То, что перестройка. Перестройка, вы знаете, дьявол в отпуск не ушел. Он просто перестраивается. И у вас тоже не в отпуску. У вас здесь свои трудности, которых могу я даже и не знать, но непременно обязательно трудности. Есть они. Без этого и быть не может. Просто я так вот смело говорю. А когда противник перестраивается, оно, знаете, даже волнуешься, с какой же стороны теперь его ждать. Но мы должны бодрствовать и трезвиться, чтобы не сдать позиции в последнее время, чтобы вот так вот настроиться к тому, чтобы сохранить верность Богу, выполнить Его главную задачу, главное направление, которое Бог нам указал.
2: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую, дорогие друзья, братья и сестры. Мы продолжаем изучать Слово Божие, и мы пришли к книге «Плач Иеремия». Иеремия – значение этого имени «помазанник», и это один из больших пророков на страницах Священного Писания. В Ветхом Завете есть много книг, и есть книги, которые истолковывают и объясняют закон Божий для человека в подробностях, в деталях. Есть книги исторические, которые описывают историю появления человека, задачи человека на земле, историю израильского народа на земле и обязанности и цели жизни человека. Есть книги поэтические, которые в поэтической форме рассказывают о делах Божиих и рассказывают о чудном Боге нашем. Есть книги премудрости или мудрости, которые говорят нам правила жизни, взаимоотношения между человеками. Есть одна книга, книга «Плач». В названии присутствует имя «Плач Иеремии», и это единственное свидетельство того, что эту книгу написал Иеремия. Вообще, как люди говорят, что когда человек смеется, это как бы прибавляет жизни человека. То есть приятные, положительные эмоции, и человек, может быть, дольше проживет. Когда человек плачет, это очищает душу человека. Человеку становится легче. Поплакал, человеку стало легче. Об утрате или обо своем состоянии. Поэтому эта процедура в жизни человека достаточно полезная. Если я спрошу сегодня вот у наших присутствующих здесь, есть ли такой человек, который никогда в жизни не плакал? Можете поднять руку? Вряд ли сегодня найдется такой человек, потому что или в детстве мы что-то просили и хотели достичь, плакали, или что-то с нами случалось, нам за что-то попадало, мы плакали, или мы уже взрослые стали, нас обидели, мы плакали. То есть это такая неотъемлемая часть нашего существования на земле. Мы плачем, когда нас огорчают. Вот мы слышали, плачут люди, когда даже радость посещает, от радости люди плачут. Здесь немножко как бы другая форма плача, дорогие друзья, в этой книге. Хотя сам плач, вы знаете, что это как бы часть иудейской культуры. Когда в иудейской семье или в роде кто-то умирал, близкий человек, то призывали плакальщиков или плакальщиц, и они оплакивали человека. И они помогали вот тем близким, родным понять, насколько он был дорог, насколько он был ценен, и как тяжела утрата и расставание. Подобное происходило и в моменты национальной трагедии. Были люди, плакальщики, которые с помощью правильно подобранных слов, с помощью правильной интонации, с помощью правильного вот такого настроя, может быть, эмоций, помогали людям помочь, в каком состоянии оказалась нация или общество. И такие люди были, и Иеремия один из таких людей. Как мы сегодня слышали, он долгую часть жизни своей был пророком и пророчествовал. И главное пророчество его было в том, что Иерусалим будет разрушен. Он применял добрые слова, увещания и, может быть, просьбы. Он применял строгие слова, стараясь страхом спасти. И вот он применяет вот эту форму, форму плача. В нашей жизни мы сталкиваемся, когда кто-то перед нами плачет или рядом с нами плачет. Это трудно выдержать. Мужчины понимают, трудно выдержать, когда ребенок плачет. Матери понимают, трудно выдержать, когда дети плачут. Дети понимают, что если он заплачет, то его желание большей вероятности, что будет выполнено. И это такая вот форма, которая очень близко касается души человека, сердца человека. И эту форму избирает Иеремия, чтобы показать, в каком состоянии, в каком положении оказалась нация и евреев, и все живущие в Иерусалиме. Надо сказать, дорогие друзья, что когда мы собираемся на похороны, и вот наши гимны общего пения погребальные, они очень близко вот по такому смыслу, как когда-то плакальщики приходили и оплакивали, говоря правильные слова, правильные интонации. И вот наши гимны общего пения, вот эта мелодия, и эти слова, они как бы размягчают сердце людей, которые собираются на эти собрания, чтобы почтить память, чтобы проводить последний путь. Это что-то вот похожее, общее пение. Оно действительно влияет на человека. Я неоднократно наблюдал, что когда запоют, люди начинают плакать, смягчается их сердце, они вспоминают вот о прожитом с этим близким человеком. Вот. Как бы вот этот плач, эта форма, она действительно близка людям. Как мы уже слышали, книга «Плач Иеремии» была написана в 586 году до Рождества Христова. В этой книге 5 глав, она достаточно короткая, и если вы сядете прочитать, я думаю, что 10-15 минут вам будет достаточно. Книга написана очень таким легким языком. Она не имеет таких вот каких-то таких непонятных форм. Предложения все четкие, выверенные, очень такие правильного размера. 5 глав. 2 главы, 1, 2, и 4 и 5 содержат по 22 стиха. 3 глава средняя, она как бы башенкой возвышается, там 66 стихов. Особенность этой книги в том, что она написана акростихом. Что это такое? В еврейском алфавите 22 буквы. И стихов вот в этих главах 22 стиха. То есть на каждый стих... Первый стих начинается с первой буквы алфавита, второй стих начинается со второй буквы алфавита, и так каждый последующий стих, следующая буква алфавита. 22 стиха, 22 буквы. То есть вот такая особая форма. И третья глава, 66 стихов, она написана тоже акростихом, но в каждой фразе содержится три стиха. Три стиха и следующая буква, три стиха и следующая буква. Пятая глава содержит тоже 22 стиха, но она написана простым стилем, не акростихом. И это еще раз подчеркивает, дорогие друзья, что Иеремия не просто произносил какие-то вот свои переживания, не просто произносил какие-то слова сквозь, может быть, слезы, сквозь эмоции. Он действительно сидел и думал, как донести до людей то, что происходит с ними. И это была задача для него. И он эту задачу выполнил. Он донес до людей. И вот этот акростих помогает человеку не только обратить внимание на то, как написана эта книга, но также и запомнить. Потому что в то время книг было немного. Не так, как сегодня. У нас есть у каждого Библия. У нас есть большие доступы к тому, чтобы получить ту или иную книгу, открыть и смотреть, и читать. В то время люди больше пользовались памятью своей. И вот этот стиль и эта форма написания, они помогали запомнить содержание этой книги. И одна из задач была, дорогие друзья, чтобы эту книгу заметили, обратили на это внимание. Это не просто плач обычного плакальщика. Этот плакальщик позаботился о том, чтобы эту информацию донести в правильной форме, в нужной форме. И я думаю, что именно и благодаря этому эта книга сегодня находится среди книг Священного Писания, и она действительно является вот этим произведением искусства. Книга написана очень красиво, вот, книга написана очень ярко, книга написана мастерски. И я бы хотел прочитать некоторые тексты Священного Писания. И хотел бы, чтобы, когда я буду читать, я думаю, что это важно, проходя книгу Священного Писания, прочитать из этой книги Священное Писание. Обратите внимание, насколько эта книга красива, сколько в этой книге всяких образов. Сегодня мужи, так сказать, общества народных, чтобы их фраза или какое-то высказывание запомнилось, применяя всякие образы, образные выражения. Эта книга полна этих выражений, эта книга красиво написана. Еще обратите внимание, дорогие друзья, что евреи надеялись, что их утешение вот в этом городе, великом городе Иерусалиме, краса всех народов. И особенно они дорожили, что в центре этого города есть храм, подножие Бог, ног Божиих. И они думали, что вот в этом утешение, в этом их спасение. И они говорили, не может быть, чтобы Бог погубил город, который он избрал, и подножие ног своих, храм, который в этом городе. И когда мы будем читать, вы, пожалуйста, обратите внимание, что и Иеремия много раз обращается и показывает, в каком состоянии оказался народ, общество и весь этот город. И он как бы раз за разом повторяет, а утешителя нет. А утешителя нет. Давайте мы начнем читать. Плач Иеремии, первая глава. Первый стих уже прочитан, я начну со второго стиха. «Горько плачет он». Я буду выборочно читать, поэтому не подряд. «Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему». 8 стих. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его». И сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Язычники входят во святилище его, о котором ты заповедовал, чтобы они не вступали в собрание твое. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу». 14 стих. «Ярмо беззаконий моих связано в руке его. Они сплетены и поднялись на шею мою. Он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтоб истребить юношей моих, как вточили и стоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог». Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление об Иакове врагам его окружить его. 20 стих. «Воззри, Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне внутренность моя, сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился тебе. Услышали, что я стенаю, а утешителя нет у меня». «Услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что ты соделал это. О, если бы ты повелел наступить дню, предреченному тобой, и они стали бы подобному мне». Вторая стих, глава. «Как помрачил Господь во гневе своем черь Сиона, с небес поверх на землю красу Израиля, и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего». Это он о храме говорит. «Он отнял ограду свою, как усада, разорил свое место собрания». И далее в 10 стихе, в 2 главе, он пишет, как будто бы испытывает его страдания душевные, но как будто бы он испытывает физическую боль. «Сидят на земле безмолвно старцы чери Сионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались вретищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские, истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели чери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Сердце их вопиет к Господу, стена чрева Сиона, лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей своих. Простирай к нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на улицах, на углах всех улиц. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего». Вот некоторые стихи, дорогие друзья, которые показывают вот ту остроту Вот, тот накал этих чувств, этих переживаний. Все это происходило от того, что Иеремия видел это своими глазами. И его ощущения очень остры. Они похожи на то, как будто бы он чувствует, как его сердце изливается. Он чувствует, как будто бы в его почки вонзаются стрелы. Дорогие друзья, действительно, Иеремия тот пророк, который действительно был вот любящим пророком народ свой, и он любил Бога и народ, который Господь избрал. И поэтому вот, хотя и не принимали его, хотя и отвергали его, хотя и в яму сажали его, и тем не менее это не повлияло на то, что Иеремия продолжал любить и продолжал скорбеть о народе. Продолжая тему об этом, я хотел бы сказать, дорогие друзья, что Иеремия, видя вот этот город Иерусалим, он плакал и он скорбел. И как бы переносясь к нашему Искупителю, Господу Иисусу Христу, потому что это одна из задач, чтобы увидеть Иисуса Христа в книге, в данном случае в книге «Плач Иеремия», я хотел бы прочитать текст Священного Писания, который записан в Луки, 19 глава, 41 стих, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим. И написано: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты хотя бы в сей день твой узнал, что служит к миру твоему“». Дорогие друзья, Иеремия посмотрел на город, который был разрушен. Потом прошло почти 6 веков, город был поднят, стена была отстроена, и храм был восстановлен. Ирод приложил царь руку, чтобы приукрасить храм, потому что он выглядел немножко скромно. Люди, которые видели тот храм, который был разрушен вавилонянами, говорили: «О, ни в какое сравнение не идет». И их это очень печалило. И они плакали, потому что они потеряли тот великий храм, который Соломон украшал. Иисус смотрел на Иерусалим, который был уже отстроен. И тем не менее, у него были те же чувства и те же переживания, потому что он переживал не за то, что был разрушен город, не за то, что он будет разрушен в 70-м году после того, как Христос умрет и воскреснет. Он плакал, потому что он пришел в свой город, но люди, живущие в нем, опять остаются теми же. Они не верят, что к ним пришел Искупитель. Они не верят, что к ним пришел утешитель, которого они искали прежде. К ним пришел тот вождь, тот князь, которого они искали. И Иеремия пишет, что вот когда он смотрел на князьев, которые после 2-летней осады были, они, говорит, ходят, как олени, не имеющие пажити. У князьев кожа пристала к костям. Что может этот князь сделать? И когда пришел этот великий князь, Господь свыше, Иисус Христос, люди не узнали времени пришествия Господа. И тот же Иерусалим, но отстроенный, вернувшийся из плена, не узнал времени посещения своего. В Откровении 7 главе 17 стихом мы читаем: «Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Это к тому, дорогие друзья, что наш Господь Иисус Христос, Он истинный утешитель. Он утешает. Он может отереть слезу с очей. В нашей жизни, дорогие друзья, очень много бывает обстоятельств и ситуаций, когда мы плачем. Когда мы приходим к тому, чтобы плакать. Более того, дорогие друзья, сам Иисус Христос повелел нам или дал такую заповедь: плачьте. Но плачьте не обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших. Поэтому, дорогие друзья, у нас есть это повеление, и мы не будем стесняться. Мы будем обращаться к Господу. Господь сказал: плачьте. Это не просто плакать, это, дорогие друзья, перед Богом подобрать правильные слова и о своем состоянии, и чтобы Господь детей наших благословил. Это не просто, как бы, знаете, эмоции или еще что-то. Дорогие друзья, об этом надо размышлять. Как Иеремия сидел, возможно, и думал, как ему правильно построить, чтобы люди могли услышать, чтобы Бог мог услышать то, что я хочу донести к его престолу. Еще, дорогие друзья, есть 3 глава, здесь 66 стихов, Эта глава вообще читается просто очень короткие предложения, как гвозди забиваются. Вот. И если вы прочитаете, вы найдете для себя, что здесь есть буквальные совпадения с Новым Заветом об Иисусе Христе. То, что переживал Иеремия, плача об евреях и городе, и о храме, тоже переживал и наш Господь Иисус Христос. Я хочу несколько привести примеров перед тем, как мы будем молиться. Христос, как плачущий пророк в книге «Плач Иеремия». Первый стих я буду читать из книги «Плача», 3 глава, 14 стих. И следующий стих я буду читать из Нового Завета. «Плач Иеремия», 3 глава, 14 стих. «Я стал посмешищем для всего народа моего». Матфей пишет в 27 главе, 39 стихом. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди со креста». Следующее. Плач Иеремия, 3 глава, 15 стих и 19 стих. «Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью. Помыслы о моем страдании и бедствии моем полные желчи». Матфея, 27 глава, 33 стих. «И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить». Еще одно. Плач Иеремии, 3 глава, 30 стих. «Подставляет ланиту свою, бьющему его, присыщается поношением». Матфей пишет в 26 главе, 67 стихом. «Тогда плевали ему в лице и заушали его, другие же ударяли его по ланитам и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Дорогие друзья, если вы будете читать эту книгу, вы еще много найдете вот таких напоминаний и вот отсылов в Новый Завет, которые исполнились в нашем Господе Иисусе Христе. Заключая как бы слово о книге «Плач Иеремия», хотел бы посоветовать для всех нас, дорогие друзья, почитайте эту книгу, и вы найдете для себя, что здесь есть один как бы такой главный смысл в этой книге. Он заключается в том, что Бог имеет о человеке свою волю. Бог желает, чтобы воля Божия исполнилась. И каждый человек, прочитав эту историю вот в такой прекрасной форме, он найдет неотвратимость наказания за грех. Дорогие друзья, в этой книге мы видим это. Бог показывает, автор этой книги показывает, есть неотвратимость наказания за грех. Люди придумывают для себя извинения, что, может быть, поэтому меня не накажут. Евреи думали, что их не накажут, потому что они в городе великом живут. Может быть, их не накажут, потому что у них есть храм, и ради храма их не накажут, и не будет город разрушен. Думаю, что многие люди думают, что и меня не накажут, потому что я все-таки из верующей семьи. Я избегу наказания, потому что я на собрания хожу. Может быть, я иногда и Слово Божие читаю, иногда я даже и молюсь, иногда я даже и сокрушаюсь, и Бог меня не накажет. Дорогие друзья, необходимо грех исповедать перед Господом. Необходимо прийти к Господу и сказать: «Господи, прости меня, потому что я грешен пред Тобою». Об этом эта книга, и Иеремия хотел направить людей. И он говорит: «Вы пророков, которые говорили вам ложно, избирали. Вы избирали им, отдавая им свое время и свое внимание. Вы этим избирали этих пророков, которые говорили: „Мир, мир, вы будете жить и благоденствовать“». И оказалось, что это пророки ложные. Людям хотелось слышать то, что они хотели видеть в своей жизни. Они хотели жить, благоденствовать и не отвечать за свои поступки. Дорогие друзья, эта книга показывает неотвратимость наказания за грех. Поэтому, дорогие друзья, единственный путь, чтобы примириться с Господом, необходимо осознать свои грехи, прийти к Господу, раскаяться в грехах. Богу нашему слава, дорогие друзья. И в заключение я хотел бы прочитать из 3 главы 40 стих. «Испытаем и следуем пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах». Аминь. Помолимся в заключение.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пророк Малахия. Имя Малахия означает «Вестник Господень», но в еврейском тексте стоит «Малахи», что значит «мой вестник». Когда, от кого и где он родился, неизвестно. Только из его книги видно, что он пророчествовал в то время, когда Иудеей управлял персидский князь, которому подносили дары, Малахии 1.8, и после опустошения Идумеи Новатеями, Малахии 1.4, когда в Иерусалиме был построен храм, но священники совершали свое служение небрежно, а это могло быть после Ездри и Неемии, Малахии 1, 6-10. Следовательно, Малахия пророчествовал около 460 года до Рождества Христова, и он был как бы заключением тысячелетнего служения еврейских пророков. Он ответил на некоторые вопросы, обличил нарушителей закона и предвозвестил будущее. Ответы Малахии. Для сомневающихся в любви Божьей к Израилю, Малахия ответил, что Исав и Иаков – близнецы, сыновья Исаака и Ревеки. Потомки Исава и Идумеи в дни пророка Малахии были разорены новатеями, горе их опустошены, оставшиеся лелеяли надежды, что они восстановят разрушенное, но через Малахия Бог объявил, что это им не удастся. Идумеи, как народ, просуществовали еще около 600 лет. Из их среды вышел Ирод, захвативший царский престол в Иерусалиме, но в наше время нигде не найдете ни одного идумеянина. А об Израиле Бог сказал следующее: «Я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Израилевы, не уничтожились». Малахии 1, 2, 4, 3, 6. Священникам иудейским пророк передал такие слова Господни: «Сын чтит отца и раб Господина. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите: чем мы бесславим имя Твое?» И на этот вопрос даны два ответа. Первый. Вы приносите не чистый хлеб, то есть небрежного приготовления, а из животных слепое, хромое и больное. Второй. Тяготитесь своим служением, говоря: трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная. Обративши внимание на это, Господь через пророка угрожает: «Если не послушаетесь, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю». А о служении Левия и священников Бог так сказал через пророка: «В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». От Малахии 2 глава 6-7. Слово «вестник» по-еврейски «малах» переведено на греческий язык словом «ангелос». И служители семи церквей, названы в книге Откровения, названы ангелами, потому что на них лежала обязанность возвещать людям, а особенно членам церкви, правду и волю Божию. Учитывая недостойное поведение иудейских священников, Бог сказал: «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодны мне». Малахии 1.10. И затем Бог сказал: «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить Фимиам имени моему чистую жертву. «Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Малахи 1 глава, 11 стих. Почти во всех переводах, как и в русском, этот стих стоит в будущем времени и толкуется как пророчество, которое исполняется от дней апостольских до нашего времени. Но в еврейском тексте, в Септуагинте и Вульгате, этот стих стоит в настоящем времени и как бы в укор еврейским священникам говорит, что во всех народах поклонение Богу совершается более чисто и благоговейно. «Не один у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?» Раздавались вопросы, напоминающие модный теперь универсализм, проповедующий одинаковость всех религий. Христианам важно помнить, что апостол Павел проповедовал, что Бог от одного или от одной крови произвел весь род человеческий. Но тот же Павел настаивал, что есть един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. Деяния апостолов 17:26 и 1 Тимофея 2:5. А Господь Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». От Иоанна 14:6. Хотя евреи в те дни пророка Малахии говорили, что один Бог сотворил нас, но делали большое различие между мужчиной и женщиной. Многие очень вероломно поступали со своими женами. В Талмуде, в отделе Гитин 9:10, сохранилось толкование Гиллеля, жившего в дни Ирода, что мужчина может развестись с женою, если она пережарила его кушанье. А раввин Акиба добавил, если он нашел другую красивее ее. Произвольно отсылаемые мужьями жены обливали слезами жертвенник Господен. И за это уверял пророк: «Господь не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших». И пророк советовал: «Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей». Малахи 2 глава, 15 стих. Спрашивающим, чем мы прогневляем Бога, у Малахии находим ответ: «Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит». Или «Где Бог правосудия?» Подобные вопросы раздаются и в наше время, и являются доказательством человеческой вражды к Богу, который не советуется с нами, а все делает по своей воле и мудрости. Внешне религиозным, а внутренне поклоняющимся самим себе или своей семье, пророк Малахия передал такие слова Божьи: «Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня». На вопрос «Чем мы обкрадываем тебя?» последовал ответ: «Десятиною и приношением». Еще 400 лет до закона Моисеева Авраам и внук его Иаков отдавали в жертву Богу десятую часть из всего, чем Бог одарял их. Бытие 14 глава 20 стих и 28 глава 22 стих. Христианам апостол написал следующее: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ефесянам 2 глава 10 стих. Недовольным, говорящим так, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его. Лучше устраивает себе делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Малахи 3, 13, 15. Напоминаются слова богобоязненных, которые говорят: «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих имя Его. И тогда увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Малахи 3, 16, 18. Пророчество Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Малахий 3.1. Ангелом, который приготовлял путь Господу, был Иоанн Креститель, от Марка 1.2.4. А ангелом света был Господь Иисус, которого ожидали как Мессию, и о котором дальше читаем у Малахии, что Он, то есть Мессия, очистит сынов Левия, то есть священников, чтобы приносили жертву Господу в правде. Свое служение в Иерусалиме Господь Иисус начал изгнанием торговцов из храма, а в общем учил Он людей поклоняться Богу в духе и истине, от Иоанна 2, 14-17. О суде Божьем пророк Малахия так написал: «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, говорит Господь Саваоф». От Малахии 4 глава, с 1 по 3 стих. Но пред наступлением этого дня Господь пришлет на землю Илию пророка, чтобы он произвел необходимое в народе исправление. От Малахии 4, 5, 6. Частично это исполнилось в явлении Иоанна Крестителя, который действовал в духе и силе Ильи. От Луки 1, 17 и от Матфея 17, 10, 13. Но Илья еще раз придет для свидетельствования в царствовании Антихриста, как один из двух свидетелей, упомянутых в Откровении 11 глава с 3 по 12 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Ропщут, ропщут, ропщут, ропщут. Остановиться бы нам с тобой. Поднять голову и посмотреть повыше, туда, где птицы вдаль летят.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Берегитесь обмана.
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Думая о грядущем. Думая о грядущем, жду избавления, жду. Солнце разгонит тучи, Бог удалит вражду. Мир на краю обвала, шаг и полет во тьму. Рухнет царство Ваала и задохнется в дыму. Думая о грядущем, я не впадаю в страх. Знаю, что будет лучше тем, кто в Божьих руках. Он верен в своих обетах, руки его сильны. Проходит Господне лето, а многие не спасены. Пусть тяжелее и круче, в последнем пути верста, думая о грядущем, я ожидаю Христа. Николай Водневский, 1983 год.
3: Вера и жизнь. Колонка редактора.
5: Первое предупреждение. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Матфея, глава 24, стихи 3 и 4. В ответ на вопрос о кончине века Иисус дает своим ученикам предупреждение – не поддаваться обману. Перевод на русский язык не совсем точно передает смысл сказанного Иисусом. Что имеется в виду под словом «прельстил»? Оставляя вопрос учеников без прямого ответа, Иисус говорит, как им необходимо себя вести. И первое, на что он обращает их внимание – «не дайте сбить себя с пути». Берегитесь тех, кто будет пытаться вас обмануть, ввести в заблуждение. Такое значение имеет слово «прельстил», стоящее в оригинале Евангелия. Кончина века. Последнее время. Для нас эти слова означают период времени перед вторым пришествием Иисуса Христа. Мы склонны обращать внимание на признаки, вернее, начинаем в происходящем искать признаки скорого возвращения Иисуса Христа за Своей Церковью. Но правильно ли только так понимать эти слова? Первые христиане и христиане второго поколения после апостолов понимали последнее время несколько иначе. Например, последний апостол, оставшийся в живых, любимый ученик Иисуса Иоанн, пишет: «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». 1 Иоанна, глава 2, стих 18. Так какое практическое значение имеет для нас это предупреждение? Для каждого христианина его время – последнее. Другого у него не будет. И самое главное для нас – жить в свете истины. Почему Иисус предупреждает своих учеников и всех нас остерегаться в первую очередь обмана? Потому что ложь ведет в погибель, а истина – к спасению. Как некто написал на стене своего дома: «Если мы хотим попасть на небо, нам нужно идти по пути, который ведет туда». Этому предупреждению Иисуса остерегаться обмана мы посвятили номер журнала, который вы слушаете. Благословений вам! Вальдемар Цорн.
3: Вера и жизнь. Проповедь.
5: О надежном основании. Согласно строительному словарю, фундамент – преимущественно подземная часть сооружения, служащая его опорой. В последнее время мы часто слышим слово «фундаменталисты». и отнюдь не в положительном смысле. Большой энциклопедический словарь определяет фундаментализм как общественные идеологические религиозные движения, провозглашающие приверженность исходным идеям, принципам, ценностям определенных учений, доктрин, выдвигающие требования преодоления появившихся в ходе их развития извращений, уклонов, ересей и восстановления первоначальной чистоты, возвращения к истокам. Когда мы перестраивали дом, то перенесли вход на другую сторону. К входной двери ведет лестница с бетонными ступенями. Перед дверью широкая площадка. Вскоре мы заметили, что между площадкой и порогом дома появилась щель. Мы ее заделали. Со временем она снова появилась. Стала даже шире, потом еще шире. Оказалось, что мы не рассчитали фундамент. Основание нашего спасения. Единственное верное основание нашего спасения – это наш Господь Иисус Христос. Сейчас не принято говорить об исключительности спасения в Иисусе Христе. Так было и в древности, в библейские времена. За 800 лет до Христа пророк записал такое слово от Господа. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней заключили договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Поэтому, как говорит Господь Бог, вот, я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Самое распространенное неверное основание для спасения «У меня Бог в сердце, я сам». Писание же говорит: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать эту. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Твердое основание для нашего спасения – Господь знает нас, и мы отступаем от всякой неправды. Спасение – это всегда двойное действие. Оно не происходит автоматически, потому что тебя крестили, или ты иудей, баптист, лютеранин. В спасении всегда есть Божья сторона и наша. Иисус говорил об этом так: «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. И когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне, а слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома этого было великое». Луки, глава 6, стихи с 46 по 49. Основание нашей жизни, наших действий. Несколько слов не о спасении, а о нашей практической повседневной христианской жизни. Вера и дела всегда идут в ногу. Апостол Иаков об этом пишет ясно и определенно. Вера без дел мертва. Но и дело делу рознь. Об этом пишет апостол Павел. «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Искренне верующим людям нужно быть очень внимательными к тому, что они делают, что говорят, что читают или смотрят, на что они тратят самое дорогое, что у них есть – время, на что они расходуют деньги и чем занимаются во время отпуска. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бании возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию стали наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал это, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно людям. Но чем нам руководствоваться? Откуда знать, что мы правы? Ведь так много всяких учений, религий, философий. Основание нашего учения – записанное Слово Божье. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Именно поэтому мы должны слушать, читать, изучать и любить Слово Божье. Нет в этом мире никакого другого, более надежного и верного основания для нашего учения. Им мы можем и должны измерять всякое учение и всякое действие других людей. В первую очередь сверять с ним свои слова и поступки. Имея верное слово, мы можем надеяться. Надежда очень важна. Спросите людей старшего поколения, прошедших лагеря и тюрьмы, какую роль в их жизни играла надежда на освобождение, на верность Господа и родных. Основание нашей надежды – клятва Господа. Слово Божье. Да, на Него можно положиться. Бог даже поклялся. Поэтому и Бог, желая еще яснее показать наследникам обетования непреложность своей воли, воспользовался клятвой, чтобы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, ухватившиеся за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь надежный и крепкий и проникает внутрь за завесу. Бог говорил так, чтобы его можно было слышать. Апостол Петр пишет: «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к нему такой голос: „Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе». Но основывается Петр не только на том, что слышал лично. Помните, как Иоанн Креститель слышал голос Бога при крещении Иисуса, а потом спрашивал: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Поэтому Петр пишет далее: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Слово твое – светильник ноге моей», – сказал псалмопевец. Это не просто слова, но жизненная установка, являющаяся твердым основанием для нашей надежды. Сам Иисус сказал: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец – одно». Писание говорит: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное хорошо ли оно или худо. Нравится нам или нет, но это просто объективная истина. Один судья – Бог. Он будет судить мир не по теориям, которым следуют люди, а по своему слову. «Слово мое, оно будет судить вас», – сказал Иисус Христос. Апостол Павел дает своему сотруднику и другу Тимофею совет. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие во всем полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а особенно верных. На чем мы строим свою жизнь? Что является нашим фундаментом? Цель нашей жизни – быть спасенным. Господь назвал нас своими, и мы слушаемся Его голоса. Это твердое основание. Проверим себя. Чем определяется наша повседневная жизнь? Работаем ли мы над собой шаг за шагом, устраняя из своей жизни всякую неправду, то, что не соответствует нашему положению? Библия – основание нашего учения, наш абсолютный авторитет. Знаем ли мы ее? Читаем? Любим? Мы имеем твердую надежду. На чем она основана? Бог поклялся самим собой, что приготовил нам наследство. Мы уверены в нашем спасении, потому что Отец наш верен своим словам. Ему одному слава. Аминь. Вадим Белый.
3: Вера и жизнь. Малая кафедра.
5: Знать голос Господа. Вам приходилось встречать людей, которые возомнили себя Мессией? Мне приходилось. Это произошло более 30 лет назад, когда я был еще атеистом. У меня тогда начал проявляться интерес к сверхъестественному. Как раз развалился Советский Союз, упал железный занавес, и в различных кинотеатрах, концертных залах начали выступать люди, обещавшие различные чудеса и исцеления. На одно из таких выступлений пошел и я. Выступающий рассказал о своих невероятных способностях, а потом совершил перед изумленной публикой исцеление больных людей. Теперь я понимаю, что это был обман. Зрители были в восторге. А потом этот человек, его звали Лев, заявил, что о нем написано в Библии, что он – лев от колена Иудина, то есть Мессия. Многие люди, находясь под впечатлением от его чудес, поверили ему. Иисус говорил: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это я». Как же нам уберечься, когда, как говорил Иисус, восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных? Лучший пример того, как не повестись на обман дьявола, дал нам сам Иисус Христос. Когда дьявол искушал, прельщал Иисуса в пустыне, каждый раз Иисус отражал его искушение, цитируя Священное Писание. Нам тоже нужно хорошо знать Слово Божье. Недавно я общался с братом, который несет важное служение. Он увещевал одного человека, который употреблял много алкоголя. Тот ответил брату, что в Библии написано: «Пей, но не упивайся». Вот он и пьет, но не упивается. И брат не знал, что ему ответить. Когда я сказал, что нет таких слов в Библии, брат удивился, так как помнил только вторую часть этой фразы «не упивайся». Этому пьянице удалось обмануть человека, который уже около 15 лет во Христе. Я спросил у брата, читает ли он Библию каждый день. Он ответил, что примерно раз в неделю. Как вы думаете, если пьяница смог обмануть брата, сможет ли его обмануть дьявол? Очень важно иметь близкие отношения с нашим Господом как через Слово Божье, так и через искренние молитвы. Иисус говорил, что Он – добрый пастырь. В Евангелии от Иоанна написано, что овцы знают пастыря и слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. и когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Следовательно, и нам нужно очень хорошо знать нашего пастыря, его голос, Слово Божье, чтобы нас не ввели в заблуждение. Один из примеров близких отношений человека с Господом – Неемия. На протяжении всей книги Неемии мы видим, как много он молился. Некоторые молитвы, как рассуждения, основательные, а некоторые очень короткие, когда незамедлительно нужно было принимать решение. Видно, что молитвенные отношения Неемии с Господом были просто образом жизни Неемии. И когда дьявол пытался обмануть и устрашить Неемию через иудейских пророков, он тут же распознал обман. «Пришел я в дом Шимаии, сына Делаии, сына Мегитавела». И он заперся и сказал: «Пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью». Но я сказал: «Не пойду». Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне. Но что Тавия и Сановалаат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели обо мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Тавию и Сановалаата по этим делам их, а также пророчицу Ноадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Неемия, глава 6, стихи с 10 по 14. Представляете, не один, а как минимум несколько иудейских пророков пытались обмануть Неемию. Насколько же хорошо нужно знать Господа, Его голос, чтобы понять и не поддаться такому искусному обману. Кстати, опытные кассиры отличают поддельные купюры от настоящих не благодаря тому, что хорошо знают сотни различных методов изготовления фальшивок, а потому что очень хорошо знают настоящие, имея постоянную практику пропускать их через свои руки. Дорогие друзья, умоляю вас ежедневно пребывать в Слове Божьем, молитве, христианском общении, чтобы все больше познавать нашего Господа, чтобы не пасть жертвой обмана. Виктор Танцюра.
3: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
5: Победы и поражения. Как я могу одержать победу над грехом, который постоянно проявляется в моей жизни? Для этого прежде всего надо знать причину греха, а также средства, которым грех должен быть устранен. Здесь нам придется обратиться к Священному Писанию. Апостол Иаков пишет: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Значит, похоть возникает изнутри, а искушения приходят извне, и они порождают грех. Как правило, прежде нежели совершить тот или иной грех, человек долго носит его в сердце. Иногда неделями, месяцами, даже годами. Он в мыслях его и желаниях. Грех уже был внутри нас и ждал только случая всплыть наружу. Поэтому Христос говорит в Нагорной проповеди: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Это значит, что в сердце грех уже совершился. Таков божественный закон. Давид в своей молитве покаяния говорит, что его грех не был неожиданным. Он обращается к Богу: «Вот ты возлюбил истину в сердце, неверность сердца привела его к падению». Отсюда нам понятна просьба Давида: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Давид нуждался в очищении сердца. Каждый грех, рождающийся внутри, имеет свою предысторию. У некоторых она длится годами, у других – неделями, а иным достаточно и мгновения, чтобы упасть. Иаков пишет: «Похоть же, зачав, рождает грех. Между зачатием и рождением всегда лежит промежуток времени. Например, вы осуждаете своего ближнего, но, извинившись, говорите, что оказались вовлечены в этот грех по той или иной причине. О нет! Вы уже раньше внутри, в мыслях и чувствах были недоброжелательны к этому человеку. Это нерасположение к нему вы носили в своем сердце некоторое время. Грех был последствием ваших нездоровых мыслей, греховных желаний и настроений. Вспомним о том споре, который возник между пастухами Лота и Авраама. Спор этот показал, кем был Лот и кем Авраам. В этом споре Авраам проявил свое доверие Богу, а Лот – сугубо земные плотские интересы. Лота спор повел в Содом, потому что Содом был в его сердце. Подобный случай был и с Аханом, когда Иисус Навин спросил его: «Почему ты это сделал?» Ахан ответил: «Увидел я, мне полюбилось, и я взял это». Два этапа предшествовали краже: увидел и захотел. Ахан был увлечен своей похотью, а потом оказался вовлеченным и в грех. Он поддался греху, потому что лелеял в сердце похоть. Достойно внимания и то, что в этой главе дважды упоминается поколение Ахана. Не говорит ли это о том, что если мы найдем в сердце одного такого Ахана, то нужно исследовать все его поколение, то есть разобраться, откуда произошел этот грех, где его корни? Снежная лавина, приносящая большое несчастье людям, часто берет начало с горстки снега, который птица стряхнула с дерева. Тяжкие падения, как правило, начинались с одного запретного взгляда, запретной мысли или чувства. Бог возлюбил истину в сердце. Истина в сердце несравненно больше, чем просто не говорить неправду или никому не делать зла. Это внутренняя стойкость и хождение перед Господом, сознание постоянного Его присутствия. Бог действует всегда открыто, как в природе, так и в воспитании верующих. Человек же действует, как правило, скрытно. Бог доводит каждое дело до конца и строит не с фронтона, а с фундамента. Бог нисходит в самую глубину нашего существа. Своим светом Он проникает в самые потаенные уголки нашего сердца до того места, где рождаются наши мысли и чувства, и открывает нам наши греховные помышления, сокровенные чувства, которые еще не оформились в мысли. Перед Богом все открыто. Когда царь Езекия велел очистить храм, он сказал: «Начните изнутри». Когда Бог восстанавливает согрешившего, Он также начинает изнутри. Он поступает, как Езекия. Сначала открывает двери и дает указ выбросить всю нечистоту из святилища, зажечь лампы, принести курение, вознести все сожжения, приготовить для хлебов стол, все сосуды алтаря, которые были осквернены, осветить и принести перед жертвенником Господним. Только тогда, когда все это было сделано, царь Иезекия пошел в дом Господень. Апостол Павел пишет: «Вы – храм Божий. Перед тем, как войти в этот храм, Господь освящает его», как и пишет далее апостол Павел: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохраняется без порока». Как часто мы бывали неверны перед Господом. Мы, как дети, сорвав цветок, втыкали его стеблем в песок и поливали, думая, что он будет расти. Снаружи мы стараемся быть похожими на детей света, а внутри миримся с тьмой. Мы печалимся о погибшем винограднике, а маленьких лисенят оставляем в живых. Наша христианская повседневная жизнь должна быть плодом живой внутренней связи с Христом. А как часто мы вместо этого проявляем лишь усилия? Будь осторожным или не делай то или другое. Но такое старание без глубокого духовного пробуждения только утомляет, а плода не приносит. Я не могу ходить во свете, если у меня нет истины в сердце. Я не могу быть верным Богу и справедливым к людям, приветливым и любвеобильным, если я не таков внутри. на показной праведности далеко не уедешь. Наш внутренний человек должен целиком стать на Божью сторону, и тогда мы будем сохранены от многих падений. Добрые намерения не делают из нас победителей. Это только одна сторона. Если кто-то желает осушить ручей, то должен перекрыть источник. Кто не хочет погибнуть в огне, не должен играть с огнем, даже с искрой. Но как можно перекрыть источник? Можно ли осуществить это самому, своей волей, своей решимостью? Здесь мы должны признаться, что нам это не под силу. Нужно нечто большее, нежели наша воля. Нужно нечто большее, чем почитать себя мертвым для греха. Нужен закон Духа жизни во Христе. Так пишет апостол Павел. Этот Дух жизни, который во Христе, действует и во мне, и через него я обрел освобождение от закона греха. То освобождение, которое я долго искал своими силами, как пишет тот же апостол в 7 главе послания к римлянам. Грех действует в нашем теле как закон. Подобно тому, как закон притяжения воздействует на каждый предмет, притягивая его к земле, так и в нас действует закон греха, который постоянно тянет нас вниз. Но предмет может быть сохранен от падения, потому что другой закон может на него повлиять. Это закон жизни в руке, которая может удержать предмет. Точно так же Господь хранит от падения тех, в ком действует сильнейший закон, чем закон греха. Это закон Духа жизни во Христе. И если вы истинное чадо Божие, христианин, рожденный свыше, помните, что в ваших руках нечто драгоценное. Как вы беспокоитесь, чтобы эта драгоценность не упала на землю, так и Господь Иисус Христос, наш Спаситель, намного больше заботится о том, чтобы не дать вам упасть. Только не забывайте позволять Ему держать вас и хранить в Своей руке. До тех пор, пока нас пленит и увлекает желание плоти, мы еще не заняли место, предназначенного для распятого со Христом. Георг Штайнбергер.
3: Вера и жизнь. Проза.
4: Снилось мне, я верю в Бога. Прежде верить не хотел. Думал, подожду немного, много нерешенных дел. Я неверие не мерил. Знал, конечно, видит Бог. Я не то, чтобы не верил, я довериться не мог. Не умел, как говорится, не идти, как на убой, а дорогой раствориться в благодати голубой. Будет все теперь иначе, напряжений прежних нет. Видишь, Господи, я плачу, я не плакал много лет. Дмитрий Строцев.
5: Новое творение. Виталий — диакон церкви. В прошлом он был одним из криминальных авторитетов в ОПГ. В 90-е сколотил банду из крепких молодцев и держал с ними в страхе всю округу. Чем занимаются такие ребята, долго объяснять не надо. Пацаны крышевали крутых и богатеньких. Их интересы и бизнес, большей частью, тоже криминальный. Надо заметить, что Виталий воспитывал своих хлопцев быть культурными, а не блатарями и беспредельщиками, на уме у которых только топчи поляну, драки, ежики-перышки, поножовщина, да стволы, перестрелка. Его ребята были вежливыми. Все у них было по закону. Их закону. К примеру, если кто-то обидел мать-одиночку, бабушку или последнюю бедолаги забрал, накажут и заставят вернуть. Этакие деточкины и Робин Гуды, благородные разбойники, непринужденно, легко и победно совершающие свои подвиги во славу всеобщей добродетели и высшей справедливости. Короче, народные любимцы. Виталию было чуть больше 30, и он уже дважды успел побывать в местах не столь отдаленных. Первый раз по статье «Рубль 45», статья 145 УК РСФСР «Грабеж», а второй «Рубль 46», «Разбой». И вот такой человек обратился к Богу и стал служителем Христа. Чудо, да и только! Как это случилось, рассказываю. «Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа», говорит пророк Иеремия. Это про Виталика. Когда жена Лена обратилась ко Христу и стала посещать церковь, муж не препятствовал. Он даже обрадовался. Ангелы под рукой, нехило, мало ли что, пригодятся. Уголовники – народ суеверный. Живут не только кражами и грабежами, не чуждо им и стремление к прекрасному. На их телесах наколки с птицами, музыкальными инструментами, звездами, всякой всячиной. Но рулит всегда духовное. В приоритете церковные купола на всю грудь, кресты с цепями, горящие свечи и письмена. Спаси и сохрани. Не забывают они и о своем ангеле-хранителе, изображая его с крыльями на облаках. Все это, по их мнению, должно оберегать от порывов житейских бурь. Жизнь у них всегда за гранью, как по лезвию бритвы. Тут божественное нужно иметь всегда при себе. Жена просила мужа пойти в церковь и покаяться, умоляла оставить криминальные дела, но он все противился. «Какой Христос? Ты что, Лена? А порядки наводить кто будет? Ты верь, я же не против, меня только не трогай, у меня вера в душе». Лена продолжала молиться. Однажды вечером он лег в постель, уже собрался было заснуть, но сон бежал от него, как от библейского царя Артаксеркса. В ту ночь Господь отнял сон у царя, и эта бессонная ночь решила судьбу евреев, спасла их от геноцида. Так случилось и с Виталием. К нему постучалось спасение. Лежа в постели, он думал о завтрашнем дне. Тревога подступила к сердцу. Утром нужно было быть на стрелке. Встреча с бандитами из другой группировки. Не раз ему приходилось бывать на подобных разборках. Но предстоящее дело было очень серьезным. Могут и порешить. Убить. Жена, видя ворочающегося сбоку на бок мужа и чуя его тревогу, стала просить. «Уходи от бандитов, Виталик. Тебя убьют. Хочешь в гробу лежать? А как же наши дети? А я? Покайся. Христос простит. Бог не оставит тебя, поможет». Муж молчал, притворился спящим. Глубокая ночь, тишина, сна ни в одном глазу. Вдруг нечто сверхъестественное окутало его, и он от всего сердца обратился к Христу с покаянием. Слезы потекли из глаз, и какая-то неведомая радость, как божья птичка, вспорхнула в его душу. Что это? Он вспомнил слова Елены, что после покаяния человек рождается свыше и становится другим, новым творением. Может, это оно и есть? Встав тихонько, чтобы не разбудить жену, он оделся, завел машину, уложил припрятанные в гараже ножи и наганы в сумку и поехал посреди ночи к реке. Там, поднявшись на мост, только что родившееся на свет Божий новое творение решительно бросило все это добро в реку. Будто тяжелый камень упал с души. Свобода от пут и страха. Он сел в машину и радостный поехал домой. Наутро пришел к своим сообщникам и сказал, что пойдет на бандитскую встречу один. Кореши напряглись конкретно, особенно когда узнали, что он утопил волыну, огнестрельное оружие. Подумали, что их академик, преступник в авторитете, не в себе и надо бы ехать с ним, чтобы прикрыть. Правила подобных группировок – все за одного. К тому же они любили Виталия и готовы были головы положить за него. Но он принял решение ехать один. Приезжает к месту встречи, ждет. Никого. Прождал долго, но так никто и не пришел. Вопрос решился сам собой. По законам братвы, сторона, не явившаяся на стрелку, считается проигравшей. Случилось невероятное. Пока Виталик был в ожидании, многое пришлось передумать, даже с жизнью мысленно попрощаться. И вдруг такой неожиданный поворот. Он понял, что это знак от Бога, и связан он с тем, что произошло накануне ночью, с его покаянием. Велика сила покаяния. Где стоит покаявшийся грешник, там вырастает цветок, говорит Талмуд. Когда царь Давид согрешил с женой Урии Хетта, Версавией, у нее родился ребенок, который вскоре умер. пророк Нафан обличил царя, Давид понял свою ошибку и искренне покаялся. Об этом говорит его знаменитый покаянный псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня». Псалом 50, стихи 3 и 4. Позже та же Версавия, ставшая после смерти мужа женой Давиду, родила ему сына, будущего великого царя Соломона. Это говорит об абсолютном Божьем прощении. Виталий вернулся к своим браткам и рассказал, как Бог чудесно разрешил их дело. Не пришлось никого мочить, убивать, и когти рвать, убегать. Те от удивления в один голос воскликнули: «Ничего себе!» Потом он объявил, что завязывает с непутевой жизнью и будет служить Христу. Из подобных группировок так просто не уходят, разве что вперед ногами. Но Виталик был академиком, а это совсем другое дело. Ему можно. Это побудило некоторых корешей серьезно задуматься над своей жизнью. Поначалу у новоиспеченного творения не было никакой работы. Виталик ушел, можно сказать, в никуда. Ничего толком делать не умел. А в руках, тяжелее ложки, ничего не держал. Было искушение снова вернуться на старую дорожку. Но жена напомнила ему евангельское. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад. И пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Какое-то время его еще бросало из стороны в сторону. Человек прилипляется к греху. Даже понимая, что это приносит вред и боль, ему трудно бывает разорвать все путы сразу. Жить по-старому Виталий уже не хотел, а по-новому еще не научился. «Лошадь сдохла, слезь», гласит индейская пословица. И Виталий принял твердое решение. Назад дороги нет. Жена ликовала. Она всячески поддерживала его и согласна была щи лаптем хлебать, жить в нищете, только бы не бояться за мужа, что его, как собаку, однажды где-нибудь пристрелят. Был пасмурный день. Накрапывал дождик. Виталий вышел на улицу и увидел ползущих по асфальту дождевых червей. Ему стало их жаль. Он присел на корточки и стал собирать в ладошку, чтобы вернуть на землю. Увлекшись, не расслышал звук приближающихся шагов. Как вдруг кто-то подле него остановился. Подняв голову, он увидел удивленные глаза своего соседа, директора комбината, который тоже когда-то крышевал. Тот спросил: «Виталик, что это ты делаешь? Червяков жалко». «Что? Смотри, сколько их тут на дороге. Передавят же, спасать надо». «Что с тобой? Ты в порядке?» Не получив ответа, директор быстро ретировался и через несколько дней поставил себе высоченный забор, защищаясь им от Виталика, спасающего червяков. Он знал его как «сорви голову», и картина с червяками его сильно напугала. «Крыша поехала», — подумал сосед. «Лучше держаться от него подальше». Директор еще не забыл творческого подхода к своему дню рождения, когда Виталик принес ему в подарок боевую гранату. Зря начальник заборами отгораживался. Виталик стал новым творением, помогал людям и делал это от всего сердца. Устроился на хорошую работу, прорабом на стройку. Потом начал посещать тюрьмы с проповедью Евангелия. Задатки лидера пригодились, в тюрьме это чуют за версту. Свой, доверяют, каются. Ездит он к ним уже 15 лет. Есть у нас 3 исправительных колонии особого режима для пожизненно осужденных. Черный дельфин, белый лебедь и полярная сова. Какие романтические возвышенные названия. По популярности первое место в этих заведениях занимает религиозная литература, потом философская и приключенческая. Виталий посещает «Черный дельфин». Тюрьма находится в Оренбургской области, в городе Соль-Илецк. Это бывший острог, история которого берет свое начало с екатерининской поры. Каторжане занимались здесь добычей соли, отсюда и название города. После подавления Пугачевского бунта в 1775 году в острог массово завозили ссыльных, которые обслуживали солеломни. Минули века, но назначение этого заведения не поменялось, и тюрьма всегда

0: нарушивший что-либо запрещенное и недозволенное. Перед Богом мы все преступники, потому что нарушили, преступили Его закон. Этот закон посерьезнее Гражданского кодекса будет. Он недоступен звону злата. Нет нам никакого оправдания. Но любящий Христос простил нас и предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Рядом с распятым Иисусом висели два разбойника, один по правую, а другой по левую сторону. Один получил прощение, а другой в это же самое время насмехался и отвергал Спасителя. Эти двое – символ всего нашего грешного мира. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вот уже более 2000 лет Христос с любовью простирает с Голгофского креста свои пронзенные руки, чтобы преступников сделать новым творением. Принять Его любовь – это самое главное, что нужно успеть сделать на этой земле. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Ширинай Досова.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Быстрокрылой птицей пролетело беззаботное детство, оставив в памяти беспорядочный ворох обрывочных воспоминаний. Родной дом, лица близких, шумная мальчишеская компания. Все эти картины время свернуло в свиток. Я стал взрослым. Среди прочих картин в сознании смутно предстал и тот день, когда по инициативе бабушки меня крестили в православной церкви. Но и это событие для меня оказалось малозначимым, потому быстро растворилось в забвении. Я был человеком своего времени, Бога не искал, не думал о нем и совершенно не учитывал его существование. Сильный, здоровый, я уверенно вступил в жизнь. Реальностью для меня был только материальный мир, то есть только то, что я вижу, что ощущаю. Моя мысль, словно беспечная, суетливая стрекоза, сновала лишь среди увядаемых цветов земных сокровищ, временных ценностей. Тогда я не знал и не думал о том, что сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. Галатам 6:8. Оставив город, где я вырос, я переехал в совхоз. Началась трудовая жизнь. Вскоре женился. Медленно потянулась длинная вереница бесцветных будней. С каждым годом моя душа, как заброшенный неухоженный сад, все больше засорялась различными грехами. Уста и сердце осквернялись злоречием. Материальное благополучие часто достигалось неправедными путями. Вот так живя, как все, греховной безбожной жизнью, я достиг 34-летнего возраста. К этому времени у меня было уже двое детей». Как-то объятый отцовскими чувствами, я обнаружил в себе непреодолимое желание посетить православную церковь, крестить своих детей. Я еще помнил, как меня, мальчика, притихшего в непривычной обстановке, бабушка подвела к священнику. В выходной день, нарядно одевшись в торжественном настроении, мы сели в машину и всей семьей поехали в город. Нужно было преодолеть 180 километров. Машинально объезжая ухабы, я напряженно размышлял. Везу крестить детей, а сам-то как грешен. Душу охватил доселе неведомый священный трепет. Внутренним взором я отчетливо увидел, как надо мной окружающие нависли огромные черные скалы моих грехов. Громовыми раскатами разразилась совесть. Сердце больно сверлила мысль. «А ведь когда-то тебе придется отвечать за все твои грехи». Смущенный и растревоженный, я увидел, что веду машину уже по городским улицам. С волнением вошли в церковь. Представ перед батюшкой, я сказал, что желаю исповедать грехи и крестить детей. Добродушно кивнув, батюшка пригласил следовать за ним. Я покорно ступил, благоговея перед его священническим обликом, перед кроткими взглядами святых, смотрящих на меня с икон. На голову мягко легло покрывало, сердце встрепенулось, дрожащие уста открылись для горькой исповеди порочной жизни. Перечисляя грехи, я только слышал над собой торопливое «прощаются, прощаются». Вскоре я понял, что священнику это совершенно не нужно. Однако я так серьезно воспринимал происходящее, что изложил до конца все, что тяготило совесть. Моя душа жаждала облегчения и свободы. Я действительно глубоко сожалел о своих грехах и искренне раскаивался в них. Напоследок батюшка посоветовал мне приобрести Евангелие, за что я весьма благодарен ему. Тут же в церкви я купил Новый Завет. Крестили детей. Возвращаясь домой, я ощутил себя другим. Евангелие читал долго и медленно. Нередко откладывал и несколько дней ходил под впечатлением прочитанного, затем читал дальше. Слово Божье действовало, как могучий молот, сокрушая устои моей жизни, как неподкупный судья, изобличая меня во грехах, как яркий светильник, освещая теневые стороны моей жизни. Господь освободил меня от грубых грехов. Я с удивлением замечал, что из моего лексикона выпали скверные слова. Рука не тянулась за чужим добром. Сердце все больше наполнял страх Божий. Я не грешил не потому, что удерживался, но потому, что не мог грешить. Читая Евангелие, я уразумел истину о покаянии и ощущал все большую потребность избавления от грехов.
Многие люди, исповедав в церкви грехи, снова грешат, чтобы опять исповедоваться. В моей жизни было иначе. Бог совершал надо мной свое спасительное дело. Освободив от одного греха, Он указывал на следующий. Однажды к воротам подъехал КамАЗ, доверху груженный зерном. За бутылку спиртного можно было стать обладателем богатства, так нужного для семьи, для подворья. Редко выпадает такая возможность. Но я решительно отказался. Это была первая большая победа Господа во мне. С этого момента обо мне не на шутку забеспокоилась жена. «Что ты делаешь? Как мы жить будем? Это же село, иначе невозможно. Все так живут». Как мог, я свидетельствовал ей о Божьем пути и призывал пересмотреть взгляды на жизнь. Она тоже читала Евангелие и много слышала от меня объяснений, но изменять жизнь боялась. Довольно часто я стал посещать православную церковь. В лице батюшки старался обрести наставника, но это не удавалось. Его советы никак не соответствовали моим убеждениям и внутренним чувствам. Это приводило меня в смятение. Я занимался коммерцией. Происходившие в стране изменения благоприятствовали этому, но совесть строго судила. Однажды, изложив свои тревоги батюшке, спросил его мнение. Удивленно взглянув на меня, он ответил: «Знаешь ли, что большинство храмов на Руси было возведено на деньги купцов?» И проводил меня долгим недоуменным взглядом. Я музицировал также на свадьбах, и это томило меня. Помню, на свадьбе, где играл последний раз, с трудом досидел до конца. Так обличала совесть. И вновь пошел с вопросом к священнослужителю. «Воздерживайся от игры во время постов», – посоветовал он. «В другое время можешь играть». Конечно, от таких советов мое сердце болело. Я терзался от противоречия между наставлениями и внутренним убеждением. Однако не это смущало больше всего. Ознакомившись с Евангелием, я стал замечать явное несоответствие с ним храмового служения. Кроме Нового Завета, я читал еще Закон Божий и также замечал противоречия. «Но это же писали сведущие, умные люди», – пытался я объяснить себе, и тут же отвергал этот довод как неубедительный. Вопросы умножались, а с ними росло и смятение духа. Позже произошел случай, окончательно открывший мне глаза. Множество охотников в нашей местности занимались добычей ценных сайгачьих рогов. Я дешево скупал эти рога, чтобы затем сбыть дороже. Весьма сомнительный промысел. Совесть беспокоила меня. Склонившись перед иконой, как и научен был, я помолился: «Господи, если Ты не осуждаешь мое занятие, дай мне увидеть во сне что-то белое, а если осуждаешь, то черное». Такими полуязыческими были мои молитвы. Не успел я уснуть, как увидел множество белых уток и, как снег, летящий белый пух. Нет, это был не сон, это было видение. Испуг был мимолетный, и я решительно взялся за дело, без смущения выслушивая укоризны людей. «Ты же верующий, зачем занимаешься этим варварством?» «Я молился, и Бог мне открыл, что можно». Подробно рассказывал я людям сон-видение. «О Господи истины! Как жестоко обманул меня дьявол! Неверующие люди оказались в этом вопросе трезвее и благоразумнее меня. Позже я понял, что видение послал не Бог».

Нужно отметить, что до этого времени я никогда не встречал верующих евангельского исповедания, баптистов. Их даже опасался я, так как был наслышан о них. Однажды, благовествуя тёще, я с удивлением услышал от нее: «Ты говоришь как баптист». Я даже несколько огорчился. «Что вы говорите? Я их и в глаза не видел». Прошло около 2 лет с памятного дня исповедания. Я был одинок. Одинок в семье, одинок на работе, одинок среди друзей, одинок в обществе. Мне казалось, что я единственный на свете такой верующий. Я чувствовал, что мне чего-то недостает. Молился об этом Богу, и Он, любящий, наблюдающий за путем моим, ответил мне. Зимним холодным днем я на машине ехал из города. Вокруг бескрайняя заснеженная степь. Ледяной ветер, поднимая столпы снежной пыли, носился по обширному раздолью. На душе у меня тоже было холодно и тоскливо. И только серая лента дороги, непрестанно зовущая домой, вселяла какое-то тепло. Вдруг на горизонте появились 2 темные точки. Ими оказались 2 мужчин, усиленно махавших руками. Их 2, я один, безлюдная степь. Кто знает, что может случиться. И проехал мимо. Но вдруг мои мысли изменились. Транспорт почти не ходит. Люди на морозе. До поселка далеко. Нужно вернуться. Я поехал обратно. Мужчины тепло поблагодарили и стали рассказывать, почему оказались здесь. Ездили в поселок с благовестием. Раздавали Евангелие тем, кто интересовался истиной. Сердце застучало быстрее. Я понял, что везу верующих, тех, которые заботятся о людских душах. «А вы кто?» «Мы евангельские христиане-баптисты». Осторожно, как бы невзначай, стал задавать вопросы по Евангелию. Внимательно слушал ответы. Первый правильно, второй согласен. Третий, и я так понимаю. Стараясь не выдать волнения, продолжил разговор. «А вы откуда это знаете?» Насторожились собеседники. «Ну как же, об этом в Евангелии написано», – бодро ответил я и процитировал что-то из закона Божьего. «Этого в Священном Писании нет», – ответил один. «Так в законе Божьем написано», – возразил я. «Это Писание людей, к тому же оно противоречит Библии». Меня моментально озарило откровение. Так вот почему разлад царит в моей душе. Единственное основание веры – Библия. У меня же один угол духовного строения стоял на камне, другой увязал в песке. Потому и трещины, потому и кривизны. В дальнейшей беседе я все больше убеждался, что встретил братьев. «Братья, братья, братья!» – радостно отстукивало сердце. И все же для того, чтобы окончательно утвердиться, я помолился в душе так, как уже привык. «Господи, если эти люди от Тебя, пусть они приедут к нам в совхоз». Прощаясь, я оставил им свой адрес. Месяц спустя братья приехали. Провели богослужение. Совместно с ними я принимал активное участие в евангелизации и в то же время внимательно наблюдал за поведением гостей. Все, что они делали, было мне по сердцу. Я видел, что они служат Богу по Евангелию, и больше привязался к ним. Дома мы долго беседовали, молились. Я заметил, что для молитвы они не нуждались в иконах. Вникая в мою жизнь, братья прямо и категорично говорили: «Это нельзя, и это Библия осуждает, и работу киномеханика нужно оставить, и от телевизора в доме необходимо избавиться». Они говорили коротко и даже ультимативно. Сдвинув брови, как от слишком яркого света, я молча слушал. Сейчас понимаю, что такая форма наставлений для новообращенных, наверное, не совсем подходящая, но для меня в тот момент именно это нужно было. Уложив гостей спать, я остался один и долго напряженно думал. Взволнованный, застыв в напряженной позе, я выдержал натиск сомнений, настойчиво осаждавших душу. «Как же теперь ты будешь жить? Ведь тебя даже родные не поймут». «Как ты сможешь содержать семью, если все это нельзя?» Мучительная борьба длилась долго, но в определенный момент я понял, что стою на развилке, и от моего решения зависит моя судьба.
Я отчетливо понял, что если отвергну Божьи условия и пойду своим путем, Господь оставит меня навсегда. Он терпеливо и бережно вел меня эти 2 года и подарил встречу со своими детьми. Сейчас все зависит только от меня, жить мне с Богом или нет. Если раньше многие ошибки и грехи я делал по неведению, и Господь снисходил ко мне и прощал, то теперь появилась опасность сознательно не покориться истине. Эти размышления были для моей разгоряченной, метущейся души, как холодные, освежающие воды. В ту ночь я решительно и твердо сказал себе: «Иду за Христом». Братья пробыли в моем доме несколько дней. Все это время я замечал, как жена метала в нашу сторону огненные взгляды. Своим поведением она старалась выразить протест и несогласие с новым знакомством. К этому моменту наши отношения и так уже были не лучшими, а теперь еще больше обострились. «Зачем тебе эти баптисты?» – возмущалась жена. «У нас своя православная вера, и дети там крещены». Ей с пылом вторила теща и другие родственники. Вновь и вновь я старался объяснить жене Божий путь, прилагая к объяснению и новые условия благочестивой жизни. Услышав это, она ужаснулась и категорически отказалась так жить. Конфликт был тяжелым и дошел до того, что мы стали говорить о разводе. Ее противление, казалось, было так велико, что я опять-таки верно не наставленный решил оставить семью и уехать в город. Я окончательно определился в выборе пути. «Я пошел за Богом, а ты как хочешь», — сказал я напоследок и уехал. Библейские принципы семейной жизни были еще закрыты для меня. Совесть — это божественный прибор в человеческом духе, опять помогла мне. Удаляясь от дома, я стал яснее понимать, что поступил неверно. Окончательно убедившись в своей неправоте, через 3 дня я вернулся домой, где меня встречала большая неожиданность. Увидев меня, жена засветилась радостью и поспешила сообщить, что Господь покорил ее сердце. После моего отъезда она в тягостном раздумье открыла Евангелие, с которым была уже хорошо знакома. Взгляд упал на 8 главу послания Римлянам. Господь говорил с ней мягко, но властно, призывая жить по духу. Каждое прочитанное предложение глубоко обличало ее и вызывало сокрушение души, влекло к возвышенной святой жизни. Там, в тихой комнате, у заветных страниц произошло обновление сердца моей супруги. Радостное согласие следовать за Христом и служить Ему вновь соединило нас. Эти узы стали желанными, святыми, крепкими. Вскоре мы посетили общину евангельских христиан-баптистов, откуда были наши знакомые братья. Я засвидетельствовал перед церковью о Божьей милости к нам, сердечно помолился. Множество христиан радостно приветствовали нас. Здесь я ощутил то, что долго искал – общение Духа. Так Господь вывел нас на свой путь – узкий, спасительный, верный. Наш дом стал молитвенным, семья стала церковью. Ежедневно семейным кругом мы читали Священное Писание, молились Господу. Постепенно наш круг стал расширяться, родные располагали сердце слушать о Христе, и они стали приближаться к Богу. Позже число посетителей увеличилось. Особенно обрадовали нас покаяния некоторых родственников. Как-то естественно, незаметно, мы приобщались к лучшему делу под небом – спасению людских душ. В 1993 году мы приняли крещение по вере –

Прошло время. Я уже познакомился со многими братьями из церквей нашего объединения. С радостью узнал, что приобщился к братству, сохранившему верность Богу в трудные для верующих времена господства атеизма. Общение с братьями духовно обогащало. Я внимательно присматривался ко всему, старался замечать что-то важное, чтобы использовать для служения в поселке. Господь продолжал свою работу уже не только через нас, но и через уверовавших и принявших крещение родственников. Жизнь стала насыщенной, полноценной. Приходилось много беседовать с людьми о пути спасения. В этом была большая польза не только для их душ, но и для меня. Я больше утверждался в Господе. Будучи христианами, мы с радостью приняли в семью еще троих деток, дарованных Господом. Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Евреям 3:14.

0: После 400-летнего молчания со стороны Бога между последним пророком Ветхого Завета Малахи и началом новой эпохи, Нового Завета, то есть, первая проповедь предвестника Иисуса Христа Иоанна Крестителя была: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Затем, с первого дня явления Христа народом, после 40-дневного поста в пустыне, сказано, что с того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Последнее поручение, которое Господь Иисус Христос дал Своим ученикам перед Своим вознесением, было, чтобы покаяние и прощение грехов возвещено было во всех народах. И затем, в день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой, Петр говорит: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Дальше мы находим, что основная тема апостола Павла перед язычниками и евреями была покаянием перед Богом и вера в Иисуса Христа. Итак, мы видим, что покаяние было основным предметом проповеди Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и апостолов. «Покайтесь, покайтесь, покайтесь!» – так говорили все они. Да, и по сей день желание нашего Господа является, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И поэтому, если Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, то как важно, чтобы мы знали, что значит покаяние в библейском смысле этого слова. Коренная мысль древнееврейского слова, переведенное «покаяться» в Ветхом Завете, означает воздыхать, печалиться, сожалевать о содеянном плохом поступке. В Новом Завете, то есть в греческом подлиннике, слово «покаяться» означает переменить взгляд или переменить мнение. Однако мы должны всегда помнить, что одна печаль о грехе еще не есть покаяние, а только один аспект его. В чем же тогда выражается подлинное покаяние? Пророком Иоилем Господь говорит: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдание. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». Вы припоминаете, когда ниневитяне поверили пророку Иону, когда он говорил, что через 40 дней Ниневия будет разрушена, то объявили ниневитяне пост и оделись во вретище от большого из них, как говорит Слово Божие, до малого, и начали вопить Богу. Таким образом, мы видим, что истинное покаяние, во-первых, выражается в глубокой скорби о грехе, самоунижении и самоотречении. Но это еще не все. Покаяние должно выражаться также в исповедании греха. Христос проиллюстрировал этот аспект покаяния примером мытаря. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешному». «Сказываю вам, — говорит Христос, — что сей пошел оправданным в дом свой». Но покаяние еще не совершено, если грешник не оставил свой греховный путь со всеми его беззакониями, идолами и другими злыми поступками. Поэтому мы можем заключить, что формулой покаяния является скорбь о грехе плюс исповедание греха плюс остановление греха. Это и равняется покаянию. Таким образом, одна скорбь о грехе не есть еще покаяние. Многие преступники, и пьяницы, и прелюбодеи сожалевают и скорбят, что они таковые, но никогда все-таки не каются. Есть также такие, которые исповедуют грехи, но и одно такое исповедание не есть еще покаяние. Притом одно остановление греха тоже не есть библейское покаяние. Люди сильной воли могут оставить какую-нибудь греховную привычку без того, чтобы пережить истинное покаяние. Библейское покаяние можно назвать только такое состояние, когда налицо имеется и скорбь о грехе, и исповедание греха, и остановление греха, как было указано в нашей формуле. Стоя перед царем Агриппой, апостол Павел хорошо суммировал полное значение покаяния словами: «Я не воспрепятствовал небесному видению, но проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». В этих словах апостола Павла мы видим двоякий аспект действительного покаяния – отрицательную и положительную сторону. Точно так же, как электричество требует два заряда – минус и плюс, чтобы произвести энергию, так и покаяние, приносящее плод, угодный Богу, имеет и отрицательную сторону, и положительную. Как один заряд без другого не может произвести энергию, так и покаяние недействительно, если не имеет этих двух аспектов. Но дальше отметьте, что скорбь о грехе, исповедание греха, остановление греха – это отрицательная сторона спасения. И только тогда спасение проявит всю силу, когда грешник, покаявшись, обращается к Богу, возлагая полностью свою веру и свое упование на Сына Божия Иисуса Христа. И силою не своею, но Божией начинает приносить плоды, достойные покаяния. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, было сказано верующим в Фессалониках. Они отказались, оставили идолов своих. Это была негативная сторона их покаяния. А чтобы служить Богу, это положительная сторона. Поэтому, дорогие мои радиослушатели, пусть никто никогда не забудет, что прощение грехов возможно только верой в Господа Иисуса Христа, и что само покаяние является даром Божьим. Дело, которое совершил наш Господь Иисус Христос на Голгофском кресте, сделало наше спасение и оправдание от всех грехов возможным. Закон говорит, душа, которая согрешит, должна умереть, но теперь, благодарение Богу, от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Покаяние и прощение грехов тесно связаны друг с другом. В 5 главе и в 31 стихе Деяния апостолов сказано: «Его возвысил Бог десницей Своею», то есть Иисуса Христа, «дабы дать покаяние и прощение грехов». Эти два дара приходят от той святой руки, которая некогда была пригвождена ко кресту, а теперь находится во славе небесной. Покаяние и прощение связаны вечным предопределением Бога, а что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Итак, мой дорогой друг, если ты еще не покаялся, не возложил всю твою надежду на Иисуса Христа, твоего Искупителя и Спасителя, то сделай это сегодня. Прими сейчас этот дар Божий, и ты будешь иметь жребий со святыми. Пусть Господь тебе поможет в этом. Аминь.
1: Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Екатерина читает Наталья Исмаилова».

0: В доме знаменитого врача Алексея Пронина готовились к семейному празднику. Эта семья жила на окраине большого города. По тем временам настолько богата, что заглядывать ежедневно в кошелек не приходилось. Об этом знали многие, поэтому некоторые даже завидовали. В то тревожное время многие из друзей Алексея Ивановича уже давно были арестованы, а некоторые даже расстреляны, когда он все еще пользовался привилегиями зажиточного интеллигента. И это, вероятно, благодаря биографии его отца. Его отец, талантливый профессор медицины, в свое время спас от смерти многих из числа руководящих лиц. Но то была биография отца, а теперь речь о другой личности. Итак, хозяева дома, радуясь своему торжеству, сердечно приветствовали каждого гостя. Виновницей праздника была дочь Валентина. Эта красивая, с добрым сердцем девушка с отличием окончила высшее учебное заведение и получила диплом художницы. В честь чего и были приглашены на ужин самые близкие друзья, родственники и некоторые преподаватели из института. Когда все уже сидели за столом, слово предоставили преподавателю института. Он сказал следующее. «Дорогие Алексей Иванович и Мария Павловна, уважаемая Валентина и присутствующие здесь гости, вероятно, я не ошибусь, если скажу от имени всех, кто знает и любит Валентину, эту милую и талантливую девушку. Все мы от души желаем ей большого успеха в творчестве, крепкого здоровья и личного счастья». В тот вечер были высказаны многие пожелания. Лица родителей сияли от радости. Довольна была и Валентина. Она очень скоро после окончания института получила место в большой художественной мастерской. Когда уже через полгода ей предложили открыть выставку своих картин, Валентина дала согласие. И о ней сразу заговорили очень знатные люди. Прошло еще немного времени, и она стала не только знаменитой, но и богатой. Однажды, когда Алексей Иванович со своей супругой были одни и вели разговор о Валентине, глава семейства высказал следующее. «Мне кажется, Мария Павловна, что мы можем больше не тревожиться за Валентину. Она нашла свое место в жизни и, к нашему счастью, забыла свое прошлое».
1: «Что ты имеешь в виду, Алексей?»
0: «Прежде всего то, что она в последнее время больше не упоминает Бога».
1: «Но ведь это еще не значит, что она о нем забыла».
0: «Если не забыла, то забудет. Но нас с тобой она, по-моему, уже не оставит. И это наша надежда и радость». «Да, Алексей, мне дорога эта девушка. Она умна и добра, и уже приросла к моему сердцу, как родная. Но беда в том, что она не останется с нами».
1: «Как это не останется?» – недоумевал Алексей Иванович. «Очень просто. Ей 25 лет. Она красивая и привлекательна. Найдется кавалер».
0: «Ах, ты это имеешь в виду?» – облегченно произнес Алексей Иванович и продолжал. «Дорогая моя Мария, это же неизбежно. Но дай Бог, чтобы ее брак не помешал нашему счастью в будущем».
2: Алексей Иванович так и не сказал конкретно, почему его до этого все еще тревожило прошлое Валентины. Возможно, что у него были свои тайные опасения, касающиеся биографии этой девушки. Об этом никто не знал. Но тогда, при удочерении девочки, Алексей Иванович настаивал, чтобы имя Екатерина изменили на Валентину. Сама Катя тогда не особо при этом переживала, но забыть свое настоящее имя тоже не могла. Выходит, что Алексей Иванович был неправ, если думал, что их приемная дочь забыла свое прошлое. Нет, Катя, которая теперь стала Валей, прекрасно помнила свое детство. Она даже плакала, когда ворошила в памяти прожитые в муках дни. С того времени, как она жила с собакой в лесу, прошло полтора десятилетия. Но в памяти девушки еще часто всплывали печальные эпизоды из прошлой жизни. Теперь, став взрослой, Валентина понимала свое детство совершенно иначе, чем тогда. И чем старше она становилась, тем сильнее чувствовала когда-то нанесенные ей обиды. Даже Священное Писание она плохо понимала. Если в первое время пребывания у своих приемных родителей она еще молилась и изредка читала Библию, то теперь не желала об этом слышать. Одной из главных причин, конечно, была ее жизнь в неверующей семье. В этой семье не говорили о Боге, а жили в свое удовольствие, без мысли о смерти и загробной жизни. Валентина была довольна своей жизнью, но где-то в потаенном уголке души копилось острое желание отомстить своим врагам за причиненные ей страдания. Кроме того, что было еще опаснее для души, она засомневалась в Божьей милости к ней.
1: «За что Бог меня так наказывал, когда я, как и мои родители, ежедневно Ему молилась? Почему они, мои обидчики, неверующие в Бога люди, прекрасно жили и живут по сегодняшний день? Как можно все это понять, если в Библии написано, что Бог есть любовь? Что, Он любит всех людей?»
2: Такие вопросы не давали покоя Валентине, и она все дальше отходила от веры в Бога. А о том, что Бог ее спас от неминуемой гибели, она не думала. Забыла и последний наказ матери – всегда молиться и благодарить Бога за все, что ежедневно от Него получала. У Валентины было теперь другое воспитание, но своих настоящих родителей она все еще любила. Она хорошо помнила отца, его любовь и ласку к ней. И, вспоминая то время, пришла к выводу, что виновники их неописуемого горя – люди. И тем не менее, все осталось позади. Только в памяти еще всплывало как счастливое, так и горестное время ее жизни. С тех пор, как Валентина получила возможность работать художницей, она в прямом смысле слова жила своим творчеством. Ее картины выставлялись на выставках в больших залах и успешно продавались. Однажды, когда Валентина утром пришла на работу, к ней подошла одна из сотрудниц и сказала: «Валентина Алексеевна, вас дожидается какая-то дама. Она желает с вами поговорить».
1: «Где она и что ей нужно от меня?»
2: «Она в приемной, но с каким вопросом явилась, не знаю», ответила сотрудница и ушла. Как оказалось, молодая женщина пришла просить, чтобы Валентина согласилась разрисовать стены в ее новом доме. Этот заказ был необычным для молодой художницы, хотя и далеко не простым. Молодая дама, прибывшая к Валентине, жила в городе. Провела там свое детство и юность, затем вышла замуж за богатого парня из сельской местности. По специальному заказу им построили в городе дом. И теперь молодые супруги хотели, чтобы их дом стал самым красивым в городе.
1: «А почему вы пришли ко мне, когда так много других художников?» – спросила Валентина, внимательно осматривая наружность богато одетой дамы.
2: «Вас это удивляет?»
1: «В какой-то мере да, потому что мы с вами совершенно не знакомы».
2: «Это вам так кажется, Валентина Алексеевна», – ответила женщина, улыбаясь. «Меня зовут Галина Яковлевна, но поскольку мы, как мне кажется, почти одногодки, то можете меня называть просто Галя. Это для начала нашего знакомства. А теперь о том, откуда я вас знаю. Все очень просто. Я видела ваши картины и сразу поняла, что вы умеете изображать на полотне то, что другие и не замечают».
1: «Как это понять?» – спросила Валентина, продолжая смотреть собеседнице в глаза.
2: «А так, Валентина Алексеевна, что на ваших полотнах цветы не только цветут, но и пахнут. Вот почему я обращаюсь к вам. Я желаю, чтобы в нашем новом доме всегда присутствовала такая природа. Чтобы, глядя на картины, мы почувствовали себя в ином мире. Чтобы наше настроение менялось к лучшему от созерцания ваших картин. Это хотелось бы иметь в нашем новом доме».
1: «Это хорошо, Галина Яковлевна, но ведь для этого потребуется много времени. Притом картины больших размеров будут и дорого стоить».
2: «Да, естественно, Валентина Алексеевна. К тому же я хочу, чтобы картины наносились непосредственно на стены. А что касается оплаты, то можете не беспокоиться. Я знаю цену художественного творчества, и вы получите за работу соответствующую сумму».
1: «Хорошо, Галина Яковлевна, я подумаю и через 2-3 дня сообщу вам свое решение».
2: «Спасибо, я буду ждать», — ответила довольная женщина, и они расстались. Этот разговор между Валентиной и ее богатой заказчицей состоялся в пятницу, поэтому было время для размышления. Целых 2 дня, не покидая дома, сидела Валентина в своем кабинете и думала над предстоящей работой. понедельник она посоветовалась с родителями и, получив их поддержку, решила испытать свой талант. Когда Валентина прибыла по указанному адресу, она остановилась перед узорчатыми воротами и не нашла в себе смелости пройти во двор. Так великолепно и красиво все выглядело. «Это не дом, а самый настоящий дворец», — подумала Валентина и засомневалась в собственных возможностях сделать его еще краше. «Есть же на свете богатые люди, а я жила в такой страшной бедности», — вспомнила она. Чуть постояв на мраморном крыльце, Валентина нажала на кнопку и почему-то почувствовала душевную тревогу. Ее сердце застучало сильнее обычного, но почему, она сама не знала. Наконец узорчатая дверь отворилась, и перед Валентиной оказалась знакомая ей женщина. Галина Яковлевна улыбнулась, ласково поздоровалась и пригласила гостью в дом. После осмотра всех комнат молодая, нарядно одетая дама предложила художнице пройти с нею в кабинет для делового разговора. Это помещение было небольшое и почти без мебели. Вдоль наружной стены стоял только один диван, а в центре комнаты канцелярский стол и два кресла. «Присаживайтесь, Валентина Алексеевна, мой муж с минуты на минуту должен подъехать». Валентина уселась в удобное кресло, осмотрелась и спросила: «Вы здесь намерены жить одни или еще с кем-то вместе?» Галина Яковлевна тоже опустилась в кресло и засмеялась. «Вы угадали. Для троих здесь действительно слишком много комнат, даже если семья еще увеличится. С нами здесь будут жить и родители моего мужа». «А кто у вас, девочка или мальчик?» «Мальчик. Ему 2,5 годика, поэтому он больше времени проводит у няни». В это время раздался мелодичный звонок, и Галина Яковлевна, поднявшись с кресла, сказала: «Это они, мой супруг и свекровь». Хозяйка дома вышла во двор. Валентина скоро услышала неразборчивую речь и повернулась лицом к двери, чтобы лучше увидеть ожидаемых. Вообще-то ее не очень интересовали эти богачи. Она бы охотнее побеседовала с бедными, простыми людьми. Но теперь она была вынуждена вести переговоры, была зависима от них. Кабинетная дверь отворилась. Валентина ожидала всего, но только не этого. Она чуть не упала в обморок, потому что перед нею стояла ее бывшая хозяйка, тетя Берта, у которой Валентина, маленькая Катя, когда-то работала. «Какой ужас!» — подумала Валентина и не знала, как себя вести дальше. С тех пор прошло около 15 лет. «Да, это она. Я никогда не забуду ее лицо, даже если ей будет 100 лет». К счастью Валентины, пожилая женщина не узнала ее. «Здравствуйте!» Улыбаясь, произнесла свекровь хозяйки и, подойдя к Валентине, протянула ей руку. «Меня зовут Берта Петровна». «Очень приятно, я Валентина», — просто ответила гостья и в то же время увидела в дверях другого члена богатой семьи. Валентина знала, что приличнее стоя приветствовать хозяев, но она просто не смогла подняться. «Это, наверное, муж Галины», — подумала Валентина, «а, следовательно, знакомый ей Коля». Все произошло в считанные секунды. Валентина не знала, как быть дальше. Она стала недвижимой, как парализованная. «Неужели это возможно?» Мучилась она мыслью, что перед нею ее злейшие враги. Ей хотелось бежать из этого дома, как тогда, много лет тому назад, не видеть этих людей, не слышать их голоса, но она была вынуждена играть свою роль до конца. Валентина заметила, что ее бывшая хозяйка приняла ее за очень знаменитую, высокоинтеллигентную личность. «Как мне с ними разговаривать? И сумею ли я вообще играть роль незнакомки?» — думала про себя Валентина. Но потом, переборов собственное волнение, она все же старалась вести с ними беседу. Только руки ее мелко дрожали. Она постаралась их спрятать. Пока все сидели за столом, Валентина внимательно всматривалась в лицо молодого мужчины. «Да, это он», — окончательно убедилась Валентина и почувствовала облегчение от мысли, что она теперь не Катька, а образованная художница Валентина Алексеевна. Через несколько минут она почти успокоилась и была способна говорить со своими клиентами самым нормальным образом. Они вместе еще раз обошли все комнаты и договорились, на какие стены нанести картины. Потом, когда осталось только подписать необходимые формуляры, Валентина попросила об одном условии. Чтобы ее никто не тревожил во время работы. Это во-первых. А во-вторых, никто из членов семьи не должен заходить в эти комнаты до полного завершения ее работы. Хозяева согласились и с этим, после чего Валентина покинула дом. Придя домой, она задумалась. «Откуда у них так много денег, что смогли построить такой дворец? Почему они не остались там, на старинной усадьбе, где намного лучше, чем в городе? Чем они занимаются? Как сумели накопить такой капитал?» Эти вопросы не покидали Валентину. «Да, я им разрисую стены. Только пусть не думают, что им это дешево обойдется». Прошло 3 дня. Все это время Валентина думала о проекте своего необычного заказа. Эпизод за эпизодом перебирала она в памяти свое прошлое. И вдруг вспомнила о своем старом чемодане. Когда-то, очень давно, мама в него упаковала самое необходимое для путешествия из родного села к чужим людям. Потом, после, она, бедная сирота Катя, взяла этот чемодан с собою в лес. «Ой, когда это было?» – подумала Валентина и вспомнила, что она тогда еще убежденно верила в Бога. Но потом ее жизнь круто изменилась. Она стала Валентиной. И вместе с именем изменилось и ее личное мнение. Все дальше и дальше втягивалась Валентина в гущу греховного мира. Но горькое детство осталось в памяти. Чемодан, о котором идет речь, тоже являлся свидетелем ее прошлого. Тогда, много лет назад, когда охотник Пронин привел в свой дом Катю, он сказал: «Катюша, ты больше не нуждаешься в своей старой одежде, как и в других вещах. Но я тебе разрешаю сохранить этот чемодан. Положи в него то, что тебе дорого, и отнеси на чердак. Пусть он там останется. Когда-нибудь он напомнит тебе, как ты жила раньше». И вот настало время, когда бывшей Кате захотелось раскрыть свой старый чемодан. Она поднялась на чердак, отыскала его среди разного хлама и занесла в свою комнату. Валентина раньше никогда не думала, что этот старый свидетель прошлого только своим видом способен растревожить ее до слез. Она смотрела на чемодан другими глазами, чем раньше. Ей стало жаль всего, что было связано с ее прошлой жизнью. «Почему это так?» – подумала она. «Ведь я тогда так страдала, голодала и мерзла, а сегодня ни в чем не нуждаюсь. Откуда тогда эта душевная скука и тоска по прошлому?» Когда Валентина откинула крышку чемодана и увидела содержимое, она заплакала. Медленными движениями дрожащих рук она выкладывала на стол один предмет за другим. Это было старое грязное полотенце, одно платьице с цветочками, совершенно изношенные ботинки, кухонный нож и 2 потемневшие от времени столовые ложки. «Эта ложка моя, а этой ела моя мама», — произнесла полушепотом Валентина и отошла в сторону, оставив на столе вещи. Она медленно подошла к окну и, посмотрев на цветущие розы во дворе, стала задавать себе тот же вопрос. «Чего мне не хватает в жизни? У меня все есть, меня уважают и даже любят, но в этой любви чего-то не хватает. В ней отсутствует родительская нежность и душевное чувство, которое есть только у настоящих родителей». Отвернувшись от окна, Валентина обратила внимание на 2 больших портрета, висевших на стене. На них были изображены ее приемные родители. «Простите меня, дорогие мои, что я не в состоянии забыть свою родную мать и отца», произнесла Валентина, и в ней опять зародилось острое желание отомстить виновникам всех своих бед. Раньше, когда Катя еще была малолетней девочкой, она не понимала все сложности жизни, как и причины сложившихся в ее жизни ситуаций. Но теперь, после встречи со своими обидчиками, ее глаза будто раскрылись.
1: «Вы мне еще ответите за наши с мамой страдания!» — решила про себя Валентина и вернулась к раскрытому чемодану. Приподняв еще одну вещь из бывшей одежды, она увидела деревянную коробочку, которую когда-то нашла в погребе. Только теперь она вспомнила, что в ней все еще находятся старые листы бумаги. Вынув их из коробочки, увидела под ними медальон с цепочкой, полученной когда-то от матери. Пока Валентина рассматривала эту памятную реликвию, примеряла ее на себя, ей пришла в голову мысль о том, что она еще ни разу не поинтересовалась, что написано в тех письмах и бумагах. Тогда, при их обнаружении в подвале, она еще не умела читать, а после просто о них забыла. Валентина осторожно взяла в руки сложенные листы, развернула их и увидела, что слабозаметный рукописный текст написан на незнакомом ей языке. «Это, наверное, по-немецки», — предположила она, «потому что в некоторых словах латинские буквы. Остальные буквы состояли в основном из черточек, очень похожих друг на друга». «Какая же я немка!» — подумала Валентина. «Я даже не знаю немецкого шрифта». И все же эти бумаги ее заинтересовали. Если бы они не имели большого значения, то их бы не спрятали в тайнике. Она решила оставить их у себя до тех пор, пока не узнает содержание бумаг. Кроме всего перечисленного, Валентина нашла в чемодане и свои коротенькие цветные карандаши. Она их взяла в руки, увидела, как они заточены, и опять задумалась. Она видела маму, маленькую комнатушку, где они жили, и тот обидный для нее день, когда подарила Коле картину с ангелами. «Вот этими карандашами я тогда рисовала. Старалась, как могла, а они, не знающие жизнь бедного человека, смеялись и издевались надо мною». Отложив в сторону карандаши, Валентина подперла руками голову и думала о своем детстве. Сколько она так просидела, никому неизвестно. Только ее мысли неожиданно прервались стуком в дверь. Это была мать. Пусть не родная, но все же добрая женщина.
2: «Валентина, почему ты не идешь ужинать?» — спросила она и, увидев на столе чемодан, поинтересовалась, что это за вещь.
3: «Мне кажется, что ты плакала, Валюта. У тебя неприятности?»
4: «Нет, мама. Я здесь осматривала содержимое моего чемодана. Смотри, что я в нем нашла».
2: Валентина показала рукой на бумаге и продолжала. «Это, возможно, важные документы, но, к сожалению, здесь написано по-немецки».
1: «А откуда они у тебя?»
4: «Я их нашла еще в лесничном домике, где я жила до прихода к вам. По-моему, это очень старые письма или важные записи».
2: «И ты их еще никому не показывала?»
4: «Нет, мама. Честно говоря, я про них забыла. Даже не знаю, для чего их хранила, но в них наверняка что-то кроется. По крайней мере, я такого мнения».
2: На другой день, в понедельник, как было условлено, Валентина отправилась к дому богатого гражданина Бартова. Этот дом находился в центре города, а Валентина, как уже известно, жила на окраине. В первое время она добиралась туда общественным транспортом, когда трамваем, а иной раз и на такси. Но потом, через несколько дней, стала замечать, что для нее полезнее ходить пешком, потому что от длительной работы с красками появлялась головная боль. Она охотно совершала пешеходные прогулки. Обычно Валентина трудилась там по 4 часа в день. Если ее рабочий день заканчивался до наступления вечерних сумерек, то она не пользовалась транспортом, а шла через город пешком. Со временем она привыкла к своему постоянному маршруту, и этот путь ей казался не таким уж и длинным. Проходя мимо домов, вдоль длинных заборов, мимо центрального рынка, она встречала самых разных людей. Некоторых прохожих Валентина даже успела запомнить, потому что они, как и она, ежедневно следовали по своему маршруту. Одни в магазин, другие с работы, а третьи, сидя на одном и том же месте, просили милостыню. На таких бедных, обездоленных Валентина всегда смотрела с жалостью. Если случалось, что у нее не было с собой денег для нищего, то она очень переживала. Прошла неделя, вторая. Валентина стала замечать, что недалеко от ворот центрального рынка на автобусной остановке всегда сидел пожилой мужчина в очках. Он тоже просил у прохожих милостыню. Вернее, не просил, а просто сидел и ждал, что проходящие мимо люди и ему дадут что-нибудь. Он сидел на опрокинутом ящике из-под мыла или другого товара.
3: Валентина почти всегда ему что-то давала. Иногда несколько рублей денег, другой раз что-либо из купленных по пути продуктов. Поскольку Валентина уже не меньше 5 раз встречала его, то и он тоже успел запомнить свою благодетельницу. Он ждал ее и плакал, когда эта девушка ему что-то давала. Встреча с ней волновала его, потому что она ему всегда давала больше, чем другие прохожие. «Принимает деньги, кусок колбасы или буханку хлеба», — этот нищий всегда говорил.
5: «Большое спасибо. Бог зачтет вам вашу доброту. Я буду за вас молиться».
3: Валентина ему при этом улыбалась, но иногда смотрела на этого бедного человека с грустью, потому что сама когда-то была нищенкой. Шло время. Художница Валентина все еще была занята работой и заботами повседневной жизни. Она стала замечать, что с возрастом менялись в ней и духовные чувства. Если она раньше почти не думала о прошедшей жизни, то теперь вдруг появилась потребность к размышлению. Особенно сильно Валентина это почувствовала после того, как осмотрела содержимое своего чемодана. Тогда она взяла из него бумаги и медальон, а остальное опять отнесла на чердак. Носить этот медальон постоянно на шее Валентина почему-то постеснялась. Не потому, что он был далеко не новым, а скорее всего потому, что она вообще не была любительницей разных украшений. Но этот памятный медальон с цепочкой напомнил ей о детстве и о самом любимом человеке на земле – о маме. Поэтому она не положила его обратно в чемодан, а решила всегда иметь при себе. Валентина жила свободной жизнью. Никто ее ни в чем не упрекал, не контролировал, на что она расходовала деньги, поэтому и тратила девушка их на свое усмотрение. Однажды, увидев на улице знакомого нищего, Валентина остановилась. Тот, низко поклонившись, приветствовал ее. Какой-то внутренний голос говорил ей: «Смотри, какой это бедный человек, а твои бывшие враги такие богатые. Ты на них работаешь, чтобы им стало еще лучше, а у этого ничего нет». Валентина сняла с плеча сумочку, раскрыла ее и, перебирая пальцами содержимое, искала деньги. Нищий сидел и ждал, краснея от стыда. Он знал, что эта девушка ему обязательно что-то даст, когда он, кроме спасибо, ничем не отблагодарит. В его глазах появились слезы. Когда Валентина склонилась перед ним, чтобы передать ему в руки деньги, мужчина сказал: «Милая барышня, вы так добры ко мне». Валентина улыбнулась, но, увидев слезы на глазах нищего, засмущалась. Она выпрямилась и, повесив сумочку на плечо, ответила: «Не называйте меня барышней, я обыкновенная простая девушка. Будьте здоровы и купите себе самое необходимое». Прошло несколько дней. Валентина больше не думала о нищем, но когда однажды утром решила идти на базар, она опять увидела своего старого знакомого. Как всегда, он сидел на ящике. Но, что Валентина сразу заметила, сменил свою старую одежду на новую. Этот бородатый мужчина теперь выглядел намного приличнее. В момент, когда Валентина оказалась напротив, он усердно протирал свои очки. Она остановилась и увидела, что у него только одна нога. «Как же я этого раньше не заметила!» — подумала девушка и почувствовала к бедному человеку еще большую жалость.
6: «Здравствуйте, дедушка!» — произнесла она негромко.
3: Мужчина вздрогнул и, поспешно надевая очки, ответил:
6: «О, наконец-то я вас опять вижу! Пожалуйста, не уходите! Мне очень необходимо с вами поговорить!»
3: Валентина смотрела на него, но не могла себе представить, о чем собирался с нею говорить этот нищий.
6: «Подождите, подождите!» — просил он.
3: Валентина заметила, как дрожали его руки. Он поднялся и, стоя на одной ноге, старался поднять с земли свой костыль.
6: «Сейчас, одну минуточку», — попросил мужчина, стараясь справиться с костылями.
3: Когда он, наконец, поднялся во весь рост, сделал шаг вперед, чтобы приблизиться к Валентине, и, посмотрев ей в глаза, сказал:
6: «Вот, смотрите, барышня, мне кажется, что вы потеряли эту карточку. Я нашел ее здесь тогда, после вашего ухода, когда вы мне дали деньги».
3: Валентина взяла в руки фотокарточку, посмотрела на нее и сказала:
6: «Да, конечно, она моя. Но как я ее могла выронить? Не имею представления». «Это ваша дочка? Я плохо вижу, но мне показалось, что на карточке изображено детское лицо».
3: «Ой, что вы! Дочки у меня пока нет. Это я сама. У меня было только это единственное фото. Недавно отдавала для перефотографирования. С тех пор оно осталось в моем кошельке».
7: «Значит, у вас еще есть такие?»
3: Голос нищего изменился. «Да, теперь есть. Но я вам все равно очень благодарна за ваше внимание. Спасибо, что ее нашли».
7: «Не надо меня благодарить. Это я у вас в большом долгу. Но, тем не менее, у меня опять к вам просьба».
3: «Пожалуйста, просите. Если смогу, то постараюсь исполнить».
7: «Скажите мне, пожалуйста, как вас зовут?»
3: «Это все, о чем вы просите?»
7: «Нет, не все, но прежде мне надо знать, как вас называть, если не барышней».
3: Валентина засмеялась и, взглянув еще раз на маленькую фотокарточку, сказала: «Мое имя Валентина. Валентина Пронина».
7: «А почему вы желаете знать мое имя?» «Потому что вы, Валентина, мне очень нравитесь. Вы милосердны и с очень доброй душой. Я бы очень обрадовался, если бы вы мне оставили на память эту маленькую фотографию».
3: «К чему это? Ведь я здесь на себя не похожа».
7: «Но все равно, я тогда всегда буду знать, что из этого ребенка выросла девушка, оказавшая мне большую помощь».
3: «Ладно уж, если она действительно вас интересует, то я ее вам оставлю. Будьте здоровы», сказала на прощание Валентина и пошла своей дорогой домой. Вечером того же дня, когда нищий пришел к себе домой, если так можно называть его убежище, он первым делом достал из собственного тайника свою, тоже единственную фотокарточку, и сравнивал ее с той, полученной от Валентины. Если бы он имел полноценное зрение, то, возможно, упал бы в обморок, но теперь не был уверен в том, что на этих карточках одно и то же лицо. И все же он очень заволновался, сложил их вместе и вышел на улицу, чтобы попросить помощи у прохожих. Когда один молодой человек ему сказал, что на карточках действительно одно и то же лицо, бедный нищий побледнел и не мог больше вымолвить ни единого слова. Молодой парень пошел дальше, а нищий так и остался стоять на тротуаре.
7: «Как это возможно, что фотография моей дочки вдруг оказалась у чужой девушки?» — думал он. «Но ведь она сказала, что это она. Выходит, что я разговаривал со своей дочерью. Нет, это немыслимо. У этой же другое имя. Она называла себя Валентиной». «Да-да, я хорошо помню. Валентина Пронина. Как же все это понять?»
3: Медленным шагом направился бедный нищий в свое укрытие. Несколько раз в течение ночи он обращался с молитвой к Богу. От всего сердца просил, чтобы всемогущий Бог помог ему встретиться с дочерью. Но потом вдруг вспомнил, что он уже не тот отец для любимой Катюши.
7: «Я бедный нищий, инвалид, беспомощный. Что я смогу сделать для моей дочери? Только лишь молиться. Ведь это я делаю и так».
3: Утром, намного раньше обычного, нищий отправился к своему обычному месту, где надеялся встретиться с дочкой. Но этого не случилось. Ни в первый день и ни в последующие. Валентина больше не появлялась. А теперь, уважаемый слушатель, настало время рассказать о нелегкой судьбе нищего, который, как вы уже знаете, оказался настоящим отцом Валентины, Кати. Это был бывший арестант Герман Браун. Как уже сказано в начале этой истории, его арестовали и увезли из родного дома, когда дочке Екатерине едва исполнилось 4 годика. В то далекое от нас время, в начале 30-х годов 20-го столетия, по всей стране арестовывали служителей церкви. Советская власть, у руководства которой были коммунисты, хотела искоренить религию, чтобы люди не знали о Боге и не молились Ему, Творцу Вселенной, о своей антибожественной партии. Для этого и началась в стране ликвидация священнослужителей. Арестовывались попы, проповедники, миссионеры и просто верующие люди. Этих людей, как правило, не содержали долго в лагерях. Их всячески пытали и мучили во время допросов, требуя подписать ложные обвинения, после чего расстреливали. В числе таких несчастных жертв оказался и Герман Браун. Беспощадно, без всякой жалости к детям, арестовывались и расстреливались отцы многих-многих тысяч. Только очень немногие тогда остались в живых. Это был год 1933. Конечно, таких врагов народа отрывали от семей, ликвидируя особо много верующих. Они облагались непосильными налогами, затем конфисковывалось их имущество, а самих высылали в самые разные места. Они не имели права на жизнь среди основного населения, а значит, должны были погибать. И если тогда, в начале 30-х годов, еще кого-то и пощадили, то других расстреляли. В 1937 и 1938 годах. Герман Браун, как и большинство из числа арестованных, в то время никогда не совершал каких-либо преступлений против советской власти, кроме одного. Он не отказался от веры в Бога и за это был приговорен к смертной казни. Группу арестантов, в которой находился Герман, вели к месту казни. Была ночь. Стояла тихая безветренная погода. Казалось бы, почему людям не жить дружно, в любви и уважении друг к другу? Почему не благодарить великого Творца, Бога, за чудесный и прекрасный мир? Не растить детей и радоваться своему счастью? Нет, неблагодарные и безбожные люди захотели жить без Бога. Пожелали построить свой мир, а для этого прежде всего надо было уничтожить верующих, чтобы не мешали в строительстве коммунизма. Колонна арестантов следовала навстречу своей смерти. Кругом стояли высокие деревья, иногда попадался цветущий кустарник. Но люди не обращали внимания на окружающую их природу. Тихо, без сопротивления, следовали несчастные люди к своей большой общей могиле. Слово «могила» — слишком гуманное выражение, потому что это была всего-навсего вырытая тракторами траншея. После, спустя 3-4 десятилетия, такие траншеи будут рыть для заделывания силоса. Но то будут делать уже дети и внуки. Они и не вспомнят о невинных жертвах, а будут вступать в комсомол и в партию коммунистов, будут славить новый советский строй. Но мы вернемся к заключенным 30-х годов. Когда всех приговоренных к смерти людей выстроили вдоль траншеи, на них направили стволы винтовок и пистолетов. По одному и по нескольку раз падали они в траншеи. Некоторые еще кричали, другие произносили слова молитвы. В траншеи они лежали друг на друге. Кто-то еще стонал и ворочался, потому что из-за плохого попадания не все были убиты сразу насмерть. Такие истекали кровью медленно. Когда всех расстреляли, и конвою казалось, что в живых никого не осталось, палачи покинули место казни. Была ночь, поэтому решили закидать трупы землей утром или в следующую ночь, когда опять приведут группу арестантов для расстрела. Герман Браун сначала потерял сознание, но потом пришел в себя, как после наркоза или длительного сна. Он почувствовал сильную боль в левом плече. Когда его сознание постепенно возвратилось, он смутно вспомнил последнее событие, случившееся с ним. Он попробовал приподняться. Под ним лежали окровавленные трупы, а один придавил сверху его ногу, которая тоже невыносимо болела. Стараясь освободиться, Герман другой ногой столкнул себя покойника. Но в тот же момент заметил, что его колено было прострелено. Штанина раненой ноги пропиталась кровью, как и рукав нательной рубашки. От запаха крови трупов у Германа началась рвота. Возможно, это было еще и от потери крови. «Надо попытаться выбраться из ямы», — подумал смертник и, стиснув зубы, пополз к обрыву. Очень медленно, с большим трудом, сильной болью в ноге и раненом плече ему удалось выбраться из этой страшной могилы. Из раны правого колена все еще сочилась кровь. Надо было что-то предпринять, чем-то перевязать раны. Но чем и как? Левая рука висела, как плеть, а подняться не позволяла нога. «Господи, помоги мне, если ты мне сохранил жизнь. Я не могу без тебя, поэтому прошу, дай мне силы и возможность скорее покинуть это место». Еще немного полежав на спине, Герман все же решил ползком удалиться в сторону леса. Но прежде надо было перевязать раны. Он знал, что из-за большой потери крови мог вторично потерять сознание, и тогда возрастал риск, что его обнаружат.
2: Раненый Герман приподнялся и, сидя, попытался снять с себя рубашку. Когда с этим справился, он разорвал рубашку и перевязал раны. Голова кружилась, но для долгого отдыха не было времени. Посидев несколько минут на сырой земле, пополз дальше, в сторону ближайшего кустарника. Если бы он знал, когда опять появятся солдаты с заключенными, то смог бы какое-то время отдохнуть для накопления сил. Но теперь, когда ему ничего не было известно, оставалось только одно. Как можно скорее, как можно подальше уйти от места казни заключенных. Герману не суждено было умереть. То, что он один остался в живых, можно назвать только чудом. Начиная со дня ареста, над ним постоянно издевались. Уже на допросе, во время следствия, ему предлагали свободу и право на возвращение к своей семье, если он откажется от Бога. «Нет», — ответил тогда Герман своему следователю, — «я никогда не променяю вечную жизнь на небесах на короткую земную жизнь».
8: «О каких небесах вы говорите, гражданин Браун? Наукой давно доказано, что Бога не существует. А вы, попы разных мастей, продолжаете морочить людям головы. Здесь, на земле, надо строить счастье для людей, а не обещать им загробную жизнь. Вы отсталые, безграмотные люди. Все честные граждане страны заняты строительством коммунизма, а вы тянете народ назад, в болото. Вот поэтому мы и вынуждены изолировать вас от общества».
2: Браун не спорил со своим следователем. Он знал, что тот являлся инструментом в руках сатаны. Этих служителей называли следователями, но они фактически ничего не расследовали, а наоборот выдумывали, составляли всякие ложные обвинения, чтобы любыми путями сфабриковать дело и вынести смертный приговор. Они, опытные сотрудники ГПУ, были обязаны это делать, но многие еще и старались от себя, чтобы заслужить благодарность от вышестоящего начальства. Спустя много лет, когда уже несколько раз сменилось высшее руководство страны, в одной газете было напечатано, что в 1937-38 годах многие отделы НКВД имели свой план на количество арестов людей. Но об этом читатель узнает из других книг, а мы вернемся к раненому Брауну. Здоровый человек не может себе представить, с какими чувствами и напряжением человек борется, видя перед глазами смерть. Это неописуемо. Тогда все, кроме жизни, отодвигается назад, и человек прилагает чуть ли не сверхвозможные усилия, чтобы спастись. Именно так поступал тогда Герман Браун. Страх, сильные боли и неведомое будущее соединились воедино и заставляли продвигаться вперед. Одна нога волочилась, оставляя на земле след, а другой он наталкивался, чтобы не остаться на месте. Сколько он так прополз, ему самому было неизвестно, потому что где-то на грани между жизнью и смертью он все же потерял сознание. Два крестьянина, ехавшие ранним утром по лесной дороге на сенокос, нашли на опушке леса лежащего на земле человека. Это был он, Герман Браун. Эти двое жили на небольшом хуторе, хорошо знали живущих поблизости людей, поэтому сразу определили, что это чужой. Испугавшиеся мужики даже растерялись, когда нашли окровавленного, полураздетого мужчину. Старший опустился на колени, приложив ухо к груди, и понял, что тот еще жив.
9: «Что теперь с ним делать?» — спросил младший, не отрывая взгляда от раненого.
10: «Не знаю, Ваня, но кто бы он ни был, мы должны попытаться его спасти», — ответил старший.
2: Осторожно положив раненого на телегу, они отвезли его к себе на хутор. Когда его раздели и помыли раны, пожилая хозяйка приготовила настой из целебных трав и приступила к лечению. Прежде всего приложила к ранам компресс, после чего попыталась влить больному в рот какого-то лекарства. Когда супруг подошел поближе, она сказала:
9: «Его раны похожи на огнестрельные, но кто мог в него стрелять?»
10: «Это мы пока не знаем, мать, но меня еще удивляет, почему он так плохо одет и не имеет при себе документов.
2: Может, его ограбили?»
10: «Не знаю, мать. Он потерял много крови. Надо бы его отвезти в больницу, но тогда, возможно, и у нас возникнут лишние неприятности. Начнут допытываться, где и что, и почему не сразу заявили в милицию».
9: «А если он у нас умрет, как быть тогда?
3: вмешался в разговор сын и вопросительно посмотрел на отца.
11: «Если умрет, то это воля Божья. Но наша обязанность — помочь бедному человеку», — ответил глава семьи, и на этом разговор закончился. Продолжение следует.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего.

Псалом 8. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Давида. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его. Овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!

Псалом 9. Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицем Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь. Помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня. Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дщери Сионовой, буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его. Нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем,
не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи. Под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая в сети свои. Сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лице свое, не увидит никогда». Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь». Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный. Сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь, Царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желание смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Славлю Тебя всем сердцем моим, что Ты услышал все слова уст моих. Псалом 129, 2 стих и Псалом 137, 1 стих. Сегодня мы продолжим нашу беседу о молитве.

В наших беседах о молитве мы обращаем наше внимание на первую главную тему – сущность молитвы. Мы уже говорили о молитве, слушающем Боге, затем мы отвечали на вопрос, почему мы должны молиться, указав семь причин, теперь определим отчасти, что значит молиться. Изучая многие места Священного Писания, мы видим, что молиться означает просить. Приведем 8 мест из Библии для подтверждения этого. «Просите, и дано будет вам» – Матфея 7 глава 7 стих. «Ибо всякий просящий получает» – Матфея 7 глава 8 стих. «Просите и получите» – Иоанна 16 глава 24 стих. «Не имеете, потому что не просите» – Иакова 4 глава 2 стих. «Тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него» – Матфея 7 глава 11 стих. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите» – Матфея 21 глава 22 стих. Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Луки 11 глава, 13 стих. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю» Иоанна 14 глава и 14 стих. Женщины часто являются необъяснимыми и непонятными творениями для мужчин. Здесь в Америке многие женщины проводят много времени в магазинах, совершая, что они называют, покупки. Но очень часто бывает, что они, отправляясь совершать покупки, не планируют ничего купить, они только рассматривают витрины или присматриваются к товарам. Таким образом, они могут провести полдня, не намереваясь что-нибудь купить. К сожалению, так часто люди молятся. Они молятся и не получают ничего, потому что в действительности они не ожидают получить что-нибудь. И хотя они называют это молитвой, однако это не настоящая молитва, выражающая определенной просьбой, прося чего-то от Бога. Молиться значит просить чего-то определенного от Бога. Посмотрим опять на первое место Священного Писания. Евангелие от Матфея, 7 глава 7 по 8 стих, говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получит, и ищущий находит, и стучащему отворят». Молитва тогда есть прошением, или иначе говоря, исканием и стучанием. Тот, кто молится, надеется получить. Тот, кто стучит, надеется, что-то откроется. Тот, кто ищет, надеется, что найдет что-то. Это то, что Библия называет молитвой, прошением, исканием и стучанием. Действительная молитва – это просить чего-то. Апостол Иаков говорит в послании Иакова 4 главе со 2 по 3 стих: «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Христиане не имеют, потому что не просят, и они не имеют, потому что просят не на добро». Молиться на основании Библии значит просить. В греческом Новом Завете слово «аитео» переводится словом «просить». «Аитео» означает «просить», «страстно желать», «требовать» или всегда означает «просить чего-то». Это слово употребляется около 30 раз в Новом Завете в отношении к молитве. И оно правильно переводится словом «просить». Модернисты не верят, что Библия действительно изменяет все. Они не понимают ясного библейского учения, что молиться значит просить, и ответ на молитву означает получить, что молиться означает искать, и ответ означает найти, что молиться означает стучать, и ответ означает открытие двери. Они не верят библейскому вероучению, что Бог первоначально является Богом, который слышит молитву, Псалом 64, 3 стих, и что Он ищущим Его воздает, Евреям 11 глава 6 стих. И так как они не верят библейскому вероучению, что молиться означает просить, и что Бог действительно отвечает, что молитва действительно изменяет все, поэтому модернисты учат, что молитва в основном размышление и общение. Самое большее, что они верят, что молитва может произвести только что-то доброе внутри нас,
что она является духовным наслаждением, и поэтому они не советуют определенно просить и называют такую молитву самолюбивой. К сожалению, многие верующие попадают под влияние этого учения, что молитва является только духовным общением, что мы действительно не получаем от Бога, но что после молитвы мы чувствуем сильнее, чтобы достать это для себя. Как далеко это от учения Библии о молитве? Однажды, посещая один дом, я увидел, что эти люди имеют электрическую лошадь для физического упражнения. Сев на нее, вы нажмете кнопку, и моментально вы скачете. Действие это является прекрасным подражанием бегу лошади. И это только есть прекрасное подражание, потому что когда вы прижмете опять кнопку, бег остановится, и вы встанете на том самом месте, где вы сели. Вы действительно никуда не ездили. Но это похоже на молитву этих людей. Они молятся только для упражнения, но не для того, чтобы получить от молитву слышащего и на молитву отвечающего Бога. Молитва не является размышлением, ни обожанием, ни даже общением в обычном смысле. Молиться значит просить Бога о чем-нибудь. Итак, во-первых, молитва не есть прославление, обожание, размышление, смирение или исповедь, но прошение. Разрешите мне опять запечатлить это на вашем сердце и уме, что молиться означает просить. Молитва не есть прославлением, хотя прославление есть благословенным. Кто приносит в жертву хвалу, то чтит меня, сказано в Псалме 49:23 стихе. Все дышащее дохвалит Господа, говорит 150-й Псалом 6 стих. Давид сказал: «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его». Псалом 102, 1 стих. Прославление блаженно. Оно является обязанностью каждого благодарного сердца. Но мы должны помнить, что молитва не есть прославление. Молитва не есть обожание. Обожание хорошо. Мы должны обожать Его, который обожают ангелы. Но обожание не есть молитвой, и молитва не есть обожание. Молитва всегда является прошением. Молитва не есть размышление. Надлежит размышлять о Слове Божьем день и ночь. Псалом 1, 2 стих. Тихое размышление и размышление о Слове Божьем и о Господних благословениях хороши. Каждый верующий должен уделять время для такого размышления. Но помните, что это не есть молитвой. Библия никогда не называет это молитвой. Молитва не есть размышлением, молитва есть прошением. Смирение не есть молитвой. Несмотря на то, что следует верующим смиряться пред Богом, апостол Иаков в послании Иакова в 4 главе 10 стихе сказал: «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». И нам также сказано, что всякий, унижающий себя, возвысится. Но смирение не есть молитвой. Библия определенно разделяет их. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 14 стих говорит: «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться». Итак, смирение есть одно, а молитва другое. Смирение, вероятно, есть приготовлением к молитве, и оно всегда пристойно верующим. Но смирение не есть молитвой. Молитва есть прошением. Даже исповедь не является строго молитвой. Верующему нужно исповедовать свои грехи. И Библия повелевает, чтобы исповедовали. Но исповедь, однако, а молитва другое. В книге Даниила, 9 главе 4 стихе, Даниил говорит нам: «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал». Даниил обое – молился и исповедовался. Если вы будете читать этот длинный отрывок, который говорит нам совместно о молитве Даниила и его исповеди, вы также увидите, что за исповедью следует сокрушенного сердца просьба. Книга Даниила, 9 глава, 16 по 19 стих, описывает молитву Даниила. Он просит, чтобы Бог отвратил негодование и гнев свой
от Иерусалима и простил грехи его народа, и восстановил народ и святой город Иерусалим и храм. Исповедь необходима, но исповедь, строго говоря, не есть молитвой. Молиться означает просить, и просить означает молиться. В послании к филиппийцам, 4 главе 6 стихе сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Обратите внимание, что в этом месте молитва есть одно, а благодарение – другое, и что они отличаются одно от другого. Если вы примете эту мысль как руководство, то изучать Библию вы найдете, что Священное Писание часто говорит о молитве и прошении, о молитве и исповеди, о молитве и благодарении. Итак, главным смыслом молитвы есть прошение. Просить чего-нибудь у Бога. Просить означает молиться, и молиться означает просить. Когда Бог приглашает нас молиться, Он приглашает нас, чтобы мы просили у Него. Да поможет нам Господь открывать наши желания пред Ним.

В нашей предыдущей беседе о молитве мы продолжали нашу первую главную тему – сущность молитвы. В ней мы старались определить отчасти, что значит молиться. Мы привели 8 мест из Священного Писания, подтверждение, что молиться означает просить. На основании Слова Божия мы указали, во-первых, что молитва не есть прославление, обожание, размышление, смирение или исповедь, но прошение. Теперь мы желаем напомнить, во-вторых, что библейские молитвы были просьбами. Обратите внимание на молитву Господню. Образец молитвы, который Иисус дал нам в Евангелии от Матфея, 6 главе, с 9 по 13 стих. Спаситель повелел нам: «Молите же так: Отче наш, сущий на небесах». И затем последовала серия следующих просьб. Первое. «Да святится имя Твое», то есть «Я и другие должны говорить благоговейно о Тебе и не произносить имени Твоего напрасно». Это просьба. Второе. «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Это молитва о Его втором пришествии, просьба, чтобы Иисус скоро пришел, и чтобы Он скоро царствовал на земле и преодолел всех Его врагов. Это молитва, которой молился апостол Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса, по вдохновенному вдохновению в книге Откровений, 22 главе, 20 стихе. «Ей гради, Господи Иисусе». Третье. «Хлеб нам насущный дай нам на сей день». Четвертое. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Пятое. «И не веди нас в искушение». Шестое. «Но избав нас от лукавого». Затем следует опять простое доказательство, почему наш Небесный Отец может дать нам это все и почему должен дать. «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Молитва Господня является просьбой. Нам повелено просто молиться так ежедневно. Когда Библия говорит о молитве, это всегда означает просить. В Евангелии Иисус дал нам примеры молитвы. Он сказал, что молитва подобна тому, как человек стучит в дверь и говорит: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба». Она подобна вдове пред судьёю, который говорит: «Защити меня от соперника моего». Она подобна сыну, просящего хлеба или рыбы или яйца у отца. Согласно Иисуса Христа, молитва – простое дело, и всякий, кто может просить чего-нибудь, может молиться. Действительные случаи молитв, упомянутые в Новом Завете, также являются простыми примерами этого. Люди действительно просили, чего они желали. Люди, которые молились в Новом Завете, получали просимое. Мытарь в храме молился: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». И он пошел в дом свой спасенный и оправданным. Луки, 18 глава, с 13 по 14 стих.

0: Петр, начав утопать в водах Галилейского моря, закричал: «Господи, спаси меня!» Матфея 14 глава, 30 стих. Слепой Вартимей, сидевший при дороге, закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Марка 10 глава, 47 стих. Тогда более определенно он молился: «Учитель, чтобы мне прозреть!» Марка 10 глава, 51 стих. И он получил свое зрение. Разбойник на кресте молился о спасении, говоря: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в царствие Твое». Луки 23 глава, 42 стих. И Господь спас его в тот же день и принял его в рай. Женщина, сирофиникиянка или ханиньянка, молилась: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Матфея 15 глава, 22 стих. И опять: «Господи, помоги мне». Матфея 15 глава, 25 стих. И она продолжала молиться и просить, пока не получила, чего просила, пока ее дочь не исцелилась. Фактически, мне кажется, пренебрежена только одна молитва в Новом Завете. Это молитва фарисея в Евангелии от Луки, 18 главе. Он молился публично, долго и громко, но он ничего не получил. Такая молитва не угодна Богу. Мы такие слабые и грешные, а Бог такой сильный и могущий и благий. Его единственное возможное отношение, которое было бы праведным и надлежащим между нами и Богом, является тем, что мы должны просить, а Он должен давать. Когда человек в молитве становится занятым тем, как много он может делать для Бога, это богохульство и неверие. Но когда бедный, исповедующий грешник просит у Бога того, чего он так благосклонно и любезно предлагает, тогда это надлежащая и правильная молитва. Действительно ли вы просите у Бога, когда вы молитесь? К сожалению, многие в молитве поступают как женщины в Америке, идя за покупками, рассматривая только витрины. Они не идут действительно покупать, и поэтому ничего не приносят домой. Многие, когда молятся, не просят, и поэтому не получают. Когда мы не просим, то мы действительно не молимся. Теперь, в-третьих, мы желаем указать на притворство или лицемерие так называемого моления, которого ничего не просит. Во многих церквах во время богослужения очень редко можно услышать действительную молитву. Конечно, вы услышите там называемую молитву, которую скорее можно назвать хорошо составленной краткой проповедью или духовной речью. Она включает прославление, обожание, благодарение и богословие. В большинстве случаев она обращена к людям, не к Богу. Цель ее, я предполагаю, создать благоговейную атмосферу, чтобы утешить и увещевать людей. Но намерением этой так называемой молитвы очень редко бывает стремление просить чего-нибудь от Бога. Она не просит, и она не получает. Это не есть действительная молитва. Люди обыкновенно, по крайней мере, в их публичных молитвах очень мало молятся. Они иногда прославляют Бога, иногда увещевают ближних, иногда просто совершают формальность, произносят красивые, красноречивые слова, без никакого особого сердечного вопля или нужды о чем-то определенном пред Богом. Это обыкновенно картина публичной молитвы. Сказать много о личной молитве других очень трудно, разве только сказать несколько слов о своей личной молитве. Я часто нахожу в моей личной молитве наедине. Я имею наклонность быть неопределенным в моих просьбах, употреблять формальные привычные слова, вместо того, чтобы действительно умолять Бога о чем-то определенном. Правда, в личной молитве наедине Люди не имеют такого искушения показаться пред людьми, и поэтому личная молитва наедине бывает более искренней. Сказав все это, я не говорю, что увещевание людей неправильно. Оно часто благословенно употребляется Богом. Я не говорю, что публично прославлять Бога неправильно. Публичное прославление часто повелено и определенно должно употребляться для прославления Бога. Но это все не должно замещать молитвой. Прославление и увещевание не должны называться молитвой. Молиться означает просить. Если не просим, это не молитва в библейском смысле. О, возлюбленные радиослушатели! Умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа, когда станете молиться, просите у Бога. Откройте пред Ним все ваши желания и нужды. Да будут ваши просьбы определенными. Ожидайте от Него определенного благословения. Бог богат благословениями и желает дать их вам, но Он ожидает, чтобы вы просили, чтобы Он мог нам дать. Когда мы впадаем в формализм в наших молитвах, тогда мы становимся подобным фарисеям, лицемерами. Конечно, мы лицемеры в хорошем намерении, какими были все фарисеи. Однако
1: в Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 22-я часть этой истории.
1: Там, где нет нужды ни в солнце, ни в луне, где светом является сам Бог, что там, где нет больше плача, ни страданий, находится и наша дорогая пани Наталья Орловская. Внимательно слушающий старик, оживившись, выпрямился. «Вы уверены, что она там?» «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, — говорит Иисус Христос. А он неправды никогда не говорит. Я твердо убежден, что встречу ее там, и что мы там подадим друг другу руки для вечного союза». Паном Николаем овладела ревность. «Николай! Маргита и этот молодой человек верили и радовались, что увидятся с его дочерью и будут жить в вечной славе. Почему он этого не может? «У вас, наверное, была верующая мать», — сказал он после некоторого раздумья. «О да, пан», — вздрогнул Лермонтов. «Давно ли она умерла?» «Когда мне шел 6-й год?» «Удивительно, что мир не стер вас впечатлений детства», — заметил пан Николай задумчиво. «О, уж он их, конечно, стер. Если бы не милость Божья, которая помогла мне обратиться, покаяться и возродиться, то я никогда, наверное, не увидел бы свою матушку. Я бы ее лишился не только на этом, но и на том свете». Старика потрясли эти слова, и, чтобы отвлечься немного, он попросил: «Расскажите мне о своей матушке и о своем детстве. Мне очень интересно послушать». Пан Николай не заметил взгляда, которым молодой человек посмотрел на него. Он не знал, какую бурю чувств и какую борьбу он вызвал в груди молодого врача. Он не знал, что Аурелий Лермонтов, наконец, сам себе сказал: «Да, я расскажу ему о тебе, ему, который презирал тебя, и тем самым очищу память о тебе. Он ведь ничего не знает, дорогая моя матушка. О, счастлив тот сын, который с такой любовью может говорить о своей матери». Пан Николай не мог оторвать глаз от него. Когда Аурелий закончил свой рассказ, старик пожал ему руку. «А о своем отце вы больше ничего не узнали? Он не вернулся?» «Нет, пан. Мы за веру лишились его. Но позвольте мне больше об этом не говорить.

0: Погруженный в глубокие раздумья, возвращался в дом своей внучки пан Николай. Сердце его было тронуто судьбой матери Аурелия. И с Натальей все это случилось так внезапно. Эта новая духовная жизнь, любовь ко Христу, уверенность в вечной жизни. Если бы она осталась в живых, ее уже никто не смог бы переубедить в ее вере, которую она, можно сказать, отстаивала до последнего вздоха. «Почему?» — думал старик. «Бог мне не посылает такой перемены. Разве мои грехи так велики, что мне нет прощения?» И с такими мыслями пан Николай вернулся в горку, не ведая, какой серьезный и решающий момент там наступил для его родных. Он и не заметил, что никто из них не вышел ему навстречу. «Маргита, я все прочел», — сказал Адам Орловский, взяв свою супругу под руку и ведя ее к скамье под кленом. Она посмотрела ему в глаза. «И какой ответ ты дашь декану?» «Декану? Разве ты знаешь, что он написал?» «Нет, не знаю. Но я предполагаю, что он требует от тебя заставить меня принять фирмацию. Или я ошибаюсь?» «Нет, ты не ошибаешься. И, как мне кажется, ты этих господ знаешь довольно хорошо», — ответил он, удовлетворенно улыбаясь. «Да, меня призывают проявить свою власть над тобой. Но я не знаю, каким образом и с чего начать».
1: «О, спроси их», — сказала она, сверкнув глазами. «Они-то тебе скажут, как мучить людей. Ведь я вся в твоей власти. С моим телом ты волен делать что угодно. Когда в Риме истязали христиан, мучители это оправдывали тем, что они убивают плоть, чтобы спасти душу. Ты же читал, как Ланг пишет, что он меня лучше хотел бы видеть в гробу, чем среди еретиков?»
0: «Этого я не читал», — возразил Адам возмущенно.
1: «Как же? В самом конце это написано».
0: «Я порвал письмо, не дочитав». «Какие ты мне ужасные вещи говоришь, Маргита!»
1: Он хотел привлечь ее к себе, но она противилась. «Нет», — сказала она. «Кто знает, может быть, ты в следующую минуту передумаешь? Адам, я не католичка и никогда ею не буду. И двуличной я не могу быть. Я всегда буду стоять за истину Иисуса Христа. У меня евангелическое убеждение, и его я буду исповедовать перед миром. Я не хочу больше скрываться. Решающий шаг сделан. Я указала причины, почему я не могу принадлежать к Римской церкви. А теперь я заявляю о своем выходе из нее. И после того вступлю в евангелическую».
0: «Маргита, а если я тебе этого не позволю?»
1: «Ты должен мне это позволить. Завтра мой день рождения. Мне исполнится 18 лет. Светский закон на моей стороне. Помешать мне в исполнении моих намерений никто не может».
0: Она встала и прислонилась к клёну, бледная, как лилия. Но глаза ее сияли решимостью, словно хотели сказать: «Меня можно сломать, но не переубедить». «А дедушка, Маргита?» — спросил молодой человек.
1: Так ты его любишь, что можешь теперь, когда он чуть не ушел в могилу вместе со своей дочерью, причинить ему такую боль? Она вся задрожала.
2: Иисус Христос знает, что я иначе не могу. Он не допустит, чтобы это ранило сердце дедушки. Поверь мне, он перенесет это теперь легче, чем раньше. О, Адам, я прошу тебя,
1: взмолилась она.
2: Делай со мной что хочешь, только дай мне свободу веры.
1: Она так сердечно его упрашивала, не подозревая, что у него даже не было намерения ей отказать. Если бы не дедушка, он не заговорил бы с ней об этом вовек, так как насилие над ней он представить себе не мог. Ею, однако, завладел страх, что он может заставить ее. Маргите показалось, что Христос в этой борьбе оставил ее одну. Протянув к мужу руки, она снова повторила свою просьбу. Адам, не выдержав ее умоляющего взгляда, страстным порывом привлек ее к себе.
3: «Я дам тебе свободу веры. Я даже сам позабочусь об этом, чтобы ты убедилась, что Рим воспитывает не только тиранов и палачей. Если ты хочешь переходить, то делай это сейчас. Ты говоришь, что завтра тебе исполнится 18 лет. Пусть это будет моим первым подарком тебе ко дню рождения. Я не знаю, какой более ценный подарок я мог бы тебе сделать. Но что ты мне подаришь, Маргита?
2: Что я тебе подарю?
1: Переспросила она.
2: У меня нет ничего, Адам. Но если моя любовь на всю жизнь может быть тебе наградой, то я оплачу свой долг.
1: Да, Маргита, твоя любовь будет мне наградой. Он наклонился к своей супруге.
3: Но не та любовь, которая у тебя для всех. Этого мне недостаточно. Однажды я тебе писал, что мне любви не нужно. Сегодня я весь у твоих ног и прошу, забудь это, прости и полюби меня. Будь моей женой, а не подругой. Мне дружбы одной недостаточно.

0: Когда пан Николай вернулся домой, он в лице внука заметил перемену, которую нельзя было не заметить.
1: «Дедушка, я перед сном хотел бы с тобой еще поговорить», —
0: попросил Адам после того, как Маргита, пожелав ему спокойной ночи, ушла, а он проводил старика в его спальню.
1: «Ну что ж, я готов слушать. Я был бы рад услышать от тебя что-нибудь хорошее», —
0: улыбнулся пан Николай.
2: «Дедушка, прими благодарность за то счастье, которое ты мне дал, и порадуйся со мной. Сегодня мы с Маргитой обручились».
0: От неожиданной радости пан Николай наклонился к своему внуку, стоявшему на коленях у его ног, взяв его черноволосую голову в руки и заглянул ему в лицо, преображенное невыразимым счастьем. Пану Николаю казалось, что он вот-вот задохнется от счастья. В спальне стало тихо. Адам поднялся.
1: «Но не только это я тебе хотел сказать. Я хотел тебя еще спросить. Имею ли я, как муж, право решать за Маргиту ее дела?»
3: «Конечно», — ответил старик удивленно.
1: «Тогда я тебе сообщаю, дедушка,
0: что по просьбе Маргиты я позволил перейти ей в ту церковь, которой принадлежат ее отчим и мать, тем более, что она воспитывалась в учении этой церкви». Адам Орловский ожидал большего действия от этих слов, удивления или возмущения, поэтому он сам был удивлен, когда дедушка после просьбы Адама:
1: «Не сердись, дедушка, Маргита иначе не может», —
0: тихо и серьезно ответил:
1: «Я не сержусь, сын мой. Если ты на это согласен, то я ей препятствовать не буду. Моя дочь умерла в блаженстве, несмотря на то, что наша церковь заклеймила ее как еретичку. Если Маргита считает, что она так будет счастлива, то пусть она поступает по велению своего сердца. Ведь она может сказать то же, что говорила моя Наталья, что мы не заботились о ней. Обязанностью священников было переубедить ее. Если им это не удалось, то я ничего сделать не могу».
0: «О, дедушка, как я тебе благодарен!» — воскликнул Адам. Значит, Маргита знала дедушку все же лучше, чем он. Потом он подал ему оба письма Юрецкого, но старик не захотел их читать.
1: «Я знаю, что в них написано. Если она не хочет, то все бесполезно. Напиши ему завтра также от моего имени, что Маргита останется в той религии, в которой она воспитана, и что мы оба с этим согласны».

Вечерело. Лучи заходящего солнца заглядывали в зал, в котором, казалось, все дышало священным миром. Это заметил и входивший пан Каримский. Он отдал этот зал для евангелизации и предоставил своему провизору достаточно средств для полного его оборудования. Но сам еще ни разу не приходил сюда. В этот вечер он зашел, потому что искал Урзина, которого надеялся найти здесь. Каримский воспользовался случаем посмотреть зал. Напротив двери золотыми буквами дугой было написано: «Иисус Христос пришел в мир спасать грешников». Немного ниже, под этой дугой, сияли слова: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Рядом была надпись: «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». А в середине, между верхней и нижней надписями, большими черными буквами было написано: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи». Некоторое время Каримский рассматривал подбор божественных изречений, а затем, подавленный прочитанным, отвернулся. Гордым взглядом он осмотрел все устройство зала. Его взгляд остановился на физгармонии, звуки которой он услышал сразу, когда вошел. Слышно было, что играл не профессиональный музыкант, а самоучка. Недалеко от гармонии стояло кресло, единственное из тех, которые прежде наполняли этот зал. Оно было оставлено здесь для Никуши. Теперь им воспользовался Каримский. Он сел и стал ожидать, когда провизор, а это был он, кончит играть. Каримский не хотел ему мешать. Молодой человек проиграл несколько песен, затем раскрыл книгу и поиграл еще немного без нот, тихо и трогательно. Казалось, что звуки отражали весь его характер. Каримский смотрел на него, не отрываясь. Он видел его в профиль. Что было в этом бледном, милом лице такого привораживающего, что однажды, увидев его, не хотелось с ним больше расставаться? Каримский уже не удивлялся, что его дети попросили прислать к ним Урзина. Они скучали по нему. Да он и сам испытывал к этому юноше больше, чем простую симпатию. Вблизи него он чувствовал себя так хорошо. Невольно вспомнилась ночь после смерти Натали, когда Каримский, не в силах смотреть на мучения Никуши, в отчаянии ушел в свою спальню, стеная от внутренних мук. Не было у него никого, с кем он мог бы поделиться своей скорбью, а перед детьми ее нельзя было показать. Ему казалось, что он не переживет эту ночь. И вдруг открылась дверь. На пороге стоял Урзин. Каримский, как утопающий, протянул ему руки. Еще и сейчас он видит перед собой это несмелое выражение сочувствия на лице Урзина. И он тогда провел с ним всю ночь, хотя Каримский большого значения не придавал его словам, которыми он так убедительно описывал вечное блаженство. Ему все же было приятно слушать его мягкий, утешающий голос и видеть его милое лицо. Благодаря ему Каримский не заболел в ту ночь, когда ему вдруг стало очень плохо. Урзин вовремя принес необходимое лекарство и до утра делал ему холодные компрессы. Он также позаботился о том, чтобы дети ничего не узнали о случившемся той ночью. Все это молодой человек делал с полным самопожертвованием,
как подолгу. Его религия действительно была религией любви. Вначале Каримский совершенно не интересовался взглядами своего провизора. То, что он был религиозным человеком, Каримский заметил в первые же дни, так как Урзин, садясь за стол, всегда молился. Об этом также не говорило и то, что Урзин попросил закрывать по воскресеньям аптеку. Люди теперь привыкли к этому. То, что он был другом людей, он доказывал тем, что просил бесплатно выдавать лекарства для бедных. Теперь он уже лучше знал его принципы, хотя они совершенно не совпадали с его мировоззрением. Не уважать их Каримский не мог. «Урзин, — думал он, — научил нас всех быть полезными в этом мире. Рядом с ним моя собственная жизнь — кажется мне такой эгоистичной. Что бы он делал, если бы имел мои средства?» Каримский слушал музыку, подперев голову рукой. Его гордая душа пришла в странное смятение. Вдруг прелюдии перешли в песню, которая на обоих произвела чудное действие. Солнце уже зашло, и вечерняя заря угасла. Прекрасный день подходил к концу. Но Каримский и Урзин этого не замечали.

Каримский выпрямился в кресле. С немым удивлением он смотрел на молодого человека, по которому было видно, что он действительно чувствовал то, о чем пел. –

0: Когда прозвучали заключительные аккорды песни, около Урзина, сидевшего с закрытыми глазами и опущенной головой, вдруг раздался озабоченный голос. «Урзин, что с вами?» Ах, если бы Каримский мог предвидеть, что он своим внезапным появлением так испугает своего провизора, ведь тот не заметил его до сих пор. Он был бы осторожнее. Влажные от слез глаза молодого человека растерянно посмотрели на него. Щеки покраснели и тотчас побледнели. «Что прикажете, пан Каримский?» — произнес он дрожащим голосом. «Ничего я не прикажу». Каримский склонился к нему и, побуждаемый непонятным чувством, провел рукой по лбу провизора. «Я слышал ваше пение, и оно побудило меня спросить вас, что с вами. Я не предполагал, что вы так можете петь для себя. Вы всегда заботитесь о том, чтобы устранить нашу боль, а сами носите ее в своей душе». «Нет у меня теперь уже никакой боли, пан Каримский». Урзин осторожным движением устранил руку Каримского, лежащую на его плече. «Теперь уже нет? Но вы были так печальны». «Вам показалось. Однако, пан Каримский, чем могу служить?» Каримский заметил, что Урзин избегает доверительного разговора, и это было ему неприятно. «Я сейчас не нуждаюсь в ваших услугах», — ответил он холодно. Лицо молодого человека еще больше побледнело, но он не поднял глаз. В зале стало тихо, и это молчание Урзина смягчило Каримского. «Я принес вам известие», — сказал он несколько сердечнее. Взгляд Урзина говорил о его безмолвном страдании. Но после этих слов он оживился. «От Никуши?» Каримский снова был обезоружен. На Урзина невозможно было обижаться. «От всех. Маргита пишет от имени всех остальных, особенно от имени Никуши, и просит меня, чтобы я хотя бы на неделю отправил вас к ним. Но я не знаю, хотите ли вы этого. Из-за аптеки вам не нужно беспокоиться, а остальное зависит от вас».
1: «О, пан Каримский, если вы позволите, я с удовольствием поеду», — ответил провизор просто, но с радостью в голосе.
0: «Ну, если других препятствий нет, то готовьтесь и уезжайте завтра».
1: «Я вас благодарю, господин мой. Значит, я на сегодняшнем собрании еще смогу предупредить о моем отъезде. Что касается аптеки, то я всегда забочусь о том, чтобы в ней все было в порядке, и я в любой момент мог отсутствовать. Мне нужно приготовить только еще два лекарства. Позвольте мне сейчас сделать их».
0: «Я пойду с вами».
1: Они вместе вышли из зала в узкий коридор.
0: «Я сейчас вспомнил, — заговорил вдруг Каримский, — что четверть года уже давно прошло, а вы до сих пор не приходили за своим жалованием. Может быть, вы ожидали, что я вам его принесу? У меня заведено, что мои служащие по этому поводу сами обращаются ко мне». Молодой человек ничего ему не ответил. «Когда закончите приготовление лекарств, зайдите ко мне».
1: Провизор только поклонился.
0: «Странный какой-то», —
1: подумал Каримский, глядя вслед быстро удаляющемуся Урзину.
0: Мои слова ему, наверное, были неприятны. Но почему? Разве он может бесплатно служить у меня? Притом так служить, как он это делает. И в самом деле, пора позаботиться о том, чтобы он лучше был одет. Его бедность бросается в глаза.
1: Но что сказал бы Каримский, если бы он зашел в комнату своего провизора и увидел бы, как тот упал на свой диван, спрятав лицо в подушку?
2: Господи, смилуйся надо мной, не оставь меня, помоги мне устоять.
1: Мог бы он еще услышать со стоном произнесенные слова –

0: Прошла неделя. Снова было чудное утро, наполненное светом и ароматом цветов. Этот аромат проникал в широко раскрытые окна рабочего кабинета Адама Орловского в Горке. Кабинет был очень уютно обставлен. Два письменных стола, их секретарь, стояли между двумя кустами мирты и зеленью финиковой пальмы. Маргита с удовлетворением огляделась. Сегодня сюда приедет профессор Герингер, и в Горке он с Адамом завершит труд по исследованию собранных древностей, в котором им помогал маркиз Арана. Как она рада, что Адам, наконец, может жить дома! Хотя теперь не будет больше тех чудных мгновений, когда они по утрам встречались у креста, чтобы пожелать друг другу доброе утро, или когда он днем или вечером приходил к ней на несколько часов. «Ты не можешь себе представить, — говорил он ей в субботу, — как трудно мне концентрироваться на работе. Постоянно мысли мои улетают в Горку. И если бы мне не было стыдно перед профессором, я бы бросил все и убежал бы к тебе».
1: «А не могли бы вы продолжать свою работу в Горке?» — спросила Маргита. «Вы уже довольно долго пользуетесь гостеприимством маркиза. Мне бы так хотелось видеть твоего уважаемого друга у нас».
0: Адам с благодарностью принял ее предложение, и переезд был назначен на следующую неделю. Теперь это время настало. Поэтому Маргита встала сегодня так рано, чтобы все привести в порядок. И вот она все закончила. Остановившись у окна, она посмотрела вниз в парк. Там, где аллея разветвлялась, виднелся двор Никуши. «Интересно, чем братья там занимались? Встали они уже?» «Братья! Какое хорошее слово!» — думала Маргита, глядя в парк. Добрый отец выполнил их просьбу и прислал к ним Урзина. И не на неделю, как они просили, а сразу на две. Правда, теперь уже оставалось всего несколько дней, и Мирослав уедет. Но благословение, которое он привез с собой, останется. И особенно для Тамары. «Бедная Тамара! Мне ради Христа ничем не приходится поступаться. Дедушка сам ищет путь спасения. И Адам меня любит. Он позволяет рассказывать об Иисусе Христе сколько мне угодно. Хотя еще не верит в Него, но не противится. А у Тамары никого нет, кроме отца. И она его уже потеряла. Да, потеряла. Хотя Арана и заботится о своем единственном дитяте и обеспечивает дочь всем, что можно добыть богатством. Но между ним и Тамарой все же произошел разрыв. И он запретил ей произносить при нем имя Христа. В противном случае он немедленно уходит. А Тамаре, которая всем сердцем полюбила Иисуса Христа и с каждым хочет говорить о Нем, бывает так трудно молчать перед Отцом о том, чем полна ее душа. Она более успешно идет путем веры, чем я, хотя Господа она познала позднее. Может быть, потому что у нее только Он один. А мне Господь дал на земле еще много дорогих людей. Первые будут последними, а последние — первыми. Ах, об этом мне и думать нельзя! — испугалась она. Я не хочу быть последней. Нет. Однако меня постоянно занимает Адам. Ну, разве это грех, что я его так люблю? Ведь он...
1: «Мой муж и любит меня, а любовь его — это счастье. Сердце мое с самого детства тосковало по любви, а ее не было для бедной Маргиты. Зато я ее имею теперь в полной мере, даже сверх того. О, какое это счастье знать, что кто-то по тебе скучает, что ты для него все на свете, что ему дорог твой голос, каждый твой вздох и выдох». Прислонившись к окну, молодая женщина была наполнена счастьем. Однако собой она была недовольна. Она вспомнила, как Тамара вчера, заговорив с дедушкой о своем обращении, спросила, знает ли и он это счастье. Он смутился, но сказал правду, и она выразила такое искреннее сочувствие и попросила его не медлить принять Иисуса. У дедушки слезы появились на глазах. Она свидетельствовала также перед профессором Герингером, паном Вилье и перед всей семьей Зарканых. Она в полном мраке приехала сюда. И какой свет уже сама распространяет! Продолжала размышлять Маргита. А я этого не делаю. Но и я так буду поступать, как только уладится дело с моим переходом. Лицо ее омрачилось. Она вспомнила, как ездила с Адамом в Подград. В Орлов они сначала не пошли, а остановились у отца. Потом они с двумя свидетелями пришли к священнику и заявили о ее выходе из католической церкви. Там она свидетельствовала об истине. Маргита, счастливая, вернулась к своему отцу, который немало удивился ее шагу и согласию Адама. Она была счастлива увидеть прекрасный зал для собраний и поиграть на новой гармонии. «Когда мы снова будем жить в Орлове, я буду играть на каждом собрании», — обещала она им обоим. Они ей не возражали, чтобы не омрачить ее радость. Однако Адам, шутя, заметил. «Если ты здесь будешь играть, то мы оба еще станем набожными и будем ходить с тобой сюда. Правда, дядя?»
2: «Адам, но ты пойдешь со мной хоть один раз, не правда ли?» — попросила она.
1: «Разумеется», — пообещал он. «Надо же мне узнать, из-за чего ты ушла из нашей церкви и так рассердила доброго декана».
0: Отец посоветовал Маргите воспользоваться пребыванием в Горке и заявить о себе пастору в Боровце, чтобы по этому делу ей не пришлось ехать в Раковиан. Утром, проводив Адама до креста, она вернулась в деревню и направилась к дому пастора. Пастор на этот раз не показался ей таким больным, как в первое ее посещение. Она заметила, что это образованный человек. У него была хорошая библиотека, и жена его была интересной женщиной, с красивым лицом и живыми глазами. Она очень хорошо говорила по-немецки. Маргита узнала, что она воспитывалась в Евангелическом институте в Германии. Узнав о цели ее посещения, они обменялись удивленными взглядами.
1: «И что заставило вас совершить этот шаг?» — спросил пастор.
2: «Мое убеждение, пан пастор, я познала истину Слова Божие и заблуждение Римской Церкви, и теперь не могу ей принадлежать». После этого пастор очень приветливо стал давать ей всевозможные наставления. Теперь они совсем по-иному заговорили с ней, елейно, набожно. «Но и если бы я еще не познала Христа, они, наверное, и не упомянули бы о нем», — подумала Маргита.
0: Они заговорили о заблуждениях Рима и о чистом учении Евангелической Церкви. Пастор приводил множество цитат,
1: но не произнес ни единого теплого слова об Иисусе Христе.
2: «Им Христос еще не открылся», — снова подумала Маргита. «Скоро я буду принадлежать к их церкви. Но какая польза от этого будет моей душе? Ведь пастор в М, который каждое воскресенье выступает против мечтателей, подразумевая Степана Градского и всех его собратьев, тоже евангелический. Разве евангелическая церковь тоже преследует истинных учеников Христа, как это делает Рим? В чем тогда разница?»
1: Когда Маргита впервые услышала от бабушки Степана, что пастор на них сердится, она не могла этому поверить. Она спросила Петра об этом, и он подтвердил слова бабушки. И сейчас эти размышления удручали ее. Она легла на диван и, чтобы забыться, стала вспоминать прекрасные, недавно прошедшие дни. Она вспомнила тот послеобеденный час, когда перед ними вдруг предстал нежданный, но очень дорогой гость. Он стоял перед ними с приветливой улыбкой на устах, с сумкой через плечо в виде простого плотника. Они с Николаем пожурили его немного за то, что он не телеграфировал о своем прибытии, и что они поэтому не смогли послать за ним повозку, на что он им ответил, что хотел пройтись по горам и по пути поговорить с людьми. Вечером они собрались вокруг Никуши на свежем воздухе. Пан Николай

0: Слишком уж нравится, сказал дедушка вчера. То, что он ему нравился, заметно было потому, что пан Николай всюду звал Урзина с собой. «Проводите меня, пожалуйста». Кто знает, о чем они говорили наедине. Маргите это очень было любопытно. Дедушка никогда не пропускал штунду, как он называл собрание. «Сегодня Урзин проводит штунду», спрашивал он каждый день. Была ли это штунда на немецком языке после обеда, в которой участвовали Тамара и ее компаньонки, пан Вилье и Илка Зарканая, или вечернее собрание, на которое приходили крестьяне из долины Дубравы. Ему было безразлично, он все равно присутствовал. И, наверное, не было у молодого провизора более внимательного слушателя. Друзья из долины Дубравы приходили не одни. Они приводили с собой все большее число слушателей. А Лермонтов за эти две недели приобрел много благодарных друзей, которых он лечил бесплатно и которые теперь, по его приглашению, тоже приходили на собрание. Часто собрание проходило на свежем воздухе. Все сидели на бревнах, которые велел положить пан Николай. А сколько посетителей было в воскресенье после обеда! Тот воскресный день Маргите запомнился как чудный сон. Празднично одетые люди сидели полукругом возле кресла Николая и пели. И Тамара сидела возле него. Хотя она и ее компаньонки не понимали проповеди, они все же радовались, что такое множество людей могло слушать Слово Божье. Рядом с Маргитой сидел Адам, который все понимал. Сначала он сидел с опущенными глазами. Затем он несколько сосредоточенно посмотрел на Урзина, который как раз говорил о богатстве, содержащемся в словах Сына Божия. В своей простой одежде среди празднично одетых людей он выглядел более чем скромно. Адам смотрел на него так, словно хотел сказать: «Что ты можешь знать о богатстве, несчастный бедняк?» Но потом он перестал ухмыляться. Урзин так живо описал исход евреев из Египта через Красное море, пустыню и Иордан, сравнивая Египет с миром, а израильтян с народом Божьим, идущим через Красное море, крови Иисуса, и через Иордан смерти, вечную родину. А потом он говорил о новой земле. Причем так интересно, что слушатели боялись пошевельнуться, чтобы не помешать говорящему. Даже Адам слушал со вниманием.
1: «Если бы ваш пастор так проповедовал, Маргита,
0: тихо сказал он ей,
1: то стоило бы сходить послушать. Мне еще любопытно, что скажет нам ваш Степан, которого все так хвалят. Однако этому твоему пророку следует отдать должное, ведь именно благодаря ему ты стала моей».
0: Она умоляюще посмотрела на него. Он замолчал и стал внимательно слушать. Пение кончилось, и Степан стал читать текст из Библии. «Мне очень жаль», — начал он в своей серьезной, но сердечной манере. «Когда я думаю о том, что не все вы, которые слышали сейчас об этом прекрасном городе, в нем действительно будете. Кто-то из присутствующих здесь услышит слова: „Не знаю вас, откуда вы“. В моем тексте Господь говорит о том, что они не могли войти из-за своего неверия, и что Бог возмущался их поведением 40 лет. Сколько лет Бог возмущается уже твоими делами, мой бедный, необращенный брат? Некоторые из вас живут в этом мире, как в пустыне.

0: пустыне. Болезни, бедность и другие лишения угнетают вас. Вы в пустыне, и в ней погибнете, потому что не хотите послушаться Бога, который зовет вас к своему любимому Сыну, Господу Иисусу Христу. Но я думаю, что здесь присутствуют и такие, которых можно сравнить с теми израильтянами, которые, пришедшие в Елим, подумали, что они пришли в рай.
1: Сегодня вы прослушали 22-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня мы начнем говорить о ковчеге Ноя, то есть о всемирном потопе. Об этом повествуется в Библии в нескольких главах, от 5 до 9 главы, и мы, конечно, не сможем все это читать в нашей одной беседе. Я прочитаю несколько мест Писания, в которых повествуется о Ное и его ковчеге. Когда людей на земле стало больше, и они расселились по ней и жили как им угодно, Господь увидел, что они развратились и далеко ушли от Него. И вот мы читаем в Библии: «Раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. У Ноя было три сына — Сим, Хам и Иафет. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И посмотрел Бог на землю, и вот она растлена, потому что всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеянием. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гефер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай отверстие вверху и дверь сбоку, и сделай в нем нижнее, второе и третье жилье, то есть три этажа. И вот я наведу на землю потоп водный, и все, что на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. Введи также в ковчег животных от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужского пола и женского пусть они будут. И из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми всякой пищи, которой они питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал все Ной, как повелел Бог. Ной же был 600 лет, когда потоп водный пришел на землю, и вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сыновей в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле по паре мужского и женского пола вошли к Ною в ковчег, как повелел Бог. Через 7 дней воды потопа пришли на землю, и лился дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и ковчег поднялся на воде и поплыл на поверхности ее. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих, на суше, умерло. Вода же усиливалась на земле 150 дней. И вспомнил Бог о Ное и зверях с ним, и навел ветер, и воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце 17-го числа на горах Араратских. Вода постепенно убывала до 10-го месяца, и в первый день 10-го месяца показались верхушки гор. Через 40 дней Ной открыл окно вверху ковчега и выпустил ворона, который вылетел и прилетел, не имея где сесть. Потом выпустил голубя, и голубь возвратился, не имея где стать лапкой, потому что вода все еще была на поверхности всей земли. Ной подождал еще 7 дней и опять выпустил голубя. И голубь возвратился к нему с масличным листом в клюве, и Ной узнал, что вода сошла с поверхности земли. 601 года, к 1-му дню 1-го месяца, иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И вышел Ной из ковчега по повелению Господа, и поставил жертвенник, и принес жертву Богу от животных и птиц чистых. И сказал Бог в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, что я сделал. Впредь во все дни земли — сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Дорогие дети, это необычайное повествование может показаться на первый взгляд страшным и даже жестоким, но оно говорит не только о святости и независимости Бога, но также о Его абсолютной справедливости. Люди на земле совратились, хотя в этом не было нужды, потому что Бог и тогда уже любил человека и прощал грехи их, если они сознавали их и приносили соответственные жертвы за них. Но люди сами были виноваты в том, что истребление пришло на них. Когда они видели, как Ной строит ковчег на суше, когда на сотни километров вокруг не было ни реки, ни озера, ни моря, они смеялись над ним, а он проповедовал им о приближающемся суде. Они не слушали старого чудака и, возможно, считали его помешанным. Он же поверил Богу и знал, что в ковчеге его спасение. Рассказ о Ноевом ковчеге — это не сказка, не вымысел. Это истинное происшествие, которое все больше и больше подтверждается находками геологов и археологов. Частицы окаменелых скелетов рыб и осколки ракушек можно найти на вершинах гор. Остатки Ноевого ковчега видны на горе Арарат и будут в свое время откопаны из-под вечных льдов, и тогда весь мир увидит, что Слово Божие верно и истинно и в отношении этого повествования. Помимо истинности этого происшествия, у него есть еще одна замечательная черта. Оно символично. Оно показывает нам наглядно, что такое спасение во Христе. Весь мир погибает. Проповедники, как Ной, говорят ему о погибели, а он равнодушен к предупреждениям и смеется над теми, кто верит Слову Божьему. Спасение во Христе, как ковчег Ноя, спасет праведных во Христе от вечной погибели. Воды потопа, как волны греха, которые топят людей с головой. Земля же не будет больше потоплена, но она сгорит, и тогда Бог создаст новую землю и новое небо, на которых будет жить правда. Когда время спасения людей прекратится и наступит время суда, тогда будет поздно стучать в двери ковчега спасения и проситься внутрь. Бог очень долго ожидает и зовет, просит и даже умоляет. Он отдал своего Сына, чтобы все спаслись, чтобы все вошли в Него, как ковчег, и когда придут беды, они поднимутся на волнах их и будут невредимы. На гербах разных городов есть какие-нибудь изречения. Вот, например, город Париж имеет на своем гербе корабль с такими словами: «Он плавает и не тонет», потому что этот город перенес много войн и бед и уцелел, но фактически только о ковчеге Ноя можно сказать, что он плавает и не тонет, потому что это убежище спасения во Христе. Ной в точности исполнил повеление Бога и построил ковчег так, как ему было сказано, соблюдая все размеры и метод постройки, введя в него всех указанных ему животных. Дивная черта Ноя — послушание слову Бога. Эта черта заслуживает подражания. Мы будем еще говорить о Ное, дети, в наших следующих программах, а на сегодня примите то, что уже слышали, и подумайте обо всем этом серьезно. Главное, я хочу, чтобы вы знали, что в Библии ничего не говорится случайно. Привыкните к этому в самом начале, и вы еще больше оцените и полюбите Священное Писание. Не пропустите продолжение этой интересной беседы о Ноевом ковчеге.

0: Петька – хулиган. Петька проснулся от щелканья за окном. Это был монотонный, отрывистый звук, повторяющийся почти без перерыва. «Что это за птица такая прижилась у окна моей спальни?» Недовольно подумал Петька, натягивая одеяло на голову. «Зануда какая! Даже в субботу спать не дает!» Но одеяло на голове тоже не помогало. Назойливое «кьяк! Кьяк! Кьяк!» раздавалось снова и снова. Петька с неохотой вылез из-под одеяла и подошел к окну. Из-за окна на него глядело голубое небо. Оно было такое чистое и высокое, и в то же время такое близкое. Казалось, протяни руку, и она погрузится в эту голубизну. Вот бы мне стать птицей и взлететь в эту ввысь. Петька даже глубоко вздохнул, представив себя в состоянии невесомости. «Нет, это невозможно, блин!» Произношение слова «блин» было его вредной привычкой. Его он вставлял всюду. Даже в классе, отвечая учителю на заданный вопрос, Петька в одном-двух предложениях мог вставить это слово трижды. Учитель несколько раз предупреждал его не произносить это неуместное слово. Грозилось даже снижать оценки. Но и это не работало. Мальчишки в классе дали ему прозвище «блин». Петьке это страшно не нравилось, и он грозил им кулаком и даже вступал в рукопашный бой. Однажды свидетелем такой рукопашной стал Петькин папа. Он подошел к дерущимся, взял Петьку за руку и молча повел домой. Дома посадил его на стул и внушительно произнес: «Петя, ты что, не хозяин своей речи? Почему ты позволяешь какому-то глупому слову так назойливо цепляться за твой язык? Возьми любую книгу и читай. Ты увидишь, что книжные герои ничего подобного не говорят. Может, это тебе поможет исправить свою речь? И чтобы никаких драк больше, понял? Это мое повеление». Петька нашел на книжной полке самую тоненькую книжку и стал читать. Правда, он не встретил этого слова в речи книжных героев, но свою речь так и не исправил. Вдруг Петька вздрогнул. Прямо по направлению к их дому шла тетка Груша. Он отшатнулся от окна и спрятался за шторку. «Неужели она идет жаловаться?» – струхнул Петька. Вчера вечером он проходил мимо ее огорода и увидел на дереве несколько поспевших черешень. Недолго думая, он залез на забор и потянулся к ветке с ягодами. Срывая одну за другой, Петька клал их в рот и устремлялся за следующие. Пытаясь сорвать самую, как ему показалось, спелую, он потянулся, и его нога соскользнула с забора. Петька уцепился за ветку, и в тот же миг раздался треск сломанной ветки. Вместе с веткой Петька полетел в огород и, приземляясь, услышал крик тетки Груши. «Ах ты, пакостник эдакий! Ты что это, ягоду мою воруешь? Да еще и ветки ломаешь! Вот я тебе сейчас задам!» Тетка Груша схватила метлу и бросилась вскочившему на ноги Петьке. Только он в одно мгновение перемахнул через забор и задал стрекача. Забежав за угол, Петька остановился и осторожно выглянул. Погони не было. Он отдышался и направился домой, еще ощущая во рту вкус сладкой и сочной черешни. Хлопнула входная дверь. Значит, тетка Груша вошла. Петька затаил дыхание, прислушиваясь к доносившемуся из кухни разговору. Но крик невидимой птицы не давал ему возможности расслышать, о чем шла речь на кухне. Через минут пять входная дверь снова хлопнула, и Петька увидел выходящую со двора тетку Грушу. Петькина мама, провожая ее до калитки, что-то говорила ей. При этом обе они улыбались. Петька облегченно вздохнул. Скорее всего, гроза миновала. Он вышел на кухню, налил в кружку молока, отрезал ломоть свежеиспеченного хлеба и помазал его медом. «Вкуснотища!» Наслаждаясь своим любимым лакомством, помыслил Петька. Покончив с завтраком, он вышел во двор и, пройдя в сарай, увидел отца с матерью. Они стояли возле только что родившегося теленка. Он пытался встать на свои тонкие ноги, но это ему никак не удавалось. Корова нежно лизала его языком и ласково мычала. «Вот это да! У нас теленок родился! С белым пятном на лбу! Как у буренки!» – восторженно воскликнул Петька. «Я его назову? Назову Снежинкой! Правда красивое имя?» «Снежинка? Действительно, это имя подходит ему. Пусть будет Снежинкой», – добродушно ответила мама. «Пап, мам, я пойду поиграю, ага?» – выходя из сарая, сказал Петька. «Я уже покушал», – предвидя мамин вопрос, добавил он и выбежал со двора. В переулке он увидел Митьку-одноклассника. Он ехал на новеньком блестящем велосипеде. Петька припустился бежать и, поравнявшись с ним, восхищенно прокричал. «Мить, классный у тебя велик! Дай мне прокатиться!» «Ты что? Он же совсем новёхенький! Кто же новый велик дает?» – возразил Митька и прибавил скорость. «Ух, жадина!» – прошептал во след Петька. И, видя, что Митька сворачивает за угол, что было силы, крикнул во след. «Жадина! Я ему еще пилотку с кокадры подарил!» Петьке очень захотелось досадить Митьке. Проходя мимо Митькиного дома, он обратил внимание на свежепокрашенный синей краской забор. И у него возникла идея. Через 3 дня после этого происшествия поздним вечером Петька осуществил свою идею. Ранним утром, когда тетя Валя, мать Мити, выгоняла корову к стаду, она увидела на своем заборе коричневую надпись: «Здесь живет жадина говядина». Она страшно рассердилась и начала кричать на всю улицу. «Вот хулиганье! Новый забор испортили! Митька, поди сюда!» Стучав в приоткрытое окно, позвала она сына. «Слышь, смотри, что твои дружки натворили! Уши подкручиваю и тебе, и им!» Митя, протирая глаза, вышел на улицу и прочел написанное. Он сразу догадался, чьих это рук дело. «Мам, а я-то при чем? Это Петька написал! Точно? Я ему велик не дал, а он меня жадиной обозвал! Теперь вот на заборе...» Тетя Валя дала сыну подзатыльник и еще громче закричала: «Чтобы все закрасил, чтобы забор снова как новенький стал! А Петьке этого, чтоб на пороге не было грешника окаянного!» По соседству с Митей жила Настенька, которая училась в одном классе с ребятами. Она тоже выгоняла телочку и стала свидетелем тети Валиной угрозы в адрес Пети. Настенька знала, что он способен на подобные вещи. Она сама испытала на себе его хулиганскую выходку. Однажды учитель по математике попросила Петю раздать тетради с контрольной работой. Перед этим она сообщила оценки учеников. Настя получила 5, а Петя 3 с минусом. У них был один вариант, и Петя несколько раз на уроке толкал Настю в бок, прося передать ему решение задачи. Но она не ответила на его просьбу. Теперь у Петьки красовалась в тетради и в журнале 3. Он считал виновной в этом Настю. Раздавая тетради, он незаметно засунул в нескольких местах Настиной тетради кусочки жвачки и сильно придавил листки. Настя пыталась раскрыть тетрадь, но, конечно, тетрадь была испорчена. Тогда Настя никому не сказала об этом, а Пете предложила помочь в решении задач. Но он грубо отказался. Петьку мало кто любил за его вредность и изобретательность на плохие дела, но Насте было очень жаль его. Она всегда первой здоровалась с ним и дружелюбно улыбалась ему. Настя отогнала тёлочку в стадо и, возвращаясь домой, увидела играющего с мячом Петьку. Он был один. Она окликнула его. «Петя, доброе утро!» И, подойдя к нему, предупредительно сказала: «Ты к Мите не приходи больше. Его мама очень на тебя рассердилась. Это ведь ты их забор испортил». «С чего ты взяла это?» – огрызнулся Петька. «Надо мне больно с ним, жадина, связываться!» «Ну вот видишь, это же самое написано на заборе. Значит, это ты написал. Тетя Валя тебя грешником окаянным назвала».
1: «А что это такое? Грешник окаянный?» – недоуменно спросил Петька, вопросительно смотря на Настю.
0: «Грешник? Значит, человек, который идет кривой дорогой».
1: «Чего? Кривой дорогой?» – громко возмутился Петька.
0: «Ты, Петя, не кричи, пожалуйста. Не ты один грешник. Я тоже. И даже тетя Валя. В общем, все люди, понимаешь?»
1: Петька, широко раскрыв глаза, смотрел на Настю. Потом отошел от нее на два шага и прыснул от смеха. Наконец, едва сдерживая смех, прерывисто сказал:
0: «Значит, это не так уж и плохо, если тетя Валя и ты, да и все люди тоже грешники? Тогда пусть дразнится».
1: «Нет, Петя, в этом слове ничего нет смешного. Человек-грешник – это очень плохо, даже ужасно. Знаешь, от этого умирают». Петька мгновенно стал серьезным.
0: «Это почему? Я, например, не хочу умирать, а ты?»
1: «Я уже попросила прощения у Иисуса Христа. Он помогает мне идти прямой дорогой. И еще Он обещает дать мне вечную жизнь. И я теперь всегда с Ним разговариваю, то есть молюсь Богу».
0: «Богу? Ты молишься Богу? Он тебе обещает вечную жизнь?»
1: Петька толкнул Настю в плечо. «Ты чё, ненормальная, что ли? Чокнутая какая-то!» Настя отвернулась от него и пошла прочь. Петька провожал ее встревоженным взглядом. И вдруг он осознал, может, впервые в своей жизни, что был груб с девочкой. Она отвечала ему на его вопрос, а он обозвал ее такими нехорошими словами. Петька догнал Настю и тронул ее за локоть.
0: «Настя, ты это, ну, как его, прости меня. Я не хотел тебя обидеть. И за ту тетрадку прости, ладно?»
1: Петька смущенно опустил глаза.
0: «Скажи, откуда ты знаешь про грешников? Кто тебе это рассказал?»
1: «Книга рассказала. Я ее уже второй раз читаю. Иногда вместе с папой или с мамой. А за тетрадку я тебя простила. И за слова твои недобрые тоже. Знаешь, что я больше всего поняла из этой книги? Что нужно любить Бога и всех людей. И тогда ты уже не грешник, а святой. А святые, Петя, будут жить вечно с Богом».
0: «А ты мне дашь почитать ее? Я ведь тоже хочу всех любить. Только у меня это, ну, никак не получается, Настя. Дашь, а?»
1: Голос Петьки был непривычно тихим, просительным. Настя подумала, подумала и, согласно кивнув головой, ответила. «Знаешь, Петя, приходи к нам, и мы вместе ее будем читать. А я напишу бабушке, и она пришлет такую же еще и для тебя». Петя немного растерялся от такого предложения, но ему очень уж хотелось стать святым и жить вечно. И он согласился.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям и в нашей сегодняшней передаче завершим разговор о пятой главе этого произведения. В этой главе идет разговор о священнической роли Иисуса, который является нашим великим первосвященником. Давайте прочтем стихи с 1 по 3. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Христос представляет меня на небесах, и когда мой враг сатана обвиняет меня перед Отцом, Господь Иисус Христос встает на мою защиту. Он мой первосвященник, ходатайствующий перед Отцом за меня. Мы с вами можем молиться друг за друга, но мы не можем представлять друг друга на небесах. И вследствие того, что мне нужен кто-то, кто представлял бы меня, я поистине счастлив, что у меня есть мой великий первосвященник, который представляет мои интересы перед Небесным Отцом. И это является одной из причин, почему я никогда не буду удовлетворен, просто имея священника на этой земле. Если кто-то намеревается представлять меня перед Богом, я хочу быть уверен, что он сам будет принят Богом и угоден ему. Я хочу быть уверен, что мой представитель обладает всеми необходимыми для этого качествами. Но Иисус был непогрешим и безупречен. Он не совершил ни одного греха. И в то же самое время он жил на этой земле как обычный человек. Поэтому он обладает всеми необходимыми качествами. И он понимает нас. Наш Господь может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Он знает, что мы чувствуем, что переживаем. Иными словами, он является совершенным посредником. Прочтем стихи с 4 по 6. «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником. Но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек, по чину Мельхиседека». Эти вступительные строки пятой главы подводят нас к отрывку, обсуждать который я чувствую себя совершенно недостойным. Мне кажется, что сейчас я нахожусь на самой границе своего понимания. И речь здесь идет о Господе Иисусе. Прочтем 7 стих. «Он во дне плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение». Писание сообщает нам о трех случаях, когда Иисус рыдал. Я лично придерживаюсь мнения, что были и другие случаи, но нам дается описание только трех из них. Один раз это случилось у могилы Лазаря. Иисус прекрасно знал, что вскоре он возвратит Лазаря к жизни. Но в тот момент его сердце переполнялось состраданием к этим двум сестрам, Марфе и Марии, скорбь которых была столь глубока. И поскольку Господь рыдал о них, я точно знаю, что именно он чувствует, когда мы с вами стоим у могилы кого-то из наших близких. В другом случае Господь рыдал по поводу Иерусалима. И поскольку в то время он рыдал об Иерусалиме, я уверен, что он пролил немало слез по поводу городов, в которых живем мы с вами. Они, вне всякого сомнения, дают ему богатый повод для слез. И, наконец, третий, описанный в Священном Писании случай, когда Спаситель рыдал, имел место в Гефсиманском саду. Я был знаком с одним человеком, который, будучи неверующим циником, однажды сказал, что жалеет, что он не мог присутствовать при тех событиях, потому что он сделал бы все, чтобы Господь Иисус принял смерть каким-то иным способом, нежели через ужасающее распятие.
Очевидно, что этот человек осознавал нечто, что укрылось от взора некоторых верующих. Он хотел бы удержать Иисуса от креста. И это желание в точности совпадало с тем, чего хотел сатана. За несколько часов до событий распятия Искуситель приступил к Господу, чтобы предложить ему венец бескрестных страданий. Однако Господь пришел, чтобы совершить волю своего Отца. Он верил себе воле своего Отца, хотя нести на себе наши с вами грехи было неизмеримо тяжело для него. И Господь был услышан за свое благоговение. Если бы Господь Иисус молился в Гефсиманском саду о том, чтобы эта чаша была пронесена мимо него, потому что он не хотел умирать на кресте, тогда мы должны были бы признать, что его молитва не была услышана. Мы знаем, что он все-таки умер на кресте. Но, друзья мои, здесь сказано, что он был услышан, а значит, он молился о том, чтобы смерть не постигла его в самом Гефсиманском саду. Дело в том, что пророчества гласили предельно ясно, что он должен был умереть на кресте. Нам не найти лучшего описания распятия, нежели то, что предстает нам в словах 21-го псалма. Крест являлся жертвенником, на котором Сын Божий пролил свою кровь, оплачивая цену наказания за наши с вами грехи. «Душа тела в крови», — сказал Бог в книге Левит, в 11 стихе 17 главы. «Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». В Ветхом Завете кровь жертвенных животных только покрывала грехи. Но кровь Христа была дана, чтобы совершить очищение наших душ. Христос пролил свою кровь на кресте, который являлся жертвенником. Помните, как он сказал Никодиму, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому? Вот почему Господь не желал умирать в саду. В этом, как я думаю, состояла его молитва, его человеческая молитва, когда он рыдал, и капли его пота были как кровь. Наш Господь был близок к смерти, когда приблизился час его крестных страданий, и он молился, чтобы Бог отложил момент его кончины, дабы он мог дойти до креста. И нам сообщается, что он услышан был за свое благоговение, а буквально услышан был его трепет. Так что страх не всегда представляет собой что-то негативное, как мы с вами уже говорили ранее в ходе изучения этого послания. Было бы противоестественно, если бы мы не страшились определенных опасностей. И я думаю, что в наших церквях мы нуждаемся в чуть большей доле страха. Мы должны бояться Господа. И это является началом мудрости. Сам Господь Иисус испытывал страх. Далее прочтем стихи 8 и 9. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Здесь говорится о том, что он совершился, то есть достиг полноты и завершенности. И это стало основой вечного спасения, ибо единственное спасение, которое он предлагает нам, — это вечное спасение. Если бы вы смогли завтра утратить свое спасение, тогда, друзья мои, оно не было бы вечным, это было бы какое-то иное спасение. Однако Господь предлагает нам только вечное спасение, даваемое всем послушным Ему. Что такое послушание? Однажды люди спросили Иисуса, что нам делать, чтобы творить дела Божии, как мы читаем в 6 главе Евангелия от Иоанна. Иисус ответил, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Друзья мои,
Если вы хотите повиноваться Богу, доверьтесь Христу. Именно это Бог говорит нам здесь. Однако в этих строках есть нечто, чего я не понимаю, и я откровенно признаюсь в этом. Сказано, что хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию. Почему Божий Сын должен был учиться послушанию через страдания? И почему ему нужно было делаться совершенным, когда он уже был совершенным? Здесь я стою перед лицом тайны, которую не в силах постичь. Я знаю только одно. Бог извлек из смерти Христа нечто, что сделало небеса еще более чудесным местом и прибавило что-то к небесной славе, где все уже совершено. Да, я хорошо знаком с объяснениями, которые предлагают нам на этот счет богословы. Однако ни одно из них не удовлетворяет меня. Я просто признаю, что это великая тайна. Христос облекся в наше человеческое естество, и в этом Он естественно повиновался Богу. Павел написал о нем в своем послании к филиппийцам во 2 главе, в 7 и 8 стихах, что Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Друзья мои, я хочу, чтобы вы знали, что когда я умру, если Господь промедлит со своим возвращением, я не стану делать это покорно. Я не хочу умирать. И я думаю, что это противоестественно. И не здорово, когда люди говорят о том, что они желают скорейшей смерти. Я хочу прожить на этой земле столь долго, сколько это возможно. Когда у меня обнаружились серьезные проблемы со здоровьем, многие люди начали писать мне письма со словами утешения и поддержки, говоря, что они молятся за меня и просят Господа сохранить мне жизнь. И я благодарен Богу за то, что Он услышал все эти молитвы. Но среди всех ободряющих писем было письмо от одной верующей женщины, которая написала мне: «Я не молюсь, чтобы Господь оставил вас в этом мире. Я знаю, что вы готовы уйти. Поэтому я прошу Бога, чтобы Он поскорее забрал вас домой». Я незамедлительно ответил этой женщине, прося ее, чтобы она дала Господу возможность самому решить мою судьбу. Потому что моя судьба касается только меня и Его. И мне не хочется, чтобы она убедила Господа, что Ему следует взять меня на небеса. Я сказал этой женщине, что хочу остаться здесь, и буду признателен ей, если она больше не станет молиться обо мне подобным образом. Более того, я попросил ее сообщить Богу, что она ошиблась в своей предыдущей молитве, поскольку я хочу жить. Так что, когда автор послания к евреям говорит, что Христос научился послушанию посредством всего того, что ему довелось претерпеть, я не понимаю этого. Я просто признаю, что имею дело с недоступной мне тайной. Далее мы читаем в 10 стихе, что он был наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. Чуть далее в этом послании автор будет обсуждать вопрос о священстве Христа, поскольку Мельхиседек был дан нам в Ветхом Завете как образ высшего священства нашего Господа Иисуса. Но об этом пойдет разговор уже в 6 и 7 главах. А оставшаяся часть этой главы дает нам еще одно предостережение об опасности духовной глухоты. Дело в том, что существует весьма реальная опасность духовной невосприимчивости, мешающая людям понять эти истины. Прочтем 11 стих. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать».
Автор мог много говорить обо всех этих истинах, но проблема заключалась в том, что его слушатели страдали от этой духовной глухоты и сделались неспособны слушать. То есть автор мог говорить им все эти истины, но они не могли понять его. Кстати, вам никогда не доводилось говорить своему супругу или супруге после проповеди в церкви: «Мне кажется, что сегодня пастор был не в самой лучшей форме, а его проповедь не имела того действия, которое она обычно оказывает на меня». Наверняка вы сталкивались с чем-то подобным. Но не приходило ли вам в голову, что проблема могла быть заключена вовсе не в проповеди, а именно в вас? Может быть, это вы оказались в состоянии духовной глухоты? То есть проблема была вовсе не в сказанном с кафедры, но в том, что именно вы слышали. Проблема со слухом — это серьезная проблема многих верующих. Христос как первосвященник по чину Мельхиседека — это сложная тема, и автор будет подробно обсуждать ее здесь. Но для того, чтобы понять все эти истины, необходимо острое духовное восприятие. Данная тема требует, чтобы люди были в состоянии духовного бодрствования, обладали знанием Слова Бога и находились в тесном соприкосновении с Ним. А они были младенцами, точно так же, как сегодня младенцами являются многие святые. И они хотят, чтобы проповедник говорил с ними с кафедры, как с настоящими младенцами. Они не желают слышать ничего, что окажется сложным для их понимания. И в этом кроется причина, почему проповедникам часто сходит с рук настоящее убийство, происходящее перед лицом всей общины прямо на церковной кафедре. Я говорю о том, что многие проповедники в самом буквальном смысле убивают Слово Бога. Они действительно убивают Его, заменяя Его чем-то из своих собственных представлений и домыслов. Однако их общинам нередко очень нравится.

Первое начало — это греческое слово «стойхион». Это слово относится к первичным элементам, то есть к азбуке христианской жизни. Эти христиане должны были уже становиться учителями и зрелыми верующими, но вместо этого они по-прежнему оставались младенцами, нуждающимися в младенческом сюсюканье. Например, как-то в воскресенье, перед проповедью, один прихожанин подошел ко мне и спросил, что я имею против него. Я в недоумении поинтересовался, что заставило его так подумать. А он ответил, что накануне я прошел мимо него на улице и не сказал ему ни слова. Но, на мой взгляд, это типичное младенчество. Я просто не увидел его. И меня изумляет, когда кто-то вполне серьезно говорит что-то подобное. Или еще один пример. Как-то несколько прихожан обратились ко мне с целой петицией по поводу того, что в воскресенье в церкви не было полной музыкальной программы. Им, видите ли, хотелось послушать хорошую музыку, и в результате весь день для них оказался испорчен. Друзья мои, я называю подобные разговоры детским лепетом. Таким людям впору дать в руки погремушку, а также рожок с соской. И подобным верующим автор послания говорит: «Вы как дети, которым еще нужно молоко, а не твердая взрослая пища. Вы еще не достигли взрослого возраста и зрелого состояния. Младенец действительно не может употреблять мясо в то время, как взрослый может с удовольствием пить молоко». Я должен признать, что многие святые сегодня сидят и слушают раздающиеся с кафедры младенческие речи. И это действительно трагично, что они вынуждены терпеть все это. Но я отдаю им должное за их терпение. Прочтем 13 и 14 стихи. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Такие люди не знают слова Бога. Я не хотел бы задеть чьи-то чувства, друзья мои, но мне очень хотелось бы быть полезным вам. Поэтому я должен сказать вам, это совершенно откровенно. Вы не можете расти без Слова Божьего. И совершенно не важно, насколько активную роль вы играете в церкви. Вы можете быть служителем, вы можете быть членом каждого комитета в церкви, вы даже можете быть главным диаконом или старейшиной в своей общине. То есть совершенно не важно, кем вы являетесь и что вы из себя представляете. Если вы не изучаете Слово Бога, и если вы не знаете, как обращаться с этим Словом, вы никто иной, как младенец. Очень печально, когда человек занимает какое-то служение и при этом все равно остается духовным ребенком. Вы должны двигаться вперед и расти. И это печально, что есть люди, которые являлись членами церкви в течение многих лет, которые, несомненно, спасены, но по-прежнему ведут себя и действуют так, словно это не взрослые люди, а агукающие дети. Они не способны ни на что большее, кроме младенческого агукания. В первом послании к Коринфянам, в начале третьей главы, Павел говорит: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». А в начале второй главы первого послания Петра апостол пишет: «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Давайте прислушаемся к этим предостережениям, друзья мои, и не будем как младенцы. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Берегитесь обмана.
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Думая о грядущем. Думая о грядущем, жду избавления, жду. Солнце разгонит тучи, Бог удалит вражду. Мир на краю обвала, шаг и полет во тьму. Рухнет царство Ваала и задохнется в дыму. Думая о грядущем, я не впадаю в страх. Знаю, что будет лучше тем, кто в Божьих руках. Он верен в своих обетах, руки его сильны. Проходит Господне лето, а многие не спасены. Пусть тяжелее и круче, в последнем пути верста, думая о грядущем, я ожидаю Христа. Николай Водневский, 1983 год.
3: Вера и жизнь. Колонка редактора.
5: Первое предупреждение. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Матфея, глава 24, стихи 3 и 4. В ответ на вопрос о кончине века Иисус дает своим ученикам предупреждение – не поддаваться обману. Перевод на русский язык не совсем точно передает смысл сказанного Иисусом. Что имеется в виду под словом «прельстил»? Оставляя вопрос учеников без прямого ответа, Иисус говорит, как им необходимо себя вести. И первое, на что Он обращает их внимание – «не дайте сбить себя с пути». Берегитесь тех, кто будет пытаться вас обмануть, ввести в заблуждение. Такое значение имеет слово «прельстил», стоящее в оригинале Евангелия. Кончина века. Последнее время. Для нас эти слова означают период времени перед вторым пришествием Иисуса Христа. Мы склонны обращать внимание на признаки, вернее, начинаем в происходящем искать признаки скорого возвращения Иисуса Христа за Своей Церковью. Но правильно ли только так понимать эти слова? Первые христиане и христиане второго поколения после апостолов понимали последнее время несколько иначе. Например, последний апостол, оставшийся в живых, любимый ученик Иисуса Иоанн, пишет: «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». 1 Иоанна, глава 2, стих 18. Так какое практическое значение имеет для нас это предупреждение? Для каждого христианина его время – последнее. Другого у него не будет. И самое главное для нас – жить в свете истины. Почему Иисус предупреждает своих учеников и всех нас остерегаться в первую очередь обмана? Потому что ложь ведет в погибель, а истина – к спасению. Как некто написал на стене своего дома: «Если мы хотим попасть на небо, нам нужно идти по пути, который ведет туда». Этому предупреждению Иисуса остерегаться обмана мы посвятили номер журнала, который вы слушаете. Благословений вам! Вальдемар Цорн.
3: Вера и жизнь. Проповедь.
5: О надежном основании. Согласно строительному словарю, фундамент – преимущественно подземная часть сооружения, служащая его опорой. В последнее время мы часто слышим слово «фундаменталисты», и отнюдь не в положительном смысле. Большой энциклопедический словарь определяет фундаментализм как общественные идеологические религиозные движения, провозглашающие приверженность исходным идеям, принципам, ценностям определенных учений, доктрин, выдвигающие требования преодоления появившихся в ходе их развития извращений, уклонов, ереси и восстановления первоначальной чистоты, возвращения к истокам. Когда мы перестраивали дом, то перенесли вход на другую сторону. К входной двери ведет лестница с бетонными ступенями. Перед дверью широкая площадка. Вскоре мы заметили, что между площадкой и порогом дома появилась щель. Мы ее заделали. Со временем она снова появилась. Стала даже шире, потом еще шире. Оказалось, что мы не рассчитали фундамент. Основание нашего спасения. Единственное верное основание нашего спасения – это наш Господь Иисус Христос. Сейчас не принято говорить об исключительности спасения в Иисусе Христе. Так было и в древности, в библейские времена. За 800 лет до Христа пророк записал такое слово от Господа. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней заключили договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Поэтому, как говорит Господь Бог, вот, я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Самое распространенное неверное основание для спасения «У меня Бог в сердце, я сам». Писание же говорит: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать эту. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Твердое основание для нашего спасения – Господь знает нас, и мы отступаем от всякой неправды. Спасение – это всегда двойное действие. Оно не происходит автоматически, потому что тебя крестили, или ты иудей, баптист, лютеранин. В спасении всегда есть Божья сторона и наша. Иисус говорил об этом так: «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. И когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне, а слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома этого было великое». Луки, глава 6, стихи с 46 по 49. Основание нашей жизни, наших действий. Несколько слов не о спасении, а о нашей практической, повседневной христианской жизни. Вера и дела всегда идут в ногу. Апостол Иаков об этом пишет ясно и определенно. Вера без дел мертва. Но и дело делу рознь. Об этом пишет апостол Павел. «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Искренне верующим людям нужно быть очень внимательными к тому, что они делают, что говорят, что читают или смотрят, на что они тратят самое дорогое, что у них есть – время, на что они расходуют деньги и чем занимаются во время отпуска. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бании возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию стали наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал это, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно людям. Но чем нам руководствоваться? Откуда знать, что мы правы? Ведь так много всяких учений, религий, философий. Основание нашего учения – записанное Слово Божье. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Именно поэтому мы должны слушать, читать, изучать и любить Слово Божье. Нет в этом мире никакого другого, более надежного и верного основания для нашего учения. Им мы можем и должны измерять всякое учение и всякое действие других людей. В первую очередь сверять с ним свои слова и поступки. Имея верное слово, мы можем надеяться. Надежда очень важна. Спросите людей старшего поколения, прошедших лагеря и тюрьмы, какую роль в их жизни играла надежда на освобождение, на верность Господа и родных. Основание нашей надежды – клятва Господа. Слово Божье. Да, на Него можно положиться. Бог даже поклялся. Поэтому и Бог, желая еще яснее показать наследникам обетования непреложность своей воли, воспользовался клятвой, чтобы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, ухватившиеся за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь надежный и крепкий и проникает внутрь за завесу. Бог говорил так, чтобы его можно было слышать. Апостол Петр пишет: «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к нему такой голос: „Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе». Но основывается Петр не только на том, что слышал лично. Помните, как Иоанн Креститель слышал голос Бога при крещении Иисуса, а потом спрашивал: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Поэтому Петр пишет далее: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Слово твое – светильник ноге моей», – сказал псалмопевец. Это не просто слова, но жизненная установка, являющаяся твердым основанием для нашей надежды. Сам Иисус сказал: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Писание говорит: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Нравится нам или нет, но это просто объективная истина. Один судья – Бог. Он будет судить мир не по теориям, которым следуют люди, а по своему слову. «Слово мое, оно будет судить вас», – сказал Иисус Христос. Апостол Павел дает своему сотруднику и другу Тимофею совет. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение малополезно, а благочестие во всем полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а особенно верных. На чем мы строим свою жизнь? Что является нашим фундаментом? Цель нашей жизни – быть спасенным. Господь назвал нас своими, и мы слушаемся Его голоса. Это твердое основание. Проверим себя. Чем определяется наша повседневная жизнь? Работаем ли мы над собой шаг за шагом, устраняя из своей жизни всякую неправду, то, что не соответствует нашему положению? Библия – основание нашего учения, наш абсолютный авторитет. Знаем ли мы ее? Читаем. Любим. Мы имеем твердую надежду. На чем она основана? Бог поклялся самим собой, что приготовил нам наследство. Мы уверены в нашем спасении, потому что Отец наш верен своим словам. Ему одному слава. Аминь. Вадим Белый.
3: Вера и жизнь. Малая кафедра.
5: Знать голос Господа. Вам приходилось встречать людей, которые возомнили себя Мессией? Мне приходилось. Это произошло более 30 лет назад, когда я был еще атеистом. У меня тогда начал проявляться интерес к сверхъестественному. Как раз развалился Советский Союз, упал железный занавес, и в различных кинотеатрах, концертных залах начали выступать люди, обещавшие различные чудеса и исцеления. На одно из таких выступлений пошел и я. Выступающий рассказал о своих невероятных способностях, а потом совершил перед изумленной публикой исцеление больных людей. Теперь я понимаю, что это был обман. Зрители были в восторге. А потом этот человек, его звали Лев, заявил, что о нем написано в Библии, что он – Лев от колена Иудина, то есть Мессия. Многие люди, находясь под впечатлением от его чудес, поверили ему. Иисус говорил: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я». Как же нам уберечься, когда, как говорил Иисус, восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных? Лучший пример того, как не повестись на обман дьявола, дал нам сам Иисус Христос. Когда дьявол искушал, прельщал Иисуса в пустыне, каждый раз Иисус отражал его искушение, цитируя Священное Писание. Нам тоже нужно хорошо знать Слово Божье. Недавно я общался с братом, который несет важное служение. Он увещевал одного человека, который употреблял много алкоголя. Тот ответил брату, что в Библии написано: «Пей, но не упивайся». Вот он и пьет, но не упивается. И брат не знал, что ему ответить. Когда я сказал, что нет таких слов в Библии, брат удивился, так как помнил только вторую часть этой фразы «не упивайся». Этому пьянице удалось обмануть человека, который уже около 15 лет во Христе. Я спросил у брата, читает ли он Библию каждый день. Он ответил, что примерно раз в неделю. Как вы думаете, если пьяница смог обмануть брата, сможет ли его обмануть дьявол? Очень важно иметь близкие отношения с нашим Господом как через Слово Божье, так и через искренние молитвы. Иисус говорил, что Он добрый пастырь. В Евангелии от Иоанна написано, что овцы знают пастыря и слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Следовательно, и нам нужно очень хорошо знать нашего пастыря, его голос, Слово Божье, чтобы нас не ввели в заблуждение. Один из примеров близких отношений человека с Господом – Неемия. На протяжении всей книги Неемии мы видим, как много он молился. Некоторые молитвы, как рассуждения, основательные, а некоторые очень короткие, когда незамедлительно нужно было принимать решение. Видно, что молитвенные отношения Неемии с Господом были просто образом жизни Неемии. И когда дьявол пытался обмануть и устрашить Неемию через иудейских пророков, он тут же распознал обман. «Пришел я в дом Шимаии, сына Делаии, сына Мегитавела». И он заперся и сказал: «Пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью. Но я сказал: не пойду. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне. Но что Тавия и Сановалаат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели обо мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Тавию и Сановалаата по этим делам их, а также пророчицу Ноадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Неемия, глава 6, стихи с 10 по 14. Представляете, не один, а как минимум несколько иудейских пророков пытались обмануть Неемию. Насколько же хорошо нужно знать Господа, Его голос, чтобы понять и не поддаться такому искусному обману. Кстати, опытные кассиры отличают поддельные купюры от настоящих не благодаря тому, что хорошо знают сотни различных методов изготовления фальшивок, а потому что очень хорошо знают настоящие, имея постоянную практику пропускать их через свои руки. Дорогие друзья, умоляю вас ежедневно пребывать в Слове Божьем, молитве, христианском общении, чтобы все больше познавать нашего Господа, чтобы не пасть жертвой обмана. Виктор Танцюра.
3: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
5: Победы и поражения. Как я могу одержать победу над грехом, который постоянно проявляется в моей жизни? Для этого прежде всего надо знать причину греха, а также средства, которым грех должен быть устранен. Здесь нам придется обратиться к Священному Писанию. Апостол Иаков пишет: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Значит, похоть возникает изнутри, а искушение приходит извне, и они порождают грех. Как правило, прежде нежели совершить тот или иной грех, человек долго носит его в сердце. Иногда неделями, месяцами, даже годами. Он в мыслях его и желаниях. Грех уже был внутри нас и ждал только случая всплыть наружу. Поэтому Христос говорит в Нагорной проповеди: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Это значит, что в сердце грех уже совершился. Таков божественный закон. Давид в своей молитве покаяния говорит, что его грех не был неожиданным. Он обращается к Богу: «Вот ты возлюбил истину в сердце, неверность сердца привела его к падению». Отсюда нам понятна просьба Давида: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Давид нуждался в очищении сердца. Каждый грех, рождающийся внутри, имеет свою предысторию. У некоторых она длится годами, у других – неделями, а иным достаточно и мгновения, чтобы упасть. Иаков пишет: «Похоть же, зачав, рождает грех. Между зачатием и рождением всегда лежит промежуток времени. Например, вы осуждаете своего ближнего, но, извинившись, говорите, что оказались вовлечены в этот грех по той или иной причине. О нет! Вы уже раньше внутри, в мыслях и чувствах, были недоброжелательны к этому человеку. Это нерасположение к нему вы носили в своем сердце некоторое время. Грех был последствием ваших нездоровых мыслей, греховных желаний и настроений. Вспомним о том споре, который возник между пастухами Лота и Авраама. Спор этот показал, кем был Лот и кем Авраам. В этом споре Авраам проявил свое доверие Богу, а Лот – сугубо земные плотские интересы. Лота спор повел в Содом, потому что Содом был в его сердце. Подобный случай был и с Аханом, когда Иисус Навин спросил его: «Почему ты это сделал?» Ахан ответил: «Увидел я, мне полюбилось, и я взял это». Два этапа предшествовали краже: увидел и захотел. Ахан был увлечен своей похотью, а потом оказался вовлеченным и в грех. Он поддался греху, потому что лелеял в сердце похоть. Достойно внимания и то, что в этой главе дважды упоминается поколение Ахана. Не говорит ли это о том, что если мы найдем в сердце одного такого Ахана, то нужно исследовать все его поколение, то есть разобраться, откуда произошел этот грех, где его корни? Снежная лавина, приносящая большое несчастье людям, часто берет начало с горстки снега, который птица стряхнула с дерева. Тяжкие падения, как правило, начинались с одного запретного взгляда, запретной мысли или чувства. Бог возлюбил истину в сердце. Истина в сердце несравненно больше, чем просто не говорить неправду или никому не делать зла. Это внутренняя стойкость и хождение перед Господом, сознание постоянного Его присутствия. Бог действует всегда открыто, как в природе, так и в воспитании верующих. Человек же действует, как правило, скрытно. Бог доводит каждое дело до конца и строит не с фронтона, а с фундамента. Бог нисходит в самую глубину нашего существа. Своим светом Он проникает в самые потаенные уголки нашего сердца до того места, где рождаются наши мысли и чувства, и открывает нам наши греховные помышления, сокровенные чувства, которые еще не оформились в мысли. Перед Богом все открыто. Когда царь Езекия велел очистить храм, он сказал: «Начните изнутри». Когда Бог восстанавливает согрешившего, Он также начинает изнутри. Он поступает как Езекия. Сначала открывает двери и дает указ выбросить всю нечистоту из святилища, зажечь лампы, принести курение, вознести все сожжения, приготовить для хлебов стол, все сосуды алтаря, которые были осквернены, осветить и принести перед жертвенником Господним. Только тогда, когда все это было сделано, царь Езекия пошел в дом Господен. Апостол Павел пишет: «Вы – храм Божий». Перед тем, как войти в этот храм, Господь освящает его, как и пишет далее апостол Павел: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохраняется без порока». Как часто мы бывали неверны перед Господом! Мы, как дети, сорвав цветок, втыкали его стеблем в песок и поливали, думая, что он будет расти. Снаружи мы стараемся быть похожими на детей света, а внутри миримся с тьмой. Мы печалимся о погибшем винограднике, а маленьких лисенят оставляем в живых. Наша христианская повседневная жизнь должна быть плодом живой внутренней связи с Христом. А как часто мы вместо этого проявляем лишь усилия? Будь осторожным или не делай то или другое. Но такое старание без глубокого духовного пробуждения только утомляет, а плода не приносит. Я не могу ходить во свете, если у меня нет истины в сердце. Я не могу быть верным Богу и справедливым к людям, приветливым и любвеобильным, если я не таков внутри. на показной праведности далеко не уедешь. Наш внутренний человек должен целиком стать на Божью сторону, и тогда мы будем сохранены от многих падений. Добрые намерения не делают из нас победителей. Это только одна сторона. Если кто-то желает осушить ручей, то должен перекрыть источник. Кто не хочет погибнуть в огне, не должен играть с огнем, даже с искрой. Но как можно перекрыть источник? Можно ли осуществить это самому, своей волей, своей решимостью? Здесь мы должны признаться, что нам это не под силу. Нужно нечто большее, нежели наша воля. Нужно нечто большее, чем почитать себя мертвым для греха. Нужен закон Духа жизни во Христе. Так пишет апостол Павел. Этот Дух жизни, который во Христе, действует и во мне, и через него я обрел освобождение от закона греха. То освобождение, которое я долго искал своими силами, как пишет тот же апостол в 7 главе послания к римлянам. Грех действует в нашем теле как закон. Подобно тому, как закон притяжения воздействует на каждый предмет, притягивая его к земле, так и в нас действует закон греха, который постоянно тянет нас вниз. Но предмет может быть сохранен от падения, потому что другой закон может на него повлиять. Это закон жизни в руке, которая может удержать предмет. Точно так же Господь хранит от падения тех, в ком действует сильнейший закон, чем закон греха. Это закон Духа жизни во Христе. И если вы истинное чадо Божие, христианин, рожденный свыше, помните, что в ваших руках нечто драгоценное. Как вы беспокоитесь, чтобы эта драгоценность не упала на землю, так и Господь Иисус Христос, наш Спаситель, намного больше заботится о том, чтобы не дать вам упасть. Только не забывайте позволять Ему держать вас и хранить в Своей руке. До тех пор, пока нас пленит и увлекает желание плоти, мы еще не заняли место, предназначенного для распятого со Христом. Георг Штайнбергер.
3: Вера и жизнь. Проза.
4: Снилось мне, я верю в Бога. Прежде верить не хотел. Думал, подожду немного, много нерешенных дел. Я неверие не мерил. Знал, конечно, видит Бог. Я не то чтобы не верил, я довериться не мог. Не умел, как говорится, не идти как на убой, а дорогой раствориться в благодати голубой. Будет все теперь иначе, напряжений прежних нет. Видишь, Господи, я плачу, я не плакал много лет. Дмитрий Строцев.
5: Новое творение. Виталий – диакон церкви. В прошлом он был одним из криминальных авторитетов в ОПГ. В 90-е сколотил банду из крепких молодцев и держал с ними в страхе всю округу. Чем занимаются такие ребята, долго объяснять не надо. Пацаны крышевали крутых и богатеньких. Их интересы и бизнес, большей частью, тоже криминальный. Надо заметить, что Виталий воспитывал своих хлопцев быть культурными, а не блатарями и беспредельщиками, на уме у которых только топчи поляну, драки, ежики-перышки, поножовщина, да стволы, перестрелка. Его ребята были вежливыми. Все у них было по закону. Их закону. К примеру, если кто-то обидел мать-одиночку, бабушку или последнюю бедолаги забрал, накажут и заставят вернуть. Этакие деточкины и Робин Гуды, благородные разбойники, непринужденно, легко и победно совершающие свои подвиги во славу всеобщей добродетели и высшей справедливости. Короче, народные любимцы. Виталию было чуть больше 30, и он уже дважды успел побывать в местах не столь отдаленных. Первый раз по статье «Рубль 45», статья 145 УК РСФСР «Грабеж», а второй «Рубль 46», «Разбой». И вот такой человек обратился к Богу и стал служителем Христа. Чудо, да и только! Как это случилось, рассказываю. «Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа», говорит пророк Иеремия. Это про Виталика. Когда жена Лена обратилась ко Христу и стала посещать церковь, муж не препятствовал. Он даже обрадовался. Ангелы под рукой, нехило, мало ли что, пригодятся. Уголовники – народ суеверный. Живут не только кражами и грабежами, не чуждо им и стремление к прекрасному. На их телесах наколки с птицами, музыкальными инструментами, звездами, всякой всячиной. Но рулит всегда духовное. В приоритете церковные купола на всю грудь, кресты с цепями, горящие свечи и письмена. «Спаси и сохрани». Не забывают они и о своем ангеле-хранителе, изображая его с крыльями на облаках. Все это, по их мнению, должно оберегать от порывов житейских бурь. Жизнь у них всегда за гранью, как по лезвию бритвы. Тут божественное нужно иметь всегда при себе. Жена просила мужа пойти в церковь и покаяться. Умоляла оставить криминальные дела, но он все противился. «Какой Христос? Ты что, Лена? А порядки наводить кто будет? Ты верь, я же не против. Меня только не трогай, у меня вера в душе». Лена продолжала молиться. Однажды вечером он лег в постель, уже собрался было заснуть, но сон бежал от него, как от библейского царя Артаксеркса. В ту ночь Господь отнял сон у царя, и эта бессонная ночь решила судьбу евреев, спасла их от геноцида. Так случилось и с Виталием. К нему постучалось спасение. Лежа в постели, он думал о завтрашнем дне. Тревога подступила к сердцу. Утром нужно было быть на стрелке. Встреча с бандитами из другой группировки. Не раз ему приходилось бывать на подобных разборках. Но предстоящее дело было очень серьезным. Могут и порешить. Убить. Жена, видя ворочающегося сбоку на бок мужа и чуя его тревогу, стала просить: «Уходи от бандитов, Виталик! Тебя убьют! Хочешь в гробу лежать? А как же наши дети? А я? Покайся! Христос простит! Бог не оставит тебя, поможет!» Муж молчал, притворился спящим. Глубокая ночь, тишина, сна ни в одном глазу. Вдруг нечто сверхъестественное окутало его, и он от всего сердца обратился к Христу с покаянием. Слезы потекли из глаз, и какая-то неведомая радость, как божья птичка, вспорхнула в его душу. Что это? Он вспомнил слова Елены, что после покаяния человек рождается свыше и становится другим, новым творением. Может, это оно и есть? Встав тихонько, чтобы не разбудить жену, он оделся, завел машину, уложил припрятанные в гараже ножи и наганы в сумку и поехал посреди ночи к реке. Там, поднявшись на мост, только что родившееся на свет Божий новое творение решительно бросило все это добро в реку. Будто тяжелый камень упал с души. Свобода от пут и страха. Он сел в машину и радостный поехал домой. Наутро пришел к своим сообщникам и сказал, что пойдет на бандитскую встречу один. Кореши напряглись конкретно, особенно когда узнали, что он утопил волыну, огнестрельное оружие. Подумали, что их академик, преступник в авторитете, не в себе и надо бы ехать с ним, чтобы прикрыть. Правила подобных группировок – все за одного. К тому же они любили Виталия и готовы были головы положить за него. Но он принял решение ехать один. Приезжает к месту встречи, ждет. Никого. Прождал долго, но так никто и не пришел. Вопрос решился сам собой. По законам братвы, сторона, не явившаяся на стрелку, считается проигравшей. Случилось невероятное. Пока Виталик был в ожидании, многое пришлось передумать, даже с жизнью мысленно попрощаться. И вдруг такой неожиданный поворот. Он понял, что это знак от Бога, и связан он с тем, что произошло накануне ночью, с его покаянием. Велика сила покаяния. Где стоит покаявшийся грешник, там вырастает цветок, говорит Талмуд. Когда царь Давид согрешил с женой Урии Хетта, Версавией, у нее родился ребенок, который вскоре умер. пророк Нафан обличил царя, Давид понял свою ошибку и искренне покаялся. Об этом говорит его знаменитый покаянный псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Псалом 50, стихи 3 и 4. Позже та же Версавия, ставшая после смерти мужа женой Давиду, родила ему сына, будущего великого царя Соломона. Это говорит об абсолютном Божьем прощении. Виталий вернулся к своим браткам и рассказал, как Бог чудесно разрешил их дело. Не пришлось никого мочить, убивать, и когти рвать, убегать. Те от удивления в один голос воскликнули: «Ничего себе!» Потом он объявил, что завязывает с непутевой жизнью и будет служить Христу. Из подобных группировок так просто не уходят, разве что вперед ногами. Но Виталик был академиком, а это совсем другое дело. Ему можно. Это побудило некоторых корешей серьезно задуматься над своей жизнью. Поначалу у новоиспеченного творения не было никакой работы. Виталик ушел, можно сказать, в никуда. Ничего толком делать не умел, а в руках тяжелее ложки ничего не держал. Было искушение снова вернуться на старую дорожку, но жена напомнила ему евангельское. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад. И пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Какое-то время его еще бросало из стороны в сторону. Человек прилипляется к греху. Даже понимая, что это приносит вред и боль, ему трудно бывает разорвать все путы сразу. Жить по-старому Виталий уже не хотел, а по-новому еще не научился. «Лошадь сдохла, слезь», — гласит индейская пословица. И Виталий принял твердое решение — назад дороги нет. Жена ликовала. Она всячески поддерживала его и согласна была щи лаптем хлебать, жить в нищете, только бы не бояться за мужа, что его, как собаку, однажды где-нибудь пристрелят. Был пасмурный день. Накрапывал дождик. Виталий вышел на улицу и увидел ползущих по асфальту дождевых червей. Ему стало их жаль. Он присел на корточки и стал собирать в ладошку, чтобы вернуть на землю. Увлекшись, не расслышал звук приближающихся шагов. Как вдруг кто-то подле него остановился. Подняв голову, он увидел удивленные глаза своего соседа, директора комбината, который тоже когда-то крышевал. Тот спросил: «Виталик, что это ты делаешь? Червяков жалко». «Что? Смотри, сколько их тут на дороге. Передавят же, спасать надо». «Что с тобой? Ты в порядке?» Не получив ответа, директор быстро ретировался и через несколько дней поставил себе высоченный забор, защищаясь им от Виталика, спасающего червяков. Он знал его как «сорви голову», и картина с червяками его сильно напугала. «Крыша поехала», — подумал сосед. «Лучше держаться от него подальше». Директор еще не забыл творческого подхода к своему дню рождения, когда Виталик принес ему в подарок боевую гранату. Зря начальник заборами отгораживался. Виталик стал новым творением, помогал людям и делал это от всего сердца. Устроился на хорошую работу, прорабом на стройку. Потом начал посещать тюрьмы с проповедью Евангелия. Задатки лидера пригодились, в тюрьме это чуют за версту. Свой, доверяют, каются. Ездит он к ним уже 15 лет. Есть у нас 3 исправительных колонии особого режима для пожизненно осужденных. Черный дельфин, белый лебедь и полярная сова. Какие романтические возвышенные названия. По популярности первое место в этих заведениях занимает религиозная литература, потом философская и приключенческая. Виталий посещает «Черный дельфин». Тюрьма находится в Оренбургской области, в городе Соль-Илецк. Это бывший острог, история которого берет свое начало с екатерининской поры. Каторжане занимались здесь добычей соли, отсюда и название города. После подавления Пугачевского бунта в 1775 году в острог массово завозили ссыльных, которые обслуживали солеломни. Минули века, но назначение этого заведения не поменялось, и тюрьма всегда оставалась тюрьмой. В 1847 году этапом из Орской крепости через Илецкий острог в Уральск конвоировали украинского поэта Тараса Шевченко. А в 1942 году в этой тюрьме умерла известная немецкая актриса Карола Нейер. Благодаря служению Виталия в «Дельфине» уверовали и приняли крещение 140 человек. Многие учатся на библейских курсах, которые заочно проводит с ними церковь. Не чудо ли это? Велик промысел Божий. Такова краткая история одного преступника. Слово «преступник» означает «приступивший», «нарушивший закон», «совершивший что-либо запрещенное и недозволенное». Перед Богом мы все преступники, потому что нарушили, приступили Его закон. Этот закон посерьезнее Гражданского кодекса будет. Он недоступен звону злата. Нет нам никакого оправдания. Но любящий Христос простил нас и предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Рядом с распятым Иисусом висели два разбойника, один по правую, а другой по левую сторону. Один получил прощение, а другой в это же самое время насмехался и отвергал Спасителя. Эти двое – символ всего нашего грешного мира. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вот уже более 2000 лет Христос с любовью простирает с Голгофского креста свои пронзенные руки, чтобы преступников сделать новым творением. Принять Его любовь – это самое главное, что нужно успеть сделать на этой земле. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Ширинай Досова.
6: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Сколько путей, сколько дорог нам казалось открыто перед нами.
1: Сколько путей, сколько дорог, юность моя ты прошла. Ранней зарей, свежей весной, молодость всю унесла. Как бы хотел

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Восьмое сентября. Научитесь у птиц. И аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Книга пророка Иеремии, 8 глава, 7 стих. Один естествоиспытатель поймал не умеющего летать птенца, увез его в другую страну за 2000 километров от его родины. Птенец вырос, был выпущен на свободу и сразу же улетел на свою родину. Другой естествоиспытатель привез яйцо певчей птицы с юга в более северную страну, рассчитывая на то, что выведенный из яйца птенец приживется на новой родине. Однако высиженный из этого яйца птенчик с наступлением осени улетел туда, откуда был вывезен еще в яйце. Животным, птицам и другим живым существам вложен Богом так называемый инстинкт, и они подчиняются ему. Душа человека по природе христианка, ее влечет к Богу, и, имея общение, связь с Ним, она бывает удовлетворена. Душа, сотворенная по образу Божию, не может быть вполне удовлетворена, пока она не знает Бога. Никто, кроме самого Бога, не может действительно удовлетворить душу, ибо она создана ради Него и без Него будет беспокойна и в тайном мучении. Насытить бессмертную душу человека может только Бог. Не идея о Боге, а сам Бог. Наша бессмертная душа должна быть магнитной стрелкой, постоянно устремленной к небесному полюсу. Стрелка эта может быть выведена из равновесия, может уклониться на мгновение вправо или влево, но тут же снова потянуться к Богу любви и источнику всякого милосердия и сострадания. «Бог так сотворил человека, — говорил Лев Николаевич Толстой, — что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Вот она, слава Господня. Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И прошел Господь пред лицом его и возгласил: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Книга Исход, 33 глава, 18 стих и 34 глава, 6 и 7 стихи. Миша много раз видел президента своей страны по телевизору, но никогда не думал, что увидит его совсем рядом и даже будет с ним разговаривать. Встреча была впечатляющей. Торжественно и стройно играл духовой оркестр. Но вот на площади появилась президентская машина. Глава государства вышел из нее и, приветливо улыбаясь, стал пожимать руки стоявшим вокруг него людям. Потом он стал интересоваться их нуждами и проблемами. А когда увидел Мишу, то наклонился и взял его на руки. «Как твои дела, малыш?» – спросил он. Мише показалось, что ни в одной стране нет такого замечательного президента, доброго, вежливого, интересующегося даже делами маленького мальчика. Слава и величие правителя проявились в его добром отношении к людям. «Если вы хотите, взирая на славу Господню, преобразиться в его образ, то не забудьте, что прежде всего нужно с его помощью научиться любить людей, быть милосердным и долготерпеливым, как наш Господь. После того, как Моисей провел в близком общении с Богом 40 дней и 40 ночей, лицо его сияло так сильно, что люди не в силах были на него смотреть, и ему пришлось покрывать свое лицо. Вот как преображает человека взирание на славу Божьего величия. Давайте и мы всегда будем восхищаться его прекрасным характером, чтобы уподобиться ему.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Итача, говори, Господи. Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин», автор Элизабет Джордж.

Мария и волхвы. Увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему. Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих. Сегодня, после того, как мы еще раз взглянем на описание жизни Марии Матфеем, на подробности, которых нет в остальных Евангелиях, мы сразу поймем, каким прекрасным делом мы занимаемся. Смиренная Мария родила Христа, а теперь принимает у себя волхвов с Востока. Думаю, им было нелегко объяснять свое посещение. Эти волхвы увидели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему. Вначале они пришли к царю Ироду, который сильно встревожился, что кто-то другой, кроме него, был удостоен поклонения и титула царя. Даже первосвященники и книжники Ирода не знали, кто мог быть этой царственной особой. Но волхвы вскоре нашли его. Звезда, направлявшая этих праведных странников сотни миль, привела их к двери дома в Вифлееме, за которой они нашли Марию. Они пришли поклониться ее младенцу, младенцу Иисусу, как иудейскому царю. Мария, подумав об этом, конечно, воодушевилась посещением таинственных путешественников, просветивших ее. Эти мужи пришли в Вифлеем поклониться младенцу Христа, иудейскому царю. То обстоятельство, что они несколько месяцев шли издалека, дало Марии еще лучше понять и яснее представить будущее и царство, которое Бог приготовил для ее ребенка. Эти волхвы, пришедшие с Востока, за

свидетельствовали свое почтение младенцу Марии не только поклонившись ему, но и принеся драгоценные дары. Эти дары, должно быть, пригодились Иосифу и Марии во время их спасительного бегства в Египет. Они обратились в бегство, чтобы защитить своего любимого сына от бойни, устроенной завистливым царем Иродом, в которой в Вифлееме и его окрестностях были убиты все младенцы мужского пола. Дорогая слушательница, Бог знает нужды своих детей, в том числе и ваши, и Он заботится о том, в чем они нуждаются и в чем нуждаетесь вы. Нуждаетесь ли вы в воодушевлении, большем понимании или в хлебе насущном? Бог обещал, что восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе. Филиппийцам 4:19. Теперь обратитесь к Нему. Вознесите Ему свои нужды. Вспомните еще раз, что Господь – пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Псалом 22, 1 стих.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

0: Позвольте начать с того, что я вас всех сердечно приветствую, любовью Господа.
1: Позвольте прочитать место Священного Писания. Первая книга Моисея, Бытие, 1 стих 1 главы, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день 6». Я хочу засвидетельствовать очень простую истину, аксиому, то есть истину, которая не требует доказательств. Все, что делает Бог, то все прекрасно. Бог увидел, что Он сделал, и дал этому деянию наивысшую оценку. Он взвесил на своих весах, и Он эту оценку дал высшую, хорошо, весьма. Я думаю, что и нам придется давать оценку, когда мы пройдем весь земной путь. И вот мы оглянемся, каким Господь путем нас вел. И я не сомневаюсь в том, что мы скажем: «Великий Бог мой, Ты все сделал в моей жизни весьма хорошо». Хотя в нашей жизни не все легко воспринимается, когда конкретно мы встречаем те или иные трудности. Я хочу привести хотя бы 1-2 примера из Ветхого Завета и из Нового Завета, и немножко из нашей жизни. Давид восклицает в конце своей жизни: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Давайте спросим Давида: «Разве тебе было приятно, когда Саул бегал за тобой? Ты ночевал в пещерах, ты бегал по пустыням, ты скитался в горах, и неужели это все для тебя приятно? Когда родной сын восстал на тебя, и ты покинул престол, когда ты, узнав о смерти сына твоего, кричал: „Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя“?» Все это Давид хорошо помнил. Он помнил, как он сам свидетельствовал, что постель моя мокрая от слез моих. Да, жизнь у него была трудная и весьма трудная, насыщенная многими бедами, но вот Бог его так провел, что оглядывается назад и говорит: «Прекрасно Бог вел меня». И таких примеров можно привести было бы очень много. И один из примеров, который хотел бы я из Ветхого Завета привести, хотя, повторяю, их много, я хотел бы напомнить об Иосифе. Благополучное детство, любимый сын у отца своего, и вот Бог предопределил ему скитание. Когда его бросили в сухой ров, как бы в колодец, и он видел кусочек синего неба над головой своей, он задавал вопрос: «Почему, Господи? Почему? За что?» Но что Господь мог ему объяснить в тот момент? Когда Иосиф жил у отца своего, Господь сказал ему, что поклонятся тебе все, разве тебе не ясно? Но в этих условиях, когда он лежит на дне колодца, он забыл о всяких снах. Господь мог бы послать ангела своего, который бы утешил его и сказал: «Иосиф, не смущайся, твой путь к восхождению царского престола начался. Это твоя первая ступенька к восхождению на царский престол». Но Бог не посылает ангела своего. Моисей поплачет и перестанет. Это ему не повредит. Божий план избавления Израиля и восхождения его на высокую степень благословения начался. Братья его поднимают на поверхность земли. Иосифа мелькнула, видимо, мысль: «Братья пошутили надо мною, и теперь меня освободят». Но вместо этого одевают цепи на Иосифа, как на раба, считывают покупатели серебряники и отправляются в Египет. О чем думает Иосиф, когда пристегнули его к верблюдам, и он шествует по пескам в неизвестном направлении? Каждый шаг Иосифа отделяет его от любимого отца. И Бог ему и здесь не посылает ангела, чтобы сообщить: «Не бойся, Иосиф, ты шествуешь к царскому престолу». Я не буду подробности рассказывать, вы эту историю за Иосифа хорошо знаете, в основном все. Господь его благословил в доме Потифара, и вот он за верность Господу, за чистоту своих чувств посылается в тюрьму. Я хотел обратить внимание за то, что Иосиф сообщил этой женщине: «Я боюсь Бога, и Бог ему посылает в темницу не в порядке наказания, а как бы ставит его на стартовую площадку к царскому престолу. Из тюрьмы он прямо на престол будет восходить». Я хочу обратить внимание, что для Иосифа тюрьма была очень тягостна. Виночерпию говорит: «Вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо». Это уже говорит о том, что его тяготило, что за Иосифа некому даже вспомнить. И это его тяготило. И когда виночерпий освободился, наверное, Иосиф ждал: «Сейчас виночерпий вспомнит обо мне, и откроются тюремные двери, и я буду на свободе». Так мог рассчитывать Иосиф. Но Бог не разрешил вспомнить за Иосифа виночерпию. В этом великая милость Божия, хотя для Иосифа это было непонятно. Если бы виночерпий вспомнил за фараона, и фараон бы освободил Иосифа, кем бы был Иосиф? Он бы освободился из тюрьмы, но был бы таким же рабом, только служил бы другому хозяину. У Бога по отношению Иосифа совсем другие планы. И вот тогда, когда пришел час, назначенный Богом, все в один день перевернулось в жизни Иосифа. Фараон увидал сон. Тут же виночерпий исполнил за Иосифа. В этот же день Иосиф дает толкование. В этот же день Иосиф обличается в царскую одежду, и золотая цепь на его. Он провозглашен великим человеком. Это Божий час. Иосиф долго его ждал, но он не думал, что вот так вот будет просто, как он пришел в этот день. Божьи пути нам всегда кажутся не такими, как наши. Я не фантазировал себе сегодняшний день, ну, скажем, несколько лет тому назад, вот такого бы, как сегодня, я бы все равно не придумал. А у Бога впереди еще более прекрасное, чудное, славное. Я хочу привести пример из Нового Завета. Отец обращается к Иисусу Христу, у него больная дочь при смерти. Иисус дает согласие Иаиру идти в дом и исцелить ее. Но по дороге, идя в дом к Иаиру, остановился и стал искать женщину, которая прикоснулась к нему. Хорошо знаю, что Иаиру не терпелось, чтобы Иисус скорее пошел, ведь дочь-то при смерти, не просто больная, а при смерти. Нельзя было медлить ни одной минуты. И ученики поняли переживания отца и говорят: «Ну, если кто-то прикоснулся к тебе, ну, случайно, отец-то ждет, скорее иди». А Христос никуда не идет, стоит и ищет эту женщину, которая прикоснулась к Иисусу. Женщина вышла, стала рассказывать все подробности своей жизни. Женщина оказалась способной много говорить. Сказала всю историю своего заболевания, поисков Иисуса. Она еще продолжала рассказывать, а вот к Иаиру пришли и сказали: «Не утруждай учителя, дочь-то умерла уже твоя». Иисус Христос внимательно слушал ее, ни в чем не перебивая. Но вот тогда, когда дочь умерла, он благословляет ее и говорит Иаиру: «Не бойся, только веруй, пойдем в дом твой». Но вы знаете, что произошло в доме. Христос исцелил девочку. Много переживаний было у отца, когда шел он по дороге, но вот они все позади, и он благодарен Богу. Но я вот на что хотел обратить. Нам иногда кажется, что наше горе самое большое, и такого ни у кого нет, как мое. И Иаиру казалось, что Христос должен скорее к нему в дом прийти. Иисус Христос считал, в первую очередь надо уделить внимание вот этой бедной женщине. Хочу обратить внимание, что девочке было от роду 12 лет. Ну и женщина болела 12 лет. Так что же получается? Иаир радовался 12 лет с этой девочкой, наслаждаясь, а женщина все эти 12 лет страдала. Разве не справедливо в первую очередь посмотреть на того, уделить внимание тому, кто больше всех страдал? Бог всегда справедлив. Все, что делает Господь, то хорошо весьма. Нам не всегда понятно, что делает Господь. Но тогда, когда мы видим результат Его деяний, мы прославляем Бога, хотя до этого мы и роптали, и проявляли недовольство. Когда задают много вопросов Ну как там сейчас в Союзе? Как дела? И вы знаете, я вижу в глазах тех, которые задают вопрос, какое-то даже сочувствие, соболезнование. Ах, как там тяжело. Ко мне вчера подходили и спрашивают, ну где лучше, там или здесь? А я не знал, что ответить. Хорошо там, где Бог тебя поставил. И скажу вам, братья и сестры, знаю, что здесь присутствует много тех, которые немало претерпели на своем пути, там, где когда жили в Союзе, немало. Но многие трудности вспоминаешь с великой радостью, потому что это не мрачные страницы жизни, нет, это светлые страницы к жизни, когда при всей темноте особенно видна была помощь Божья. Это ведь самое главное. Мы, когда придем в Царство Небесное, о чем мы будем говорить? Что мы будем вспоминать? Я знаю, когда у нас будет много о чем вспоминать, в нашем разговоре не будет такого, что почем было на базарах, насколько тяжело было доставать в магазинах, такого не будет разговора. Если и будем говорить, то мы будем о великих милостях Господних всегда вспоминать и никогда не умолкать. Когда я освободился из заключения, приехал к себе домой в Кишинев, я узнал, что тот дом, где мы когда-то собирались, у хозяина забрали, бульдозером разровняли этот дом за то, что там было богослужение, а его переселили в общежитие, в многоэтажный 16-этажный дом. Теперь у тебя одна комната с женой твоей, ну, на высоком этаже, ведь непривычно для тебя. Больше 10 лет в этом доме было богослужение. Его разрушили до основания. Я ему предложил, поищи себе какой-то домик, и мы купим его, и будешь жить остаток лет своих на земле. Я говорю, так будет для тебя удобнее. А он говорит, нет, ни в коем случае этого не будет. Я уже скоро должен переходить к Господу моему. И тогда, когда я приду к Господу, единственное, чем я могу похвалиться, так это воздать ему славу, что он принял мое имение как скромный дар, и я отдал этот дар с благодарностью. Если вы мне купите домик, то мне и похвалиться будет нечем. Ты мне больше такого не предлагай. Смотрел я на него и так возрадовался в духе, думаю, какие есть благословенные жемчужины у Господа моего. Ведь не каждому дано благодарить Бога тогда, когда он нищает, когда отнимается то, что он имеет. Если мы их будем хвалиться друг с другом, друг пред другом и пред Господом в Царстве Небесном, то думаю, что тема нашего словословия будет, если мы удостоились исполнить всю волю Божью на земле. Помню многих, которые вот и ко мне подходили сегодня, вчера, позавчера, третьего дня. Мы вместе несли служение, вместе имели многие переживания. Когда вспоминаешь об этом, вспоминаешь как о самой светлой странице нашей жизни. Бог никогда не дает ни по силам страдания. Я иногда испытывал, наверное, и как и каждый из вас, испытывал, как вам сказать, ну, чувство одиночества иногда и какого-то такого упадка духа. И когда сильно скучал, Бог удивительным путем выходил мне навстречу. Помню, это было в 75-м году. Меня перевели в другой лагерь. Тот лагерь был очень, очень строгий, просто жестокий. Я знал, что меня перевели для того, чтобы, ну, что-то сделать, или новый срок дать, или подвергнуть меня каким-то особым испытаниям. Я это знал. А вы знаете, когда ждешь трудных дней, завтрашних, то настроение невысокое. Высокое настроение, когда трудные дни прошли. И вот стоял я во дворе тюремном и скучал. Вдруг подходит ко мне надзиратель и говорит, ты что стоишь без дела, пойдем со мной. Завел меня в предзонник. Это пахотный участок земли между забором и колючей проволокой. Дали мне лопату, грабли и поправляй там, выдергивай траву, значит, рыхли все. поручили солдату наблюдать за мною и, значит, оставили меня одного в предзоннике. Солдатик стоит и смотрит, как я занимаюсь там с лопатой, с граблями. Я смотрю, что он неверующий, ну, курит. Я спрашиваю: солдатик, тебе еще долго служить? Он говорит: еще год. И не знает русского языка. Я всегда приветствовал такую вот настоятельную необходимость, когда в России родители дома по-немецки с детьми разговаривали. Это очень нужно было, иначе потеряешь свой язык совершенно. Ну, а когда приехали сюда, то хорошо бы и по-русски разговаривать дома. По-немецки везде научишься. Да, и вот, братья и сестры, солдаты, я спрашиваю: ну как, солдатик, долго тебе еще? Годик. Год, говорит мне. А тебе? Я говорю: а мне 6 месяцев. А я и не знал, что не 6 месяцев, а 2 года и 6 месяцев, потому что мне добавят в этом лагере. Ну, тогда, что я знал, то и говорил: 6 месяцев. А он говорит: батя, а за что ты? Ну, заключенный же я. За что? Ну, а я обрадовался, что он идет на разговор. Я его спрашиваю: а на кого я похож? Посмотрел на меня. Наверное, бухгалтер не туда косточку кинул. И я говорю: нет, я с косточками не игрался. Ну, наверное, за алименты убегаешь от детей. Я говорю: нет, люблю детей. Ну что, наверное, шофер не туда поехал. Да нет, я говорю, прав не имею. Очень много он спрашивал, и все не в попад. Ну, говорит, я не знаю, скажи. Я говорю: я христианин, я служитель церкви. Наверное, ты совершенно не знаком с верующими. Я смотрю, у него комсомольский значок, ну, комсомолец. А он посмотрел на меня: подойди, подойди сюда, батя, подойди сюда. Я подхожу. А здесь у меня фамилия. Фамилия там, ну, статья, все здесь у меня, все данные, выкладка вся. Тогда он говорит: подожди, подожди, а не вы писали «пишу вам ведь»? Я был очень удивлен, а я еще не знал, что опубликованы мои письма «пишу вам ведь». Я этого еще не знал. Я говорю: это какие письма? Ну, в журналах «Вестник истины». Я говорю: мои. А продолжение будет следовать? Я говорю: как Бог даст. Вот, ну и говорю: не могу же я в предзоннике продолжать. А он: так я помогу, вы только пишите, я буду выносить. Я спрашиваю его: а откуда тебе известно? А он рассказывает мне: я вот из такой-то области, в деревне, называет, какая деревня. И говорит: наши огороды соединяются вместе с пресвитером вашим. У него часто обыски, и он мне все, что приходит, там, бюллетни, братские листки, журналы, «Вестник истины», все мне через забор дает. Я, говорит, прячу. А когда у них совещание, вот тогда я отдаю ему через забор. Ну, говорит, он мне разрешил все подряд читать. Ну, я, говорит, читал. Знаете, так вот я ободрился, забыл и про... ну, скуку такое, переживание. Я даже не знаю, чем эти вызваны переживания. Но, наверное, бывает такое, когда вот, ну, тоска. По непонятным, может быть, даже и причинам, но тоска. И вдруг гром, молния, дождь надвигается. Меня быстро забрали оттуда. На следующий день в карцер меня поместили. И я больше не выходил из карцера вообще в зону. Так что больше солдата я его так и не видал, этого солдата. Но я знал, что Бог добрый и милостивый. Он все делает прекрасно, как мы прочитали. И все, что Он делает, то хорошо весьма. Он хорошо делает и всегда помогает нам, поправляет нас, корректирует наши мысли и чувства. Все делает Он прекрасно, Бог наш. Хотя мы не всегда с этим согласны и можем что-то... высказывать свои суждения, быстро свои реакции срабатывают не так. Вот знаете, есть такая книжка «100 тысяч почему». Ну, в этой книжке рассказывается там, почему приливы, отливы, день и ночь, там, так далее, затмение и так далее. Вопросы-ответы, вопросы-ответы. Так эта книжка и называется «100 тысяч почему». Я думаю, что если бы наши «почему» собрать в одну книжку, то было бы больше 100 тысяч. И их очень много. И хотелось бы резюмировать вот на этих 100 тысяч наших «почему». Все, что делает Бог, то хорошо весьма. Весьма хорошо. Скажу вам, обстановка сегодня в нашей стране, в России, совершенно иная, чем было 5, 10, 15 лет тому назад. Совершенно иная. Но в каком плане иная? Вместо того, чтобы собираться в душных комнатках, как и вы это часто делали, мы строим молитвенные дома, и при том, вот, например, в Кишиневе 240 членов, 250, а мы строим на 450. С учетом того, что должно быть больше. Ну, на огороде строим. Власти говорят, официально мы не можем дать разрешение, мы еще не знаем, по каким законам нам самим жить. Республиканские еще не готовы. Центральные от Кремля, говорит, для нас не авторитет уже. Вы понимаете, ситуация-то какая у нас складывается-то. Так что стройте, что вы хотите. И строим. И Бог идет нам навстречу. Хотя, вы знаете, и строим, ну, по всей стране. Если кто из Алтайского края, и там строит. Кто из Киргизии, и там строит. Кто с Украины, и там строит. Везде строит. Да не просто строит, чтобы просто нам было удобно. А покаяния большие из мира. Если раньше больше покаяния было наших детей, из христианских семей в основном, то вот недавно я был в Москве на крещении, на реке, то было там что-то около 10 человек, и один только лишь из семьи верующих, а остальные из мира. Студенты университета, ну, искренне обращенные к Господу, не пожелавшие даже ждать лета. Поспешность, желание заключить завет с Богом. Скажите, разве это 10-20 лет тому назад мы ждали таких времен? Конечно, нет. Когда мы получаем по несколько сот тысяч Евангелий и свободно распространяем, развозим. Однажды, прошлый год, везли Евангелие «Волга» с прицепом. Ну, ясно, что 1,5 тонны везли сразу. Ну, милиционер остановил. Что везешь? Евангелие, Библии. Покажи. Показал. Документы берет с собой и говорит, следуй за мною в отделение милиции. Приезжает в отделение, начальнику докладывает, вот, пожалуйста, Библия. И таких, значит, наверное, больше тонны, полностью загруженной. Начальник посмотрел Библию, откуда везешь? Верующие с Запада подарили на Рождество. Говорит, вы нас простите, что мы вот так вот в невежестве своем все 70 лет прожили и все мешали вам делать великое дело. И говорит сержанту, и вместо того, чтобы в поезд поклониться этим людям, а ты еще их задерживаешь. Приношу извинения и за сержанта своего, и за всех, кто вот так вот непочтительно до сегодняшнего дня относился к вам. Да поможет вам ваш Бог. Скажите, могли ли мы вот вашу бытность, ну, такое встречать? Нет. Мы знаем, сколько наших шоферов, которые сразу отправлялись в тюрьму. Когда конфисковывали Евангелие и документы официальные давали, подлежит сожжению. А вот теперь, говорят, нам в поезд поклониться нужно вам за вашу благородную работу. И думаешь, в этой ли стране все это происходит? И даже страшно становится, Господи, как ты велик! А мы об этом даже и никогда не думали, что такое может быть. Вы, конечно, тоже приняли участие в том, что вот мы из Японии получили 4 контейнера, 72 тонны Евангелий, 500 тысяч в Москве. Но я не буду рассказывать о всех трудностях, которые нам встречались при получении. Но главное, получили. Разгрузили. Ну, в Москве что такое разгрузить там на огороде там у одного брата? Там нет частных домов совершенно, в Москве. И вот два брата срочно из Алматы приехали, чтобы забрать свой груз на Алмату. Сколько дадут? Мы говорим, что, пожалуйста, тон 10 забирайте. Но Средняя Азия, все-таки, знаете, не это не ближний путь. Только транспорт найдите. Но транспорт оказался таким дорогим, рефрижератор не удалось взять машину. Очень дорого запросили. Пошли в Министерство транспорта. Ну и министр подписывает заявление. Изыскать возможность предоставить 60-тонный вагон железнодорожный. А помощник его говорит, да как же мы дадим вагон? Но у нас вагонов-то не хватает на заводы. Заводы стоят с готовой продукцией, надо вывозить. Очередь большая. А министр, эти люди уже 70 лет на очереди. Их очередь пришла. Скажу вам, велик наш Бог. И все, что Он делает, прекрасно все делает. Нам только лишь удивляться на вседеяние Его следует. И чтобы нам пережить вот такое, что мы видим сегодня, надо, наверное, было пережить те смутные, тяжелые времена, чтобы сопоставить, что может делать Бог. Дали вагон. Позвольте, я хоть чуть-чуть об этом вагоне расскажу. Может быть, да? Министр говорит, пожалуйста, говорит, получайте вагон. Только просьба, этот груз вы непременно сопровождайте, потому что он ценный. Чтобы не случилось несчастья какого-нибудь. Ну, не разграбили бы, это имеется в виду. Разрешили и печку поставить, угольком потапливать, потому что не разрешали пожарники. Все-таки бумага кругом. Все разрешили. И поехали. Железнодорожник говорит, ну, мы вас отправим на московскую товарную, а там, наверное, целую неделю будете стоять ждать, когда вас прицепят к поезду там на Среднюю Азию. Это сложный процесс. Ночью отправили на Москву товарную сортировочную, а брат один берет Евангелие, и идет к диспетчеру и говорит, груз-то какой, смотрите, Евангелие везем. Первый раз за 70 лет в Среднюю Азию. Пожалуйста, там вот ждут нас. Идите скорее, сейчас вас прицепим. Через полчаса они уже были в дороге. Я хочу сказать, и так весь путь, и так вся дорога. Но тогда, когда в Алма-Ата знали, что два брата по телефону сообщили. Загрузились, везут. А загрузили мы сразу 40 тонн для Средней Азии. 40 тонн. Ну, думаю, вагон так уже, чтоб не зря это все было. Ну, вы представляете себе, хоть и большой вагон, но 40 тонн. Это так вот, а в середине там где-то им спать надо, печка там, ну, все необходимое, вода. Ну, а по краям вот так вот все до потолка. И несколько сестер согласились вот так вот быть в посте и молитве до тех пор, пока братья приедут с вагоном. В одном доме постоянно пребывали в посте и молитве, чтобы Господь оказал милость. Знали, что трудностей много будет. Знали, что дьявола будут поражать в голову, а дьявол будет жалить в пету. В пету разрешено жалить, когда поражаем его в голову. Да, трудностей-то были много. Я, наверное, все это рассказывать не буду. Но вот отдельные, хотя бы немножко. Где-то в Татарии сортировали их вагоны. И вот пьяные эти диспетчера, которые с горки пускают вагоны, сильно разогнали вагоны с цистерной с бензином и прямо на их вагон. Сцепка, знаете, это как это делается с горки-то. Ну хорошо, братья увидали, что на них катятся такие цистерны большие с большой скоростью. успели выпрыгнуть из вагона. И такой сильный удар получился, что весь груз перемешался, весь груз. И они испугались, говорит, мы испугались, сейчас пожар будет, ведь печка-то горит углем. И все перемешалось, а внизу огонь, и сейчас будет. Только видим, что пар, дым пошел через эти коробки. Думаю, сейчас все будет гореть. Стоим и молимся. Но оно оказалось, когда все разобрали, все поставили на свои места через несколько часов, оказалось, что при ударе большом бак с водой был, он опрокинулся и залил печку. Так что все трудности только лишь, чтобы поставить на место. Но мы понимали, что если бы этот удар был, когда они спали ночью, то ясно, там они бы и остались навсегда лежать. Их бы задавило. Просто некому было бы их вынуть. Ну, полутораметровый слой этих коробок на них бы навалился. Но милостивый Бог наш, славный и чудный, они доехали благополучно. Я уж не буду подробности все рассказывать. Скажу только лишь еще одну деталь среди всех трудностей, которые пришлось встретить. Тогда, говорит, когда мы уже ликовали, все, уже победа, уже через 2 часа и будет Алма-Ата. Вдруг на последней остановке входят 2 мужчины, предъявляют документы КГБ. Выходите, вот у нас разрешение из министерства. Ну все есть, документы. Никаких документов. Казахстан и республика суверенная, и мы не позволим, чтобы россияне распространяли свою культуру, свой образ мышления среди мусульманского народа. Вот тебе и все. Ну что делать? Что делать? Неужели? И так вот мы думаем, Господи, о, если бы сейчас вот знала церковь, хоть бы помолились Богу, чтобы поддержать нас. Ну как сдавать? Вот уже у самого Алма-Ата. Да неужели мы столько пережили, и все напрасно? Ну, выходите, никуда тут мы не пойдем, никуда. Вот, пожалуйста, если вы имеете такие права, берите нас за руки, за ноги, выносите нас, и мы тогда будем свободны, что мы не ушли сами. А мы пришли сюда для того, чтобы доставить груз в полном благополучии. Никуда мы отсюда не уйдем. Знаете, все-таки они оставили их и благополучно доехали и разгрузили. И в течение 1 недели КАМАЗы уехали, машины уехали и в Северный Казахстан, и в южные там края, в Ташкент, Душанбе, Джамбул и так далее, и так далее, и так далее. Велик наш Бог. И за 1 привоз и 5000 детских Библий на Среднюю Азию получили, и большое количество, около 200 000 Евангелий, ну и другую литературу. Что это, братья и сестры? Что это такое? Что происходит в нашей стране? А происходит вот что. Один из последних признаков пришествия Иисуса Христа, и будет проповедано Евангелие по всему миру во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Бог открыл двери для того, чтобы приблизить свой конец. Конец церкви на земле. Конец проповеди Евангелия. Это как бы последний, так вот мы это понимаем, что это последнее действие великие Божьи. И благодарны Богу и за ваше участие, за ваше усердие. Вот во всем том, что происходит и в нашей стране. У нас только сейчас одна проблема, которую мы пробуем, стараемся решать эту проблему. Как правильно раздавать? Как правильно вот так вот отыскать те сердца, которые жаждут? Ведь не встанешь на улице, возьмите, кто хочет. Нет, так, конечно, мы никогда не делаем. Но, скажу, мы устраиваем библиотеки по всей стране, библиотеки, когда по паспорту выдаем Евангелие там, и другую литературу, в основном Евангелие. И вот я был на одном совещании библиотекарей. Их там собралось 30 библиотек. И жалоба одна. Не хотят отдавать Евангелие, которые взяли. Мы говорим, ну как же так? Вы же взяли на месяц, придите, мы еще вам отметим на месяц. А мужчина говорит, никакого месяца я вам вообще Евангелие не отдам. Вы мне скажите цену, сколько она стоит, и я в 10 раз больше заплачу. Тогда, когда в библиотеке мне какая книга понравится, я ее забираю и не отдаю. Я плачу штраф в 10-кратном размере, но она моя. Вот так я и с этой книгой сделал. Вы мне скажите, какую цену вы назначите, а я в 10-кратном размере заплачу. И сестра говорит, что же мне делать вот с этим человеком? И я говорю, так ты радуйся, что ты нашла его. Нашла того, кто вот так ухватился за Евангелие и говорит, никому не отдам. Цель-то наша как раз такова. Вот она, цель. И ты нашла этого человека. И мы разослали в начале декабря всем должникам, а их было около 5000 этих должников, на Рождество принято дарить подарки. Мы вам дарим Евангелие, которое вы взяли. И если вы заинтересуетесь... Непонятные места, какие будут Священного Писания, приходите. Читательская конференция в библиотеке в такие-то часы, по такому-то адресу и так далее. Так пришло около 300 человек, читателей. Были очень удивлены, что это у вас за акт милосердия. Вы каждому подарили Евангелие. Это же для них никак не понять, никак не понять. А мы благодарим Бога за великую милость, которую Бог нам посылает. Но, братья и сестры, я часто вспоминаю, знаете что? За все платить надо, и за все заплачено. И вами тоже заплачено. Когда отбирали последнюю книгу, последнее Евангелие, и ничего в доме у вас не оставалось. Разве мы не покупали за последнюю получку, зарплату, Библию и ценили, и дорожили, и это было как самый большой шедевр, как счастье в доме нашем. Моя жена, когда непонятный звонок какой-нибудь, понятно, что чужие идут, всегда Библию под халат прятала и открывала, потому что мало ли с обыском пришли, так чтобы Библию не забрали. А вот теперь, когда непонятный звонок, она уже Библию не прячет, открывает и смотрит почтальон. И говорит, на ваше имя еще 10 бандероли пришло, забирайте их. К тем же дверям, но совсем с другой целью. Скажите, кто это мог сделать, как не наш Бог? Правители? У правителей ничего не изменилось. То, что перестройка. Перестройка, вы знаете, дьявол в отпуск не ушел. Он просто перестраивается. И у вас тоже не в отпуску. У вас здесь свои трудности, которых могу я даже и не знать, но непременно обязательно трудности. Есть они. Без этого и быть не может. Просто я так вот смело говорю. А когда противник перестраивается, оно, знаете, даже волнуешься, с какой же стороны теперь его ждать. Но мы должны бодрствовать и трезвиться, чтобы не сдать позиции в последнее время, чтобы вот так вот настроиться к тому, чтобы сохранить верность Богу, выполнить Его главную задачу, главное направление, которое Бог нам указал.
2: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую, дорогие друзья, братья и сестры. Мы продолжаем изучать Слово Божие, и мы пришли к книге «Плач Иеремия». Иеремия – значение этого имени – «помазанник», и это один из больших пророков на страницах Священного Писания. В Ветхом Завете есть много книг, и есть книги, которые истолковывают и объясняют закон Божий для человека в подробностях, в деталях. Есть книги исторические, которые описывают историю появления человека, задачи человека на земле, историю израильского народа на земле и обязанности и цели жизни человека. Есть книги поэтические, которые в поэтической форме рассказывают о делах Божиих и рассказывают о чудном Боге нашем. Есть книги премудрости или мудрости, которые говорят нам правила жизни, взаимоотношения между человеками. Есть одна книга, книга «Плач». В названии присутствует имя «Плач Иеремии», и это единственное свидетельство того, что эту книгу написал Иеремия. Вообще, как люди говорят, что когда человек смеется, это как бы прибавляет жизни человека, то есть приятные положительные эмоции, и человек, может быть, дольше проживет. Когда человек плачет, это очищает душу человека. Человеку становится легче. Поплакал, человеку стало легче. Об утрате или обо своем состоянии. Поэтому эта процедура в жизни человека достаточно полезная. Если я спрошу сегодня вот у наших присутствующих здесь, есть ли такой человек, который никогда в жизни не плакал? Можете поднять руку? Вряд ли сегодня найдется такой человек, потому что или в детстве мы что-то просили и хотели достичь, плакали, или что-то с нами случалось, нам за что-то попадало, мы плакали, или мы уже взрослые стали, нас обидели, мы плакали. То есть это такая неотъемлемая часть нашего существования на земле. Мы плачем, когда нас огорчают. Вот мы слышали, плачут люди, когда даже радость посещает, от радости люди плачут. Здесь немножко как бы другая форма плача, дорогие друзья, в этой книге. Хотя сам плач, вы знаете, что это как бы часть иудейской культуры. Когда в иудейской семье или в роде кто-то умирал, близкий человек, то призывали плакальщиков или плакальщиц, и они оплакивали человека. И они помогали вот тем близким, родным понять, насколько он был дорог, насколько он был ценен, и как тяжела утрата и расставание. Подобное происходило и в моменты национальной трагедии. Были люди, плакальщики, которые с помощью правильно подобранных слов, с помощью правильной интонации, с помощью правильного вот такого настроя, может быть, эмоций, помогали людям помочь, в каком состоянии оказалась нация или общество. И такие люди были, и Иеремия один из таких людей. Как мы сегодня слышали, он долгую часть жизни своей был пророком и пророчествовал. И главное пророчество его было в том, что Иерусалим будет разрушен. Он применял добрые слова, увещания и, может быть, просьбы. Он применял строгие слова, стараясь страхом спасти. И вот он применяет вот эту форму, форму плача. В нашей жизни мы сталкиваемся, когда кто-то перед нами плачет или рядом с нами плачет. Это трудно выдержать. Мужчины понимают, трудно выдержать, когда ребенок плачет. Матери понимают, трудно выдержать, когда дети плачут. Дети понимают, что если он заплачет, то его желание большей вероятности, что будет выполнено. И это такая вот форма, которая очень близко касается души человека, сердца человека. И эту форму избирает Иеремия, чтобы показать, в каком состоянии, в каком положении оказалась нация и евреев, и все живущие в Иерусалиме. Надо сказать, дорогие друзья, что когда мы собираемся на похороны, и вот наши гимны общего пения погребальные, они очень близко вот по такому смыслу, как когда-то плакальщики приходили и оплакивали, говоря правильные слова, правильные интонации. И вот наши гимны общего пения, вот эта мелодия, и эти слова, они как бы размягчают сердце людей, которые собираются на эти собрания, чтобы почтить память, чтобы проводить в последний путь. Это что-то вот похожее, общее пение. Оно действительно влияет на человека. Я неоднократно наблюдал, что когда запоют, люди начинают плакать, смягчается их сердце, они вспоминают вот о прожитом с этим близким человеком. Вот. Как бы вот этот плач, эта форма, она действительно близка людям. Как мы уже слышали, книга «Плач Иеремии» была написана в 586 году до Рождества Христова. В этой книге 5 глав, она достаточно короткая, и если вы сядете прочитать, я думаю, что 10-15 минут вам будет достаточно. Книга написана очень таким легким языком. Она не имеет таких вот каких-то таких непонятных форм. Предложения все четкие, выверенные, очень такие правильного размера. 5 глав. 2 главы, 1, 2, и 4 и 5 содержат по 22 стиха. 3 глава средняя, она как бы башенкой возвышается, там 66 стихов. Особенность этой книги в том, что она написана акростихом. Что это такое? В еврейском алфавите 22 буквы. И стихов вот в этих главах 22 стиха. То есть на каждый стих, первый стих начинается с первой буквы алфавита, второй стих начинается со второй буквы алфавита, и так каждый последующий стих, следующая буква алфавита. 22 стиха, 22 буквы. То есть вот такая особая форма. И третья глава, 66 стихов, она написана тоже акростихом, но в каждой фразе содержится три стиха. Три стиха и следующая буква, три стиха и следующая буква. Пятая глава содержит тоже 22 стиха, но она написана простым стилем, не акростихом. И это еще раз подчеркивает, дорогие друзья, что Иеремия не просто произносил какие-то вот свои переживания, не просто произносил какие-то слова сквозь, может быть, слезы, сквозь эмоции. Он действительно сидел и думал, как донести до людей то, что происходит с ними. И это была задача для него. И он эту задачу выполнил. Он донес до людей. И вот этот акростих помогает человеку не только обратить внимание на то, как написана эта книга, но также и запомнить, потому что в то время книг было немного, не так, как сегодня. У нас есть у каждого Библия, у нас есть большие доступы к тому, чтобы получить ту или иную книгу, открыть и смотреть, и читать. В то время люди больше пользовались памятью своей. И вот этот стиль и эта форма написания, они помогали запомнить содержание этой книги. И одна из задач была, дорогие друзья, чтобы эту книгу заметили, обратили на это внимание. Это не просто плач обычного плакальщика. Этот плакальщик позаботился о том, чтобы эту информацию донести в правильной форме, в нужной форме. И я думаю, что именно и благодаря этому эта книга сегодня находится среди книг Священного Писания. И она действительно является вот этим произведением искусства. Книга написана очень красиво, вот. Книга написана очень ярко, книга написана мастерски. И я бы хотел прочитать некоторые тексты Священного Писания. И хотел бы, чтобы, когда я буду читать, я думаю, что это важно, проходя книгу Священного Писания, прочитать из этой книги Священного Писания. Обратите внимание, насколько эта книга красива, сколько в этой книге всяких образов. Сегодня мужи, так сказать, общества народных, чтобы их фраза или какое-то высказывание запомнилось, применяя всякие образы, образные выражения. Эта книга полна этих выражений, эта книга красиво написана. Еще обратите внимание, дорогие друзья, что евреи надеялись, что их утешение вот в этом городе, в великом городе Иерусалиме, краса всех народов. И особенно они дорожили, что в центре этого города есть храм, подножие Бог, ног Божиих. И они думали, что вот в этом утешение, в этом их спасение. И они говорили, не может быть, чтобы Бог погубил город, который он избрал, и подножие ног своих, храм, который в этом городе. И когда мы будем читать, вы, пожалуйста, обратите внимание, что и Иеремия много раз обращается и показывает, в каком состоянии оказался народ, общество и весь этот город. И он как бы раз за разом повторяет, а утешителя нет. А утешителя нет. Давайте мы начнем читать. Плач Иеремии, первая глава. Первый стих уже прочитан, я начну со второго стиха. «Горько плачет он». Я буду выборочно читать, поэтому не подряд. «Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему». 8 стих. «Тяжко согрешил Иерусалим за то и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Язычники входят во святилище его, о котором ты заповедовал, чтобы они не вступали в собрание твое. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу». 14 стих. «Ярмо беззаконий моих связано в руке его. Они сплетены и поднялись на шею мою. Он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтоб истребить юношей моих, как вточили и стоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог. Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление об Иакове врагам его окружить его». 20 стих. «Воззри, Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне внутренность моя, сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился тебе. Услышали, что я стенаю, а утешителя нет у меня. Услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что ты соделал это. О, если бы ты повелел наступить дню, предреченному тобой, и они стали бы подобному мне». Вторая глава. «Как помрачил Господь во гневе своем черь Сиона, с небес поверх на землю красу Израиля, и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего». Это он о храме говорит. «Он отнял ограду свою, как усада, разорил свое место собрания». И далее в 10 стихе, в 2 главе он пишет, как будто бы испытывает его страдания душевные, но как будто бы он испытывает физическую боль. «Сидят на земле безмолвно старцы чери Сионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались вретищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские, истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели чери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Сердце их вопиет к Господу, стена чери Сиона, лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей своих. Простирай к нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на улицах, на углах всех улиц. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего». Вот некоторые стихи, дорогие друзья, которые показывают вот ту остроту Вот, тот накал этих чувств, этих переживаний. Все это происходило от того, что Иеремия видел это своими глазами. И его ощущения очень остры. Они похожи на то, как будто бы он чувствует, как его сердце изливается. Он чувствует, как будто бы в его почки вонзаются стрелы. Дорогие друзья, действительно, Иеремия тот пророк, который действительно был вот любящим пророком народ свой. И он любил Бога и народ, который Господь избрал. И поэтому вот, хотя и не принимали его, хотя и отвергали его, хотя и в яму сажали его, и тем не менее это не повлияло на то, что Иеремия продолжал любить и продолжал скорбеть о народе. Продолжая тему об этом, я хотел бы сказать, дорогие друзья, что Иеремия, видя вот этот город Иерусалим, он плакал и он скорбел. И как бы переносясь к нашему Искупителю, Господу Иисусу Христу, потому что это одна из задач, чтобы увидеть Иисуса Христа в книге, в данном случае в книге «Плач» Иеремия. Я хотел бы прочитать текст Священного Писания, который записан в Луки, 19 глава, 41 стих, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим. И написано: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты хотя бы в сей день твой узнал, что служит к миру твоему“». Дорогие друзья, Иеремия посмотрел на город, который был разрушен. Потом прошло почти 6 веков, город был поднят, стена была отстроена, и храм был восстановлен. Ирод приложил царь руку, чтобы приукрасить храм, потому что он выглядел немножко скромно. Люди, которые видели тот храм, который был разрушен вавилонянами, говорили: «О, ни в какое сравнение не идет». И их это очень печалило. И они плакали, потому что они потеряли тот великий храм, который Соломон украшал. Иисус смотрел на Иерусалим, который был уже отстроен. И тем не менее, у него были те же чувства и те же переживания, потому что он переживал не за то, что был разрушен город, не за то, что он будет разрушен в 70-м году после того, как Христос умрет и воскреснет. Он плакал, потому что он пришел в свой город, но люди, живущие в нем, опять остаются теми же. Они не верят, что к ним пришел Искупитель. Они не верят, что к ним пришел утешитель, которого они искали прежде. К ним пришел тот вождь, тот князь, которого они искали. И Иеремия пишет, что вот когда он смотрел на князьев, которые после 2-летней осады были, они, говорит, ходят, как олени, не имеющие пажити. У князьев кожа пристала к костям. Что может этот князь сделать? И когда пришел этот великий князь, Господь свыше, Иисус Христос, люди не узнали времени пришествия Господа. И тот же Иерусалим, но отстроенный, вернувшийся из плена, не узнал времени посещения своего. В Откровении 7 главе 17 стихом мы читаем: «Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Это к тому, дорогие друзья, что наш Господь Иисус Христос, Он истинный утешитель. Он утешает. Он может отереть слезу с очей. В нашей жизни, дорогие друзья, очень много бывает обстоятельств и ситуаций, когда мы плачем, когда мы приходим к тому, чтобы плакать. Более того, дорогие друзья, сам Иисус Христос повелел нам или дал такую заповедь: «Плачьте». Но плачьте не обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших. Поэтому, дорогие друзья, у нас есть это повеление, и мы не будем стесняться. Мы будем обращаться к Господу. Господь сказал: «Плачьте». Это не просто плакать, это, дорогие друзья, перед Богом подобрать правильные слова и о своем состоянии, и чтобы Господь детей наших благословил. Это не просто, как бы, знаете, эмоции или еще что-то. Дорогие друзья, об этом надо размышлять. Как Иеремия сидел, возможно, и думал, как ему правильно построить, чтобы люди могли услышать, чтобы Бог мог услышать то, что я хочу донести к его престолу. Еще, дорогие друзья, есть 3 глава, здесь 66 стихов. Эта глава вообще читается просто очень короткие предложения, как гвозди забиваются. Вот. И если вы прочитаете, вы найдете для себя, что здесь есть буквальные совпадения с Новым Заветом об Иисусе Христе. То, что переживал Иеремия, плача об евреях и городе, о храме, тоже переживал и наш Господь Иисус Христос. Я хочу несколько привести примеров перед тем, как мы будем молиться. Христос, как плачущий пророк в книге «Плач Иеремия». Первый стих я буду читать из книги «Плача», 3 глава, 14 стих. И следующий стих я буду читать из Нового Завета. «Плач Иеремия», 3 глава, 14 стих. «Я стал посмешищем для всего народа моего». Матфей пишет в 27 главе, 39 стихом. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди со креста». Следующее. Плач Иеремия, 3 глава, 15 стих и 19 стих. «Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью. Помыслы о моем страдании и бедствии моем полные желчи». Матфея, 27 глава, 33 стих. «И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить». Еще одно. Плач Иеремии, 3 глава, 30 стих. «Подставляет ланиту свою, бьющему его, присыщается поношением». Матфей пишет в 26 главе, 67 стихом. «Тогда плевали ему в лице и заушали его, другие же ударяли его по ланитам и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Дорогие друзья, если вы будете читать эту книгу, вы еще много найдете вот таких напоминаний и вот отсылов в Новый Завет, которые исполнились в нашем Господе Иисусе Христе. Заключая как бы слово о книге «Плач Иеремия», хотел бы посоветовать для всех нас, дорогие друзья, почитайте эту книгу, и вы найдете для себя, что здесь есть один как бы такой главный смысл в этой книге. Он заключается в том, что Бог имеет о человеке свою волю. Бог желает, чтобы воля Божия исполнилась. И каждый человек, прочитав эту историю вот в такой прекрасной форме, он найдет неотвратимость наказания за грех. Дорогие друзья, в этой книге мы видим это. Бог показывает, автор этой книги показывает, есть неотвратимость наказания за грех. Люди придумывают для себя извинения, что, может быть, поэтому меня не накажут. Евреи думали, что их не накажут, потому что они в городе великом живут. Может быть, их не накажут, потому что у них есть храм, и ради храма их не накажут, и не будет город разрушен. Думаю, что многие люди думают, что и меня не накажут, потому что я все-таки из верующей семьи. Я избегу наказания, потому что я на собрания хожу. Может быть, я иногда и Слово Божие читаю, иногда я даже и молюсь, иногда я даже и сокрушаюсь, и Бог меня не накажет. Дорогие друзья, необходимо грех исповедать перед Господом. Необходимо прийти к Господу и сказать: «Господи, прости меня, потому что я грешен пред Тобою». Об этом эта книга, и Иеремия хотел направить людей. И он говорит: «Вы пророков, которые говорили вам ложно, избирали. Вы избирали им, отдавая им свое время и свое внимание. Вы этим избирали этих пророков, которые говорили: мир, мир, вы будете жить и благоденствовать». И оказалось, что это пророки ложные. Людям хотелось слышать то, что они хотели видеть в своей жизни. Они хотели жить, благоденствовать и не отвечать за свои поступки. Дорогие друзья, эта книга показывает неотвратимость наказания за грех. Поэтому, дорогие друзья, единственный путь, чтобы примириться с Господом, необходимо осознать свои грехи, прийти к Господу, раскаяться в грехах. Богу нашему слава, дорогие друзья. И в заключение я хотел бы прочитать из 3 главы 40 стих. «Испытаем и следуем пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах». Аминь. Помолимся в заключение.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пророк Малахия. Имя Малахия означает «вестник Господень», но в еврейском тексте стоит «Малахи», что значит «мой вестник». Когда, от кого и где он родился, неизвестно. Только из его книги видно, что он пророчествовал в то время, когда Иудеей управлял персидский князь, которому подносили дары, Малахия 1.8, и после опустошения Идумеи Новатеями, Малахия 1.4, когда в Иерусалиме был построен храм, но священники совершали свое служение небрежно, а это могло быть после Ездри и Неемии, Малахия 1, 6-10. Следовательно, Малахия пророчествовал около 460 года до Рождества Христова, и он был как бы заключением тысячелетнего служения еврейских пророков. Он ответил на некоторые вопросы, обличил нарушителей закона и предвозвестил будущее. Ответы Малахии. Для сомневающихся в любви Божьей к Израилю, Малахия ответил, что Исав и Иаков – близнецы, сыновья Исаака и Ревеки. Потомки Исава и Идумеи в дни пророка Малахии были разорены новатеями, горе их опустошены, оставшиеся лелеяли надежды, что они восстановят разрушенное, но через Малахия Бог объявил, что это им не удастся. Идумеи, как народ, просуществовали еще около 600 лет. Из их среды вышел Ирод, захвативший царский престол в Иерусалиме, но в наше время нигде не найдете ни одного идумеянина. А об Израиле Бог сказал следующее: «Я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Израилевы, не уничтожились». Малахия 1, 2, 4, 3, 6. Священникам иудейским пророк передал такие слова Господни: «Сын чтит отца и раб господина. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите: чем мы бесславим имя твое?» И на этот вопрос даны два ответа. Первый. Вы приносите нечистый хлеб, то есть небрежного приготовления, а из животных слепое, хромое и больное. Второй. Тяготитесь своим служением, говоря: трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная. Обративши внимание на это, Господь через пророка угрожает: если не послушаетесь, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю. А о служении Левия и священников Бог так сказал через пророка: в мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. От Малахии 2 глава 6-7. Слово «вестник» по-еврейски «малах» переведено на греческий язык словом «ангелос». И служители семи церквей, названы в книге Откровения, названы ангелами, потому что на них лежала обязанность возвещать людям, а особенно членам церкви, правду и волю Божию. Учитывая недостойное поведение иудейских священников, Бог сказал: «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодны мне». Малахия 1.10. И затем Бог сказал: «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. «Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Малахи, 1 глава, 11 стих. Почти во всех переводах, как и в русском, этот стих стоит в будущем времени и толкуется как пророчество, которое исполняется от дней апостольских до нашего времени. Но в еврейском тексте, в Септуагинте и Вульгате, этот стих стоит в настоящем времени и как бы в укор еврейским священникам говорит, что во всех народах поклонение Богу совершается более чисто и благоговейно. «Не один у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?» — раздавались вопросы, напоминающие модный теперь универсализм, проповедующий одинаковость всех религий. Христианам важно помнить, что апостол Павел проповедовал, что Бог от одного или от одной крови произвел весь род человеческий. Но тот же Павел настаивал, что есть един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. Деяния апостолов 17:26 и 1 Тимофея 2:5. А Господь Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». От Иоанна 14:6. Хотя евреи в те дни пророка Малахии говорили, что один Бог сотворил нас, но делали большое различие между мужчиной и женщиной. Многие очень вероломно поступали со своими женами. В Талмуде, в отделе Гитин 9:10, сохранилось толкование Гиллеля, жившего в дни Ирода, что мужчина может развестись с женою, если она пережарила его кушанье. А раввин Акиба добавил, если он нашел другую красивее ее. Произвольно отсылаемые мужьями жены обливали слезами жертвенник Господень. И за это уверял пророк: «Господь не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших». И пророк советовал: «Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей». Малахи 2 глава, 15 стих. Спрашивающим, чем мы прогневляем Бога, у Малахии находим ответ: «Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит», или «Где Бог правосудия?» Подобные вопросы раздаются и в наше время, и являются доказательством человеческой вражды к Богу, который не советуется с нами, а все делает по своей воле и мудрости. Внешне религиозным, а внутренне поклоняющимся самим себе или своей семье, пророк Малахия передал такие слова Божьи: «Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня». На вопрос «Чем мы обкрадываем тебя?» последовал ответ: «Десятиною и приношением». Еще 400 лет до закона Моисеева Авраам и внук его Иаков отдавали в жертву Богу десятую часть из всего, чем Бог одарял их. Бытие 14 глава 20 стих и 28 глава 22 стих. Христианам апостол написал следующее: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ефесянам 2 глава 10 стих. Недовольным, говорящим так, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его. Лучше устраивает себе делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Малахи 3, 13, 15. Напоминаются слова богобоязненных, которые говорят: «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих имя Его. И тогда увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Малахи 3, 16, 18. Пророчество Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Малахия 3.1. Ангелом, который приготовлял путь Господу, был Иоанн Креститель от Марка 1.2.4. А ангелом света был Господь Иисус, которого ожидали как Мессию, и о котором дальше читаем у Малахии, что он, то есть Мессия, очистит сынов Левия, то есть священников, чтобы приносили жертву Господу в правде. Свое служение в Иерусалиме Господь Иисус начал изгнанием торговцов из храма, а в общем учил он людей поклоняться Богу в духе и истине. От Иоанна 2, 14-17. О суде Божьем пророк Малахия так написал: «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, говорит Господь Саваоф». От Малахии 4 глава, с 1 по 3 стих. Но пред наступлением этого дня Господь пришлет на землю Илию пророка, чтобы он произвел необходимое в народе исправление. От Малахии 4, 5, 6. Частично это исполнилось в явлении Иоанна Крестителя, который действовал в духе и силе Ильи. От Луки 1, 17 и от Матфея 17, 10, 13. Но Илья еще раз придет для свидетельствования в царствовании Антихриста, как один из двух свидетелей, упомянутых в Откровении 11 глава с 3 по 12 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Берегитесь обмана. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Думая о грядущем. Думая о грядущем, жду избавления, жду. Солнце разгонит тучи, Бог удалит вражду. Мир на краю обвала, шаг и полет во тьму. Рухнет царство Ваала и задохнется в дыму. Думая о грядущем, я не впадаю в страх. Знаю, что будет лучше тем, кто в Божьих руках. Он верен в своих обетах, руки его сильны. Проходит Господне лето, а многие не спасены. Пусть тяжелее и круче, в последнем пути верста, думая о грядущем, я ожидаю Христа. Николай Водневский, 1983 год.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
4: Первое предупреждение. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Матфея, глава 24, стихи 3-4. В ответ на вопрос о кончине века Иисус дает своим ученикам предупреждение – не поддаваться обману. Перевод на русский язык не совсем точно передает смысл сказанного Иисусом. Что имеется в виду под словом «прельстил»? Оставляя вопрос учеников без прямого ответа, Иисус говорит, как им необходимо себя вести. И первое, на что Он обращает их внимание – «не дайте сбить себя с пути». Берегитесь тех, кто будет пытаться вас обмануть, ввести в заблуждение. Такое значение имеет слово «прельстил», стоящее в оригинале Евангелия. Кончина века. Последнее время. Для нас эти слова означают период времени перед вторым пришествием Иисуса Христа. Мы склонны обращать внимание на признаки, вернее, начинаем в происходящем искать признаки скорого возвращения Иисуса Христа за Своей Церковью. Но правильно ли только так понимать эти слова? Первые христиане и христиане второго поколения после апостолов понимали последнее время несколько иначе. Например, последний апостол, оставшийся в живых, любимый ученик Иисуса Иоанн, пишет: «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». 1 Иоанна, глава 2, стих 18. Так какое практическое значение имеет для нас это предупреждение? Для каждого христианина его время последнее. Другого у него не будет. И самое главное для нас – жить в свете истины. Почему Иисус предупреждает своих учеников и всех нас остерегаться в первую очередь обмана? Потому что ложь ведет в погибель, а истина – к спасению. Как некто написал на стене своего дома: «Если мы хотим попасть на небо, нам нужно идти по пути, который ведет туда». Этому предупреждению Иисуса остерегаться обмана мы посвятили номер журнала, который вы слушаете. Благословений вам! Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: О надежном основании. Согласно строительному словарю, фундамент преимущественно подземная часть сооружения, служащая его опорой. В последнее время мы часто слышим слово «фундаменталисты», и отнюдь не в положительном смысле. Большой энциклопедический словарь определяет фундаментализм как общественные идеологические религиозные движения, провозглашающие приверженность исходным идеям, принципам, ценностям определенных учений, доктрин, выдвигающие требования преодоления появившихся в ходе их развития извращений, уклонов, ересей и восстановления первоначальной чистоты, возвращения к истокам. Когда мы перестраивали дом, то перенесли вход на другую сторону. К входной двери ведет лестница с бетонными ступенями. Перед дверью широкая площадка. Вскоре мы заметили, что между площадкой и порогом дома появилась щель. Мы ее заделали. Со временем она снова появилась. Стала даже шире, потом еще шире. Оказалось, что мы не рассчитали фундамент. Основание нашего спасения. Единственное верное основание нашего спасения – это наш Господь Иисус Христос. Сейчас не принято говорить об исключительности спасения в Иисусе Христе. Так было и в древности, в библейские времена. За 800 лет до Христа пророк записал такое слово от Господа. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней заключили договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Поэтому, как говорит Господь Бог, вот, я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Самое распространенное неверное основание для спасения – «У меня Бог в сердце, я сам». Писание же говорит: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать эту. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Твердое основание для нашего спасения – Господь знает нас, и мы отступаем от всякой неправды. Спасение – это всегда двойное действие. Оно не происходит автоматически, потому что тебя крестили, или ты иудей, баптист, лютеранин. В спасении всегда есть Божья сторона и наша. Иисус говорил об этом так: «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. И когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне, а слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома этого было великое». Луки, глава 6, стихи с 46 по 49. Основание нашей жизни, наших действий. Несколько слов не о спасении, а о нашей практической, повседневной христианской жизни. Вера и дела всегда идут в ногу. Апостол Иаков об этом пишет ясно и определенно. Вера без дел мертва. Но и дело делу рознь. Об этом пишет апостол Павел. «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Искренне верующим людям нужно быть очень внимательными к тому, что они делают, что говорят, что читают или смотрят, на что они тратят самое дорогое, что у них есть – время, на что они расходуют деньги и чем занимаются во время отпуска. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бани возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию стали наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал это, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно людям. Но чем нам руководствоваться? Откуда знать, что мы правы? Ведь так много всяких учений, религий, философий. Основание нашего учения – записанное Слово Божье. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Именно поэтому мы должны слушать, читать, изучать и любить Слово Божье. Нет в этом мире никакого другого, более надежного и верного основания для нашего учения. Им мы можем и должны измерять всякое учение и всякое действие других людей. В первую очередь сверять с ним свои слова и поступки. Имея верное слово, мы можем надеяться. Надежда очень важна. Спросите людей старшего поколения, прошедших лагеря и тюрьмы, какую роль в их жизни играла надежда на освобождение, на верность Господа и родных. Основание нашей надежды – клятва Господа. Слово Божье. Да, на Него можно положиться. Бог даже поклялся. Поэтому и Бог, желая еще яснее показать наследникам обетования непреложность своей воли, воспользовался клятвой, чтобы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, ухватившиеся за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь надежный и крепкий и проникает внутрь за завесу. Бог говорил так, чтобы его можно было слышать. Апостол Петр пишет: «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к нему такой голос: „Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе». Но основывается Петр не только на том, что слышал лично. Помните, как Иоанн Креститель слышал голос Бога при крещении Иисуса, а потом спрашивал: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Поэтому Петр пишет далее: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Слово твое – светильник ноге моей», – сказал псалмопевец. Это не просто слова, но жизненная установка, являющаяся твердым основанием для нашей надежды. Сам Иисус сказал: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец – одно». Писание говорит: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Нравится нам или нет, но это просто объективная истина. Один судья – Бог. Он будет судить мир не по теориям, которым следуют люди, а по своему слову. «Слово мое, оно будет судить вас», – сказал Иисус Христос. Апостол Павел дает своему сотруднику и другу Тимофею совет. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение малополезно, а благочестие во всем полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а особенно верных. На чем мы строим свою жизнь? Что является нашим фундаментом? Цель нашей жизни – быть спасенным. Господь назвал нас своими, и мы слушаемся Его голоса. Это твердое основание. Проверим себя. Чем определяется наша повседневная жизнь? Работаем ли мы над собой шаг за шагом, устраняя из своей жизни всякую неправду, то, что не соответствует нашему положению? Библия – основание нашего учения, наш абсолютный авторитет. Знаем ли мы ее? Читаем? Любим? Мы имеем твердую надежду. На чем она основана? Бог поклялся самим собой, что приготовил нам наследство. Мы уверены в нашем спасении, потому что Отец наш верен своим словам. Ему одному слава. Аминь. Вадим Белый.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Знать голос Господа. Вам приходилось встречать людей, которые возомнили себя Мессией? Мне приходилось. Это произошло более 30 лет назад, когда я был еще атеистом. У меня тогда начал проявляться интерес к сверхъестественному. Как раз развалился Советский Союз, упал железный занавес, и в различных кинотеатрах, концертных залах начали выступать люди, обещавшие различные чудеса и исцеления. На одно из таких выступлений пошел и я. Выступающий рассказал о своих невероятных способностях, а потом совершил перед изумленной публикой исцеление больных людей. Теперь я понимаю, что это был обман. Зрители были в восторге. А потом этот человек, его звали Лев, заявил, что о нем написано в Библии, что он – лев от колена Иудина, то есть Мессия. Многие люди, находясь под впечатлением от его чудес, поверили ему. Иисус говорил: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я». Как же нам уберечься, когда, как говорил Иисус, восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных? Лучший пример того, как не повестись на обман дьявола, дал нам сам Иисус Христос. Когда дьявол искушал, прельщал Иисуса в пустыне, каждый раз Иисус отражал его искушение, цитируя Священное Писание. Нам тоже нужно хорошо знать Слово Божье. Недавно я общался с братом, который несет важное служение. Он увещевал одного человека, который употреблял много алкоголя. Тот ответил брату, что в Библии написано: «Пей, но не упивайся». Вот он и пьет, но не упивается. И брат не знал, что ему ответить. Когда я сказал, что нет таких слов в Библии, брат удивился, так как помнил только вторую часть этой фразы «не упивайся». Этому пьянице удалось обмануть человека, который уже около 15 лет во Христе. Я спросил у брата, читает ли он Библию каждый день. Он ответил, что примерно раз в неделю. Как вы думаете, если пьяница смог обмануть брата, сможет ли его обмануть дьявол? Очень важно иметь близкие отношения с нашим Господом как через Слово Божье, так и через искренние молитвы. Иисус говорил, что Он – добрый пастырь. В Евангелии от Иоанна написано, что овцы знают пастыря и слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Следовательно, и нам нужно очень хорошо знать нашего пастыря, его голос, Слово Божье, чтобы нас не ввели в заблуждение. Один из примеров близких отношений человека с Господом – Неемия. На протяжении всей книги Неемии мы видим, как много он молился. Некоторые молитвы, как рассуждения, основательные, а некоторые очень короткие, когда незамедлительно нужно было принимать решение. Видно, что молитвенные отношения Неемии с Господом были просто образом жизни Неемии. И когда дьявол пытался обмануть и устрашить Неемию через иудейских пророков, он тут же распознал обман. «Пришел я в дом Шимаии, сына Делаии, сына Мегитавела». И он заперся и сказал: «Пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью. Но я сказал: не пойду. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне. Но что Тавия и Сановалаат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели обо мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Тавию и Сановалаата по этим делам их, а также пророчицу Ноадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Неемия, глава 6, стихи с 10 по 14. Представляете, не один, а как минимум несколько иудейских пророков пытались обмануть Неемию. Насколько же хорошо нужно знать Господа, Его голос, чтобы понять и не поддаться такому искусному обману. Кстати, опытные кассиры отличают поддельные купюры от настоящих не благодаря тому, что хорошо знают сотни различных методов изготовления фальшивок, а потому что очень хорошо знают настоящие, имея постоянную практику пропускать их через свои руки. Дорогие друзья, умоляю вас ежедневно пребывать в Слове Божьем, молитве, христианском общении, чтобы все больше познавать нашего Господа, чтобы не пасть жертвой обмана. Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
4: Победы и поражения. Как я могу одержать победу над грехом, который постоянно проявляется в моей жизни? Для этого прежде всего надо знать причину греха, а также средства, которым грех должен быть устранен. Здесь нам придется обратиться к Священному Писанию. Апостол Иаков пишет: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Значит, похоть возникает изнутри, а искушения приходят извне, и они порождают грех. Как правило, прежде нежели совершить тот или иной грех, человек долго носит его в сердце. Иногда неделями, месяцами, даже годами. Он в мыслях его и желаниях. Грех уже был внутри нас и ждал только случая всплыть наружу. Поэтому Христос говорит в Нагорной проповеди: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Это значит, что в сердце грех уже совершился. Таков божественный закон. Давид в своей молитве покаяния говорит, что его грех не был неожиданным. Он обращается к Богу: «Вот ты возлюбил истину в сердце, неверность сердца привела его к падению». Отсюда нам понятна просьба Давида: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Давид нуждался в очищении сердца. Каждый грех, рождающийся внутри, имеет свою предысторию. У некоторых она длится годами, у других – неделями, а иным достаточно и мгновения, чтобы упасть. Иаков пишет: «Похоть же, зачав, рождает грех. Между зачатием и рождением всегда лежит промежуток времени. Например, вы осуждаете своего ближнего, но, извинившись, говорите, что оказались вовлечены в этот грех по той или иной причине. О нет! Вы уже раньше внутри, в мыслях и чувствах были недоброжелательны к этому человеку. Это нерасположение к нему вы носили в своем сердце некоторое время. Грех был последствием ваших нездоровых мыслей, греховных желаний и настроений. Вспомним о том споре, который возник между пастухами Лота и Авраама. Спор этот показал, кем был Лот и кем Авраам. В этом споре Авраам проявил свое доверие Богу, а Лот – сугубо земные плотские интересы. Лота спор повел в Содом, потому что Содом был в его сердце. Подобный случай был и с Аханом, когда Иисус Навин спросил его: «Почему ты это сделал?» Ахан ответил: «Увидел я, мне полюбилось, и я взял это». Два этапа предшествовали краже: увидел и захотел. Ахан был увлечен своей похотью, а потом оказался вовлеченным и в грех. Он поддался греху, потому что лелеял в сердце похоть. Достойно внимания и то, что в этой главе дважды упоминается поколение Ахана. Не говорит ли это о том, что если мы найдем в сердце одного такого Ахана, то нужно исследовать все его поколение, то есть разобраться, откуда произошел этот грех, где его корни. Снежная лавина, приносящая большое несчастье людям, часто берет начало с горстки снега, который птица стряхнула с дерева. Тяжкие падения, как правило, начинались с одного запретного взгляда, запретной мысли или чувства. Бог возлюбил истину в сердце. Истина в сердце несравненно больше, чем просто не говорить неправду или никому не делать зла. Это внутренняя стойкость и хождение перед Господом, сознание постоянного Его присутствия. Бог действует всегда открыто, как в природе, так и в воспитании верующих. Человек же действует, как правило, скрытно. Бог доводит каждое дело до конца и строит не с фронтона, а с фундамента. Бог нисходит в самую глубину нашего существа. Своим светом Он проникает в самые потаенные уголки нашего сердца до того места, где рождаются наши мысли и чувства, и открывает нам наши греховные помышления, сокровенные чувства, которые еще не оформились в мысли. Перед Богом все открыто. Когда царь Языкия велел очистить храм, он сказал: «Начните изнутри». Когда Бог восстанавливает согрешившего, он также начинает изнутри. Он поступает как Языкия: сначала открывает двери и дает указ выбросить всю нечистоту из святилища, зажечь лампы, принести курение, вознести все сожжения, приготовить для хлебов стол, все сосуды алтаря, которые были осквернены, осветить и принести перед жертвенником Господним. Только тогда, когда все это было сделано, царь Языкия пошел в дом Господен. Апостол Павел пишет: «Вы – храм Божий». Перед тем, как войти в этот храм, Господь освящает его, как и пишет далее апостол Павел: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохраняется без порока». Как часто мы бывали неверны перед Господом! Мы, как дети, сорвав цветок, втыкали его стеблем в песок и поливали, думая, что он будет расти. Снаружи мы стараемся быть похожими на детей света, а внутри миримся с тьмой. Мы печалимся о погибшем винограднике, а маленьких лисенят оставляем в живых. Наша христианская повседневная жизнь должна быть плодом живой внутренней связи с Христом. А как часто мы вместо этого проявляем лишь усилия? Будь осторожным или не делай то или другое. Но такое старание без глубокого духовного пробуждения только утомляет, а плода не приносит. Я не могу ходить во свете, если у меня нет истины в сердце. Я не могу быть верным Богу и справедливым к людям, приветливым и любвеобильным, если я не таков внутри. на показной праведности далеко не уедешь. Наш внутренний человек должен целиком стать на Божью сторону, и тогда мы будем сохранены от многих падений. Добрые намерения не делают из нас победителей. Это только одна сторона. Если кто-то желает осушить ручей, то должен перекрыть источник. Кто не хочет погибнуть в огне, не должен играть с огнем, даже с искрой. Но как можно перекрыть источник? Можно ли осуществить это самому, своей волей, своей решимостью? Здесь мы должны признаться, что нам это не под силу. Нужно нечто большее, нежели наша воля. Нужно нечто большее, чем почитать себя мертвым для греха. Нужен закон Духа жизни во Христе. Так пишет апостол Павел. Этот Дух жизни, который во Христе, действует и во мне, и через него я обрел освобождение от закона греха. То освобождение, которое я долго искал своими силами, как пишет тот же апостол в 7 главе послания к римлянам. Грех действует в нашем теле как закон. Подобно тому, как закон притяжения воздействует на каждый предмет, притягивая его к земле, так и в нас действует закон греха, который постоянно тянет нас вниз. Но предмет может быть сохранен от падения, потому что другой закон может на него повлиять. Это закон жизни в руке, которая может удержать предмет. Точно так же Господь хранит от падения тех, в ком действует сильнейший закон, чем закон греха. Это закон Духа жизни во Христе. И если вы истинное чадо Божие, христианин, рожденный свыше, помните, что в ваших руках нечто драгоценное. Как вы беспокоитесь, чтобы эта драгоценность не упала на землю, так и Господь Иисус Христос, наш Спаситель, намного больше заботится о том, чтобы не дать вам упасть. Только не забывайте позволять Ему держать вас и хранить в Своей руке. До тех пор, пока нас пленит и увлекает желание плоти, мы еще не заняли место, предназначенного для распятого со Христом. Георг Штайнбергер.
2: Вера и жизнь. Проза.
3: Снилось мне, я верю в Бога. Прежде верить не хотел. Думал, подожду немного, много нерешенных дел. Я неверие не мерил. Знал, конечно, видит Бог. Я не то, чтобы не верил, я довериться не мог. Не умел, как говорится, не идти, как на убой, а дорогой раствориться в благодати голубой. Будет все теперь иначе, напряжений прежних нет. Видишь, Господи, я плачу, я не плакал много лет. Дмитрий Строцев.
4: Новое творение. Виталий — диакон церкви. В прошлом он был одним из криминальных авторитетов в ОПГ. В 90-е сколотил банду из крепких молодцев и держал с ними в страхе всю округу. Чем занимаются такие ребята, долго объяснять не надо. Пацаны крышевали крутых и богатеньких. Их интересы и бизнес, большей частью, тоже криминальный. Надо заметить, что Виталий воспитывал своих хлопцев быть культурными, а не блатарями и беспредельщиками, на уме у которых только топчи поляну, драки, ежики-перышки, поножовщина, да стволы, перестрелка. Его ребята были вежливыми. Все у них было по закону. Их закону. К примеру, если кто-то обидел мать-одиночку, бабушку или последнюю бедолаги забрал, накажут и заставят вернуть. Этакие деточкины и Робин Гуды, благородные разбойники, непринужденно, легко и победно совершающие свои подвиги во славу всеобщей добродетели и высшей справедливости. Короче, народные любимцы. Виталию было чуть больше 30, и он уже дважды успел побывать в местах не столь отдаленных. Первый раз по статье «Рубль 45», статья 145 УК РСФСР «Грабеж», а второй «Рубль 46», «Разбой». И вот такой человек обратился к Богу и стал служителем Христа. Чудо, да и только! Как это случилось, рассказываю. «Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа», говорит пророк Иеремия. Это про Виталика. Когда жена Лена обратилась ко Христу и стала посещать церковь, муж не препятствовал. Он даже обрадовался. Ангелы под рукой, нехило, мало ли что, пригодятся. Уголовники – народ суеверный. Живут не только кражами и грабежами, не чуждо им и стремление к прекрасному. На их телесах наколки с птицами, музыкальными инструментами, звездами, всякой всячиной. Но рулит всегда духовное. В приоритете церковные купола на всю грудь, кресты с цепями, горящие свечи и письмена. Спаси и сохрани. Не забывают они и о своем ангеле-хранителе, изображая его с крыльями на облаках. Все это, по их мнению, должно оберегать от порывов житейских бурь. Жизнь у них всегда за гранью, как по лезвию бритвы. Тут божественное нужно иметь всегда при себе. Жена просила мужа пойти в церковь и покаяться, умоляла оставить криминальные дела, но он все противился. «Какой Христос? Ты что, Лена? А порядки наводить кто будет? Ты верь, я же не против, меня только не трогай, у меня вера в душе». Лена продолжала молиться. Однажды вечером он лег в постель, уже собрался было заснуть, но сон бежал от него, как от библейского царя Артаксеркса. В ту ночь Господь отнял сон у царя, и эта бессонная ночь решила судьбу евреев, спасла их от геноцида. Так случилось и с Виталием. К нему постучалось спасение. Лежа в постели, он думал о завтрашнем дне. Тревога подступила к сердцу. Утром нужно было быть на стрелке. Встреча с бандитами из другой группировки. Не раз ему приходилось бывать на подобных разборках. Но предстоящее дело было очень серьезным. Могут и порешить. Убить. Жена, видя ворочающегося сбоку на бок мужа и чуя его тревогу, стала просить. «Уходи от бандитов, Виталик. Тебя убьют. Хочешь в гробу лежать? А как же наши дети? А я? Покайся. Христос простит. Бог не оставит тебя, поможет». Муж молчал, притворился спящим. Глубокая ночь, тишина, сна ни в одном глазу. Вдруг нечто сверхъестественное окутало его, и он от всего сердца обратился к Христу с покаянием. Слезы потекли из глаз, и какая-то неведомая радость, как божья птичка, вспорхнула в его душу. Что это? Он вспомнил слова Елены, что после покаяния человек рождается свыше и становится другим, новым творением. Может, это оно и есть? Встав тихонько, чтобы не разбудить жену, он оделся, завел машину, уложил припрятанные в гараже ножи и наганы в сумку и поехал посреди ночи к реке. Там, поднявшись на мост, только что родившееся на свет Божий новое творение решительно бросило все это добро в реку. Будто тяжелый камень упал с души. Свобода от пут и страха. Он сел в машину и радостный поехал домой. Наутро пришел к своим сообщникам и сказал, что пойдет на бандитскую встречу один. Кореши напряглись конкретно, особенно когда узнали, что он утопил волыну, огнестрельное оружие. Подумали, что их академик, преступник в авторитете, не в себе и надо бы ехать с ним, чтобы прикрыть. Правила подобных группировок – все за одного. К тому же они любили Виталия и готовы были головы положить за него. Но он принял решение ехать один. Приезжает к месту встречи, ждет. Никого. Прождал долго, но так никто и не пришел. Вопрос решился сам собой. По законам братвы, сторона, не явившаяся на стрелку, считается проигравшей. Случилось невероятное. Пока Виталик был в ожидании, многое пришлось передумать, даже с жизнью мысленно попрощаться. И вдруг такой неожиданный поворот. Он понял, что это знак от Бога, и связан он с тем, что произошло накануне ночью, с его покаянием. Велика сила покаяния. Где стоит покаявшийся грешник, там вырастает цветок, говорит Талмуд. Когда царь Давид согрешил с женой Урии Хетта, Версавией, у нее родился ребенок, который вскоре умер. пророк Нафан обличил царя, Давид понял свою ошибку и искренне покаялся. Об этом говорит его знаменитый покаянный псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Псалом 50, стихи 3 и 4. Позже та же Версавия, ставшая после смерти мужа женой Давиду, родила ему сына, будущего великого царя Соломона. Это говорит об абсолютном Божьем прощении. Виталий вернулся к своим браткам и рассказал, как Бог чудесно разрешил их дело. Не пришлось никого мочить, убивать, и когти рвать, убегать. Те от удивления в один голос воскликнули: «Ничего себе!» Потом он объявил, что завязывает с непутевой жизнью и будет служить Христу. Из подобных группировок так просто не уходят, разве что вперед ногами. Но Виталик был академиком, а это совсем другое дело. Ему можно. Это побудило некоторых корешей серьезно задуматься над своей жизнью. Поначалу у новоиспеченного творения не было никакой работы. Виталик ушел, можно сказать, в никуда. Ничего толком делать не умел. А в руках, тяжелее ложки, ничего не держал. Было искушение снова вернуться на старую дорожку. Но жена напомнила ему евангельское. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад. И пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Какое-то время его еще бросало из стороны в сторону. Человек прилипляется к греху. Даже понимая, что это приносит вред и боль, ему трудно бывает разорвать все путы сразу. Жить по-старому Виталий уже не хотел, а по-новому еще не научился. «Лошадь сдохла, слезь», гласит индейская пословица. И Виталий принял твердое решение. Назад дороги нет. Жена ликовала. Она всячески поддерживала его и согласна была щи лаптем хлебать, жить в нищете, только бы не бояться за мужа, что его, как собаку, однажды где-нибудь пристрелят. Был пасмурный день. Накрапывал дождик. Виталий вышел на улицу и увидел ползущих по асфальту дождевых червей. Ему стало их жаль. Он присел на корточки и стал собирать в ладошку, чтобы вернуть на землю. Увлекшись, не расслышал звук приближающихся шагов, как вдруг кто-то подле него остановился. Подняв голову, он увидел удивленные глаза своего соседа, директора комбината, который тоже когда-то крышевал. Тот спросил: «Виталик, что это ты делаешь? Червяков жалко». «Что? Смотри, сколько их тут на дороге. Передавят же, спасать надо». «Что с тобой? Ты в порядке?» Не получив ответа, директор быстро ретировался и через несколько дней поставил себе высоченный забор, защищаясь им от Виталика, спасающего червяков. Он знал его как «сорви голову», и картина с червяками его сильно напугала. «Крыша поехала», — подумал сосед. «Лучше держаться от него подальше». Директор еще не забыл творческого подхода к своему дню рождения, когда Виталик принес ему в подарок боевую гранату. Зря начальник заборами отгораживался. Виталик стал новым творением, помогал людям и делал это от всего сердца. Устроился на хорошую работу, прорабом на стройку. Потом начал посещать тюрьмы с проповедью Евангелия. Задатки лидера пригодились, в тюрьме это чуют за версту. Свой, доверяют, каются. Ездит он к ним уже 15 лет. Есть у нас 3 исправительных колонии особого режима для пожизненно осужденных: «Черный дельфин», «Белый лебедь» и «Полярная сова». Какие романтические возвышенные названия. По популярности первое место в этих заведениях занимает религиозная литература, потом философская и приключенческая. Виталий посещает «Черный дельфин». Тюрьма находится в Оренбургской области, в городе Соль-Илецк. Это бывший острог, история которого берет свое начало с екатерининской поры. Каторжане занимались здесь добычей соли, отсюда и название города. После подавления Пугачевского бунта в 1775 году в острог массово завозили ссыльных, которые обслуживали солеломни. Минули века, но назначение этого заведения не поменялось, и тюрьма всегда оставалась тюрьмой. В 1847 году этапом Изорской крепости через Илецкий острог в Уральск конвоировали украинского поэта Тараса Шевченко. А в 1942 году в этой тюрьме умерла известная немецкая актриса Карола Нейр. Благодаря служению Виталия в «Дельфине» уверовали и приняли крещение 140 человек. Многие учатся на библейских курсах, которые заочно проводит с ними церковь. Не чудо ли это? Велик промысел Божий. Такова краткая история одного преступника. Слово «преступник» означает «преступивший», «нарушивший закон», «совершивший что-либо запрещенное и недозволенное». Перед Богом мы все преступники, потому что нарушили, преступили Его закон. Этот закон посерьезнее Гражданского кодекса будет. Он недоступен звону злата. Нет нам никакого оправдания. Но любящий Христос простил нас и предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Рядом с распятым Иисусом висели два разбойника, один по правую, а другой по левую сторону. Один получил прощение, а другой в это же самое время насмехался и отвергал Спасителя. Эти двое – символ всего нашего грешного мира. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вот уже более 2000 лет Христос с любовью простирает с Голгофского креста свои пронзенные руки, чтобы преступников сделать новым творением. Принять Его любовь – это самое главное, что нужно успеть сделать на этой земле. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Ширинай Досова.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

Читая внимательно книгу «Деяния апостолов» и послания, написанные апостолами, вы обнаружите, что дело Божие преследовалось ими по определенному плану. Нельзя не заметить, что все они придерживались определенному методу работы. Правда, каждый из них отличался один от другого. Среди них не было двух одинаковых людей, как в дарованиях, так и в характере. Но руководились они, тем не менее, едиными принципами. Это особенно замечается в служении апостола Павла, по очень простой причине, что о нем больше всего сказано, и им больше написано послание, чем всеми другими вместе взятыми. Поэтому, чтобы узнать, как следует вести работу Божию, какие должны мы применять принципы и методы для успешного труда в деле Божьем, нас лучше всего научит этому апостол Павел, как личным примером, так и наставлениями. И вот в сегодняшней нашей беседе мы коснемся этого важного вопроса – методы и принципы в проведении дела Божьего. К сожалению, дело Божие страдает потому, что есть те, о которых можно сказать то, что сказано было в дни судей в Ветхом Завете. Каждый делал то, что ему казалось справедливо. Дорогие друзья, мы должны узнать, что учит Слово Божие о том, как преследовать наше служение, чтобы оно прославляло нашего Господа. Возьмем один пример, который ярко проиллюстрирует для нас разбираемую нами тему. В 14 главе книги «Деяния» говорится о втором миссионерском путешествии апостола Павла. В 21 и 22 стихах сказано: «Проповедовавший Евангелие сему городу и приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Вы заметили, что Павел в одном месте благовествует, то есть евангелизирует, проповедует только о том, как должно спастись, а в других местах он утверждает души учеников. Причина та, дорогие мои, что в Дерве, где он евангелизировал, он тогда был первый раз, а в Листре, Иконии и Антиохии, где он утверждает души в вере, он уже второй раз. Первое, Павел всегда проповедовал о спасении. Он благовествовал, приобретая души для Христа. В Листре, Иконии и Антиохии он это уже раньше делал. И теперь, возвращаясь к ним, что он делает? Он утверждает их вере. Он не оставляет этих вновь родившихся младенцев на произвол судьбы, но, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так он утверждает, увещевает и утешает их. Ему стоило много трудностей и опасностей, чтобы вновь посетить те души, которые обратились во время его первого миссионерского путешествия. Но он ни с чем не считается. Любовь к своим детям, которых он в муках родил, заставляет его переносить любые страдания, только чтобы утвердить в вере души этих молодых верующих. Он знал, что войдут лютые волки, не щадящие стадо, что враг душ человеческих всегда бодрствует над тем, чтобы их похитить и уничтожить». Посмотрите, как ревнует Павел, как томится сердце его о благосостоянии верующих в Фессалониках. «Раз и два хотел прийти к вам, — пишет он им, — но воспрепятствовал нам сатана. И потому, не терпя боли, мы послали Тимофея, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей». Павел почел, во что бы то ни стало, если он сам не мог этого сделать, послать своего самого верного и благонадежного сотрудника утвердить их вере. Помните, что когда Павел впервые прибыл в Фессалонику, то пробыл он там только 3 недели. Сколько, вы думаете, мог он в это короткое время утверждать их вере? Это была совершенно новая нива. Они никогда раньше не слышали благую весть. 3 недели он благовествует. За это время много больше не наставишь только что обратившийся душ, как только в самых начатках пути Господня.
И вот Павел посылает Тимофея обратно в Фессалонику, чтобы утвердить и утешить их вере. Фессалоникийцы были известны за свою веру. В первой главе Павел пишет, что слава о вере их прошла во всяком месте. Но это не значит, что их вера не нуждалась в утверждении. Он хочет, чтобы они были сильны и возрастали в вере. Это и есть второй этап служения труженика Божьего. Грешникам мы проповедуем спасение, а верующих мы должны наставлять в Слове Божьем. Например, верующим в Эфесе Павел мог сказать: «Три года я день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Таков был метод апостола Павла. Да, ради блага стада Христова он готов был положить душу свою за них. Как он пишет в одном месте: «На теле моем я ношу язвы Господа Иисуса, полученные им в служении святым». Павел хотел, чтобы Тимофей не только утвердил их вере, но и утешил их. Почему? Прошел почти год после того, как Павел впервые был в Фессалониках. По причине сильного преследования он должен был оставить Фессалонику, и в течение этого времени гонения против этих новообращенных продолжали свирепствовать. И притом до такой степени, что некоторые из них претерпели мученическую смерть. И вот он посылает к ним Тимофея утешить их, чтобы, как он пишет, никто не поколебался в скорбях сих. Прошу отметить, что в течение этого короткого времени, который провел Павел в Фессалониках, он, тем не менее, успел предупредить этих только что обратившихся душ, что многими скорбями должно им войти в Царствие Божие. Слушайте, как он им пишет. «Мы послали Тимофея, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, то есть будем гонимы, как и случилось, и вы знаете». Два раза он повторяет «вы знаете». Но хотя он и поставил их в известность относительно неизбежности страданий за Христа, он все-таки почел нужным повторить эту истину, послав специально для этого Тимофея. «Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Во втором своем послании этим же верующим он мог сказать: «Мы хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Его труд и старания оказались не тщетными. Значит, что если апостол Павел не считался ни с опасностями, ни с трудностями, ни с преградами на пути, чтобы напомнить уверовавшим в Евангелии, что им дано не только веровать в Христа, но и страдать за Него, следовательно, он считал это весьма важной частью своего служения. Он знал, что Искуситель не спал, но как рыкающий лев ходил по церквам, ища кого поглотить. Если так, то и нам следует повторять эту истину не раз, не два, а постоянно. Скажу, как сказал апостол Петр: «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то знаете и утверждены в настоящей истине, что многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие, ибо так нам суждено». Как верно говорят: кто предостережен, тот вооружен. Поэтому, возлюбленные, так необходимо не только знать, но постоянно напоминать и повторять, что все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Посмотрите, как все Священное Писание, начиная с книги Бытия до Откровения, говорит, что нам положено страдать. В самом начале, в 3 главе книги Бытия, предсказано о страданиях Христовых и преследовании церкви. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это было сказано Богом, искусителю дьяволу.
Тут Бог объявил непримиримую борьбу между собою и сатаною, и эта ожесточенная война продолжается по сей день. В книге Откровения сказано, что сатана ведет эту брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа, то есть с Церковью Христовою. Кровавые следы этого ярого врага можно проследить на всех страницах Ветхого Завета, Нового и вплоть до наших дней. Христос постоянно напоминал своим последователям, что они будут ненавидимы, что в мире будут иметь скорбь, и кто хочет идти за Ним, должен отвергнуть себя и взять крест свой, а это значит гонение и страдание. Если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу, говорит апостол Петр, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Итак, возлюбленные, сам Христос нам напоминает, как примером, так и словом, что в мире будем иметь скорбь, что нас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за имя Христово. Разница между страданиями верующего и неверующего несравнима. Неверующий относится совершенно иначе к постигшему его горю, чем чадо Божие. Для неверующего это не что иное, как трагедия, несчастье, а для христианина – благословение. Неверующий смотрит на бедствие, как удар несправедливой судьбы. А детям Божьим Господь говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Эхо этих слов мы слышим от апостола Петра. Слушайте, «Возлюбленные, — говорит он, — огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Апостол Павел говорит филиппийцам, что страдание ради Христа — это дар Божий. Слушайте, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. А если это дар, то он принимается с благодарением. Притом чадо Божие знает, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Да, возлюбленные, знайте, что если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. О, какое утешение для чада Божия, что его ничто не может постигнуть без воли Отца Небесного. И все, без исключения, касающееся его, служит ему ко благу. Хотя об этой истине Павел уже говорил фессалоникийцам, все же он почел нужным послать Тимофея напомнить им, чтобы они не поколебались в скорбях своих. Поэтому, возлюбленные, и мы повторяем эту истину, чтобы никто из вас не поколебался, но принял скорби с благодарением, зная, что они даются щедрой и милостивой рукой Божьей. Если с Ним страдаем, с Ним и прославимся. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Воистину не видело того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Мой дорогой радиослушатель, имеешь ли ты эту уверенность? Можешь ты сказать: благо мне, что я пострадал? Видишь ли ты руку Божию во всех обстоятельствах твоей жизни? Если это чуждо для тебя, то не потому ли, что ты не знаешь Господа? О, какой счастливый тот, кто познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, который любит Господа, он знает, что все, касающееся его земной жизни, содействует ко благу, и он знает, что для него Господь приготовляет нечто до того невероятное и благословенное в потусторонней жизни, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Да, велика будет его награда на небесах. Все это может быть твоим, мой дорогой друг, принятием дара Божия. Одним взглядом веры на распятого Спасителя ты можешь быть спасенным и иметь жизнь вечную. Взглянь, взглянь, грешник, взглянь. Взглянь на раны Христа, на терновый венок и познай,
как в любви, он высок. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Екатерина читает Наталья Исмаилова».

0: К вечеру того же дня раненый пришел в себя. Он открыл глаза и долго смотрел на потолок. Во рту все пересохло, его мучила жажда. Память возвращалась постепенно, и Герман молча обдумывал свое положение. «Если я в больнице, то, скорее всего, меня опять отправят в тюрьму. А если меня подобрали добрые люди, то мне придется рассказать им правду, всю случившуюся со мной историю. А, возможно, я уже в тюрьме, и мои бывшие следователи ждут, чтобы я очнулся для новых пыток». Герман пытался повернуться на бок, но, почувствовав острую боль в ноге, застонал. Наверное, его услышали в соседней комнате, потому что он вдруг увидел перед собой хозяйку дома. «Ну вот, слава богу, вы наконец проснулись», — сказала женщина и спросила. «Вам что-нибудь нужно?» «Пить», — едва слышно прошептал больной и опять закрыл глаза. Хозяйка вышла, и буквально через несколько минут явилась к нему с кружкой в руках. «Проснитесь, молодой человек, и попейте чаю, от него вам сразу станет легче», — сказала она, поднеся кружку ко рту больного. «Вам надо есть и пить, иначе не выживете». Раненый с жадностью выпил почти все содержимое кружки, после чего спросил. «Где я?» «Не беспокойтесь, вы в доме простых людей. Мой муж с сыном нашли вас в лесу. Сейчас я вам принесу поесть». Женщина вышла из комнаты и снова вернулась с тарелкой в руках. «Вот, этот наваристый суп прибавит вам силы». Этот обмен несколькими словами состоялся вечером, а ночью, когда все спали, раненый Герман был вынужден придумать себе новую биографию. Он ни при каких условиях и обстоятельствах не мог рассказать незнакомым людям правду о себе. Только Господь Бог знал все. Он не хотел, чтобы кто-то совершил грех, но что делать, если правда означает смерть? В эту ночь, измученный физически и морально, Герман Браун думал и молился, чтобы найти путь к спасению. Он сам всегда всех учил говорить правду, а теперь получилось, что вынужден будет обманывать. «Возможно, это испытание веры», — пришла ему в голову мысль. «Но для чего Господь меня тогда спас во время расстрела?» Уже к утру, когда начало светать, Герман пришел к выводу, что ему необходимо принять другое имя. Тот Герман Браун расстрелян, и поэтому его имя не должно больше произноситься среди живых. Только тогда его не будут искать, если будет жить под другим именем. Но что сказать этим людям? Они спросят, как его зовут, откуда родом и почему оказался в этих краях. Они мне спасли жизнь, но могу ли я им довериться и рассказать всю правду? Герману казалось, что это добрые люди. «Ладно, будет, что будет», — подумал Герман и решил все рассказать хозяину дома. Он мог бы утаить свою историю и от него, но честность и собственная совесть не давали ему покоя. Но это было не все. У Германа невыносимо болели раны. Утром, когда к нему явилась милосердная хозяйка, чтобы справиться о его здоровье, он попросил, чтобы к нему пришел хозяин. Герман набрался смелости и все ему рассказал. Со всеми подробностями, со слезами на глазах. Тот слушал Германа очень внимательно. Больной успокоился. Он верил, что хозяин его не предаст. «Будь совершенно спокоен, милый ты мой. Я все сделаю, что в моих силах. А властям я тебя не выдам. Моего родного брата тоже арестовали антихристы и, возможно, расстреляли так же, как ты рассказываешь. Так что не бойся меня, но больше никому не рассказывай свою историю. Никому, понял? А за то, что мне доверился, спасибо». С этого момента Герману казалось, что с его сердца свалился камень. К нему вызвали врача, отвезли в больницу, но раненую ногу не смогли спасти. Из-за сильного воспаления ее пришлось ампутировать. Через 4 недели больного выписали из больницы. Сердечно поблагодарив своих добрых хозяев, Герман поездом отправился в другой город. Он решил, что не должен возвращаться к своей семье, хотя всегда об этом мечтал. Без одной ноги и с бездействующей левой рукой инвалид не способен был работать, поэтому оставалось только одно – просить милостыню. Когда у него на руках уже имелись документы, конечно, с другим именем, он пытался отыскать свою семью, но безуспешно. О ней никто ничего не знал. Несколько лет несчастный Герман блуждал по свету. Он ездил на поездах то в один, то в другой город, прося у пассажиров милостыню. Как инвалида, его не прогоняли из вагона, и этим он пользовался. Следуя среди множества пассажиров, он всегда всматривался в лица людей с надеждой встретить жену или дочку. Но этого не случалось. Несколько раз он пытался устроиться на работу сторожем, но ему всегда отказывали. Это было так обидно для него, так больно ранило его истерзанную душу, что он иногда спрашивал себя: «Зачем я еще существую на свете?» Так протекала его нелегкая жизнь в нищете и глубокой печали. До того самого дня, когда однажды совсем случайно он встретился со своей дочерью. Но это было всего лишь короткое мгновение. И опять, как утренняя роса, исчезла эта радостная надежда. Если раньше, во время учебы, Валентина еще имела свободное время, то теперь, наоборот, его всегда не хватало. Во-первых, она много трудилась по своей профессии. Кроме этого, принимала гостей, помогала матери по дому и принимала участие в конференциях. И всегда одно подгоняло другое. Она даже отказывалась от пешеходных прогулок по городу. Чаще всего теперь возвращалась домой поздно вечером. Родители ей часто говорили: «Ты, Валюша, забываешь о себе. Твои сверстницы уже все замуж повыходили, а у тебя нет времени завести жениха». Да, оно так и было. Но что поделаешь, если сердце больше занято искусством, чем любовью? Однажды, уже в начале зимы, когда наступили длинные вечера, к Валентине явилась пожилая дама. Как Валентина после узнала, эта женщина выглядела моложе своих лет. Она была интеллигентно одета, красива на вид, но как-то экстравагантно, по-старинному. Валентина сразу определила, что эта дама непростая женщина. Ее длинное черное пальто с норковым воротничком и шапочка с перышками свидетельствовали о том, что она из общества богатых. Когда эта дама представилась, и Валентина ее пригласила в свою комнату, то заметила и дорогой перстень на пальце левой руки. Гостья не спешила садиться. Она любопытно и, казалось, большим интересом осматривала каждую картину на стене. «Вы, Валентина Алексеевна, наверное, большая любительница природы?» — спросила женщина, не отрывая взгляда от одной из картин. «Почему вы так думаете, Грета Максимовна?» «Потому, как об этом свидетельствуют ваши картины. И знаете, именно поэтому я пришла к вам». «Спасибо. Я действительно многое копирую природы, потому что она этого заслуживает». Гостья засмеялась и, посмотрев на Валентину, сказала: «Вы правы. Окружающая нас природа достойна высокой оценки. Но если бы вы ее рисовали без любви к ней, то она наверняка выглядела бы хуже». «Да, возможно. Но мне кажется, Грета Максимовна, что художнику всегда легче рисовать то, что видел своими глазами, что им пережито». «Естественно, в этом нет сомнения, Валентина Алексеевна. Но после такого ответа я еще больше удивлена, поскольку вы жительница города». Валентина не отвечала, только смотрела на свою гостью и думала о своем. «Между прочим, продолжала Грета Максимовна, мы подходим к теме, касающейся моего визита. Если позволите, Валентина Алексеевна, то я вам скажу, что меня привело к вам». «Да, пожалуйста, я вас слушаю». «Чтобы вы знали, что и как, я начну с себя. Дело в том, что у меня тоже есть хобби. Я собираю картины разных времен. Не знаю, как объяснить, почему и для чего, но художество меня всегда интересовало. Так вот, я видела на выставке полотно, на котором изображена старая изба среди цветущего кустарника и зарослей». «Примерно так же когда-то начала свой разговор молодая женщина, для которой я теперь работаю». А Грета Максимовна продолжала: «Поверьте мне, я не могла отвести глаза от этой картины, так прекрасна она была. На ней так выразительно видна старинная архитектура, быт и даже образ жизни людей прошлого, хотя они и отсутствуют на картине». Валентина сразу поняла, о какой картине шла речь. Она улыбнулась и сказала: «Возможно, это хорошо, что там нет людей, иначе бы у нас с вами не состоялся этот разговор».
1: «Я вас не понимаю, Валентина Алексеевна, что вы имеете в виду?»
0: Валентина сразу поняла, что сказала лишнее, даже покраснела от неудобства и перевела разговор на другую тему. Она сказала: «Ничего особенного, Грета Максимовна, это я сказала потому, что не умею рисовать людей. Они бы так плохо выглядели, что вы не захотели бы купить картину, увидев на ней людей, нарисованных мною». «Ах, вот вы о чем!» – выразительно произнесла Грета Максимовна и тоже засмеялась. Потом, наверное, вспомнила, зачем пришла, и сказала: «А теперь я должна обнародовать свою просьбу. Скажу прямо, Валентина Алексеевна, безо всяких обхождений. Я желаю приобрести такую картину. В выставочном зале мне посоветовали обратиться к вам, и вот, как видите, я здесь». Женщина вопросительно посмотрела Валентине в глаза, потом продолжила: «Пожалуйста, Валентина Алексеевна, нарисуйте эту картину еще раз, специально для меня. Я вам очень хорошо заплачу». Валентина молча смотрела на свою заказчицу, обдумывая что-то. Потом спросила: «Можно вам задать личный вопрос?»
1: «Конечно, можно», — ответила удивленно гостья.
0: «У вас, Грета Максимовна, не русское имя. Можно спросить, кто вы по национальности?»
1: «О, да, это не секрет. Если желаете, то я вам расскажу всю родословную нашей семьи».
0: «Нет, Грета Максимовна, мне не обязательно знать ваше происхождение. Простите, что я спросила о национальности. Но все это потому, что мне очень нужен человек, умеющий читать по-немецки».
1: «Тогда считайте, что вам повезло, Валентина Алексеевна. Мое имя действительно очень не русское, чисто немецкое. Если у вас есть время меня выслушать, то я вам расскажу, почему я стала Гретой».
0: «Да, это меня очень интересует», — ответила Валентина, и гостья начала свой рассказ. «Так уж однажды получился, что мой будущий папа Максим в своей молодости полюбил немку. Они вместе музицировали. Точнее сказать, русский парнишка учился музыке в немецкой семье. У них была дочка, красивая, веселая. В итоге они поженились. В результате чего родилась девочка, которая сейчас сидит перед вами». Валентина засмеялась.
1: «Вы, Грета Максимовна, еще артистка. Не зря говорите, что работали в театре».
0: «Да, это так. Но все это теперь не важно. Главное, вы теперь знаете, что моя мать была самой настоящей немкой. Как папа мне потом рассказывал, он очень гордился немецкой национальностью мамы. И он пожелал, чтобы первая дочка унаследовала имя матери. Мою маму звали Гертрудой. Так зарегистрировали и меня. Но потом, когда я подросла и жила исключительно среди русских, папа мне разрешил изменить свое имя на Грету. Ну вот и все. Я должна была остаться немкой».
1: «Значит, вы все-таки владеете немецким?»
0: «Да, конечно. Я была вынуждена учить сразу два языка, а после прибавился и английский». Пока женщина рассказывала о себе, Валентина с удивлением думала, как схожи их биографии. Но о себе она ничего не сказала.
1: «Какое интересное совпадение! Мы обе немки, а живем по-русски, в русских семьях», — подумала Валентина.
0: «Извините, я сейчас», — попросила Валентина и вышла в другую комнату. Через 2 минуты она вернулась с листами бумаги в руках.
1: «Вот, Грета Максимовна, посмотрите, пожалуйста, на эту рукопись. Может быть, вы сумеете прочитать, что здесь написано?»
0: Женщина достала из сумочки очки, надела их и, взглянув на одну из страниц, сказала:
1: «О, это еще готический шрифт. Раньше все немцы так писали. Я еще хорошо помню, как трудно мне было различать некоторые буквы, похожие на косые палочки».
0: «Но читать вы все-таки можете?»
1: «Да, хоть медленно, но еще не забыла немецкий. Правда, латинский шрифт более привычный, но если нужно, то я читаю и этот».
0: «Тогда я надеюсь на вас, Грета Максимовна. Как хорошо, что вы пришли ко мне. Теперь я узнаю, что это за бумаги, а то я их храню десятилетия и не знаю для чего».
1: Женщина молча просматривала рукописи, а Валентина сидела совсем рядом и наблюдала, глядя своей гостье в лицо. Пробежав глазами первую страницу, всего лишь для общего ознакомления, Грета Максимовна сняла очки и, обращаясь к Валентине, сказала:
0: «Я вам вот что скажу, Валентина Алексеевна. Если вы пожелаете, то я могу эти документы прочитать и перевести на русский, чтобы вы смогли прочитать их.
1: Эти бумаги я не зря называю документами. Мне кажется, что в них кроются интересные и важные сведения».
0: «Вы считаете, что они имеют юридическую ценность?»
1: «Возможно, не только юридическую. По крайней мере, как мне кажется. Вы их не зря сохранили. Но, простите, мне очень интересно, откуда они у вас? Или в ваших жилах тоже течет немецкая кровь?»
0: «А кто знает, возможно, и течет», — ответила шутливо Валентина и, приняв руки бумаги, аккуратно вложила их в конверт. Она не могла решиться, как быть дальше. То ли их отдать, или еще подождать с их расшифровкой. А вдруг они хранят тайну, о которой не следует преждевременно говорить? Но, подумав, Валентина все же решилась их отдать, потому что иначе не могла узнать, что в них написано.
1: «Я согласна, Грета Максимовна. Берите эти бумаги и переведите их на русский язык, а я постараюсь нарисовать вам картину, о которой вы говорили».
0: «Вот это хорошее предложение», — сказала Грета Максимовна и добавила на прощание.
1: «Значит, мы договорились?»
0: «Договорились. Только я не обещаю исполнить ваш заказ срочно. У меня очень много работы».
1: «Ничего», — ответила заказчица. «Я не спешу. Главное, что вы согласились».
0: Грета Максимовна ушла, забрав с собой старинные рукописи. В доме Бартовых готовились к скорому новоселью. Правда, некоторые комнаты еще были закрыты. В них все еще работала Валентина. Хозяева чуть ли не сгорали от любопытства. Так хотелось взглянуть на ее работу, но художница была строга. Она ежедневно при входе и выходе запирала двери на ключ. Договоренность должна была соблюдаться до того самого момента, когда она сама откроет двери для осмотра. Во дворе тоже наводили порядок, чтобы к открытию кругом была чистота. Молодой счастливый Бартов, как и его жена Галина, которым в будущем должен был принадлежать этот великолепный дворец, ежедневно контролировали все работы. Не отставала в этом деле мать Николая Николаевича, Берта Петровна. Эта уже немолодая женщина привыкла всегда и над всеми командовать. Она желала, чтобы ее все слушались, хотя ее советы и указания чаще всего были неразумными. Рабочие, занятые строительством, уже хорошо изучили ее. За глаза ее называли заместителем. Ее муж Николай Васильевич Бартов все еще занимал высокий пост. Он не так часто появлялся на стройке, но, как поговаривали люди, этот гордый и уверенный в себе товарищ финансировал всю стройку. В то время лица, занимающие высокие посты, не должны были иметь личные богатства. Поэтому и Бартовы старались как только могли, чтобы не все доходило до сознания других людей. Кому-то из сослуживцев Бартов-старший признался по секрету, что он получил наследство из Канады. Как бы там ни было, но факт оставался фактом. Строящийся дом стоил больших денег. В то время как хозяева радовались своему богатству, Валентина имела свои мысли и планы, о которых ни один человек на земле не должен был знать. Богатые хозяева, как молодые, так и старшие, уже с первых дней после заключения договора с Валентиной стали замечать, что молодая художница относится к ним довольно холодно. «Ну что поделаешь», — думала про себя Берта Петровна. «Возможно, у нее такой характер». Однажды, в начале декабря, Бартов-старший пригласил Валентину в кабинет и сказал: «Валентина Алексеевна, я не хочу вам мешать в работе, но дело в том, что мы планируем в новогодний праздник отметить одновременно три торжества. У моей супруги 30 декабря день рождения, поэтому мы хотим на этот день назначить и новоселье».
1: Хозяин дома вдруг заметил, что его слушательница сидит в задумчивости. Ее взгляд направлен куда-то в пространство, и вряд ли она слышит его слова. Через несколько секунд Николай Васильевич спросил, чтобы отвлечь художницу от тревожащих ее мыслей: «Каково ваше мнение, Валентина Алексеевна?»
0: Услышав свое имя, Валентина, словно проснувшись, посмотрела на него и спросила:
1: «О чем вы, Николай Васильевич?»
0: «Я хотел сказать, что высокая оплата будет лишь в том случае, если вы до этого времени справитесь со своей работой».
1: «Вы желаете, чтобы к 30 декабря все было готово?»
0: «Да, Валентина Алексеевна, это было бы очень хорошо. Тогда мы будем праздновать целых 3 дня вместе с вами».
1: «Хорошо, Николай Васильевич, я постараюсь», — ответила Валентина и, поднявшись с кресла, хотела покинуть кабинет.
0: «Вот это прекрасно! Мое вам обещание, что и вы, Валентина Алексеевна, получите заслуженный подарок».
1: «Спасибо, Николай Васильевич. Пословица гласит:
0: Доживем, увидим. Через несколько дней после разговора с хозяином дома Валентина получила письмо с коротенькой запиской. «Уважаемая Валентина Алексеевна, я прочитала и перевела на русский язык известный вам рукописный текст, но не решаюсь переслать его по почте. Будет лучше, если вы сами приедете ко мне. Ваша знакомая Грета Максимовна». Валентина, очень занятая своей работой, никак не могла выбрать время для поездки к Грете Максимовне. Но на третий или четвертый день она все же отправилась к ней. Дело было вечером, когда уже мало прохожих и не совсем безопасно ходить по темным улицам большого города, поэтому она решила ехать на такси. Прибыв на место, Валя попросила таксиста подождать, рассчитывая на то, что уже через четверть часа или чуть позже поедет обратно домой. Но не тут-то было. Грета Максимовна сразу посоветовала отпустить такси, а после снова вызвать, потому что у них будет долгий разговор.
1: «К чему это, Грета Максимовна?» – удивленно спросила Валентина. «На дворе ночь, вам пора отдыхать, да и у меня время ограничено».
0: «Нет, моя милая, я должна вам все объяснить, потому что вы молоды, а у меня жизненный опыт. Так что садитесь за стол, и мы спокойно попьем чаю и поговорим о ваших бумагах». Усевшись за чай, Грета Максимовна достала из ящика папку с бумагами и, глядя своей собеседнице в глаза, сказала: «Валентина Алексеевна, я вам обещаю, что никому не скажу о существовании этой рукописи, что она принадлежит вам. Но у меня есть одна просьба. Если можно, то скажите мне, как эти бумаги попали в ваши руки».
1: «Разве это так важно?»
0: «Да, это важно. И главным образом потому, что в этом рукописном тексте кроются судьбы многих людей».
1: «Как это понять?»
0: «Я вам сейчас зачитаю по-русски, что здесь написано. Вот, послушайте, Валентина Алексеевна. Если когда-нибудь кто-либо обнаружит это письмо, то поверьте, что оно написано честными людьми. Мы пишем потому и для того, чтобы нас в будущем не считали врагами народа. Мы невинны. Но на нас донес один очень опасный для общества человек. Он обещал нам помочь с документами для выезда за границу, а затем, когда уже получил от нас и многих людей очень крупную сумму денег, всех предал, а сам исчез. Этот человек тогда занимал должность председателя сельского совета в селе Загорное, к которому относились еще 4 немецких села. Он по национальности тоже немец, поэтому ему доверяли. Мы, живущие временно в этом укрытии, не называем свои имена, потому что власти нас ищут, и мы еще не знаем, сможем ли мы когда-нибудь покинуть страну. Да, мы скрываемся и вынуждены оставить свою родину, но только потому, что нам не разрешают мирно жить. Мы не изменники и никому не причинили зла, но наш односельчанин Бартов, о котором идет речь, готов продать кого угодно. Он, кроме денег, ничего и никого не признает. Он способен на самые невероятные преступления. Это он выдавал милиции невинных людей. Он сочинял на нас обвинения в делах, которых никогда не было. И все только для того, чтобы заслужить доверие у начальства. Этот злой и безбожный человек обворовывал не только своих односельчан, но и советскую власть. Конфискованное у людей имущество хранилось в одной из комнат здания сельского совета. Поэтому Бартов имел возможность присваивать себе все, что ему нравилось. Некоторые драгоценности он продавал, но так, чтобы об этом никто не знал. Возможно, это письмо обнаружится, когда будут живы некоторые из наших односельчан. И тогда они могут подтвердить, что сельский совет в селе Загородное сгорел. Только вряд ли кто знает, кто его поджег. Один свидетель того преступления уже живет в Канаде, а другой здесь, среди нас. На следующий день после пожара в селе арестовывали 3 человек, и только один из них остался жив. Мы его фамилию не называем, но он пока жив и все хорошо помнит. И еще об этом знает Господь Бог. Пользуясь доверием и преданностью власти, Бартов сумел остаться в тени. Возможно, что все бы обошлось, и этого настоящего врага народа никогда бы и не разоблачили. Но однажды он присутствовал на допросе как свидетель и обвинитель. Следователи ему тогда обещали, что обвиняемые никогда больше не встретятся с ним, но Бог или судьба повели дело так, что один из арестованных тогда сумел бежать, а 2 других расстреляли. Нам известно, будто Бартов не знает, что одному удалось спастись.
1: Иначе не смог бы он спокойно жить из-за страха за свою жизнь. И все же рано или поздно суровая кара настигнет этого злодея. Пусть дети и внуки когда-нибудь узнают, кто виновен в их несчастьях. Возможно, что это несправедливо с нашей стороны желать своим врагам худо, поскольку мы люди верующие. Но не мы будем наказывать этого падшего грешника. Пусть великий и справедливый Бог накажет его, а мы только назовем имена людей, в гибели которых виновен слуга сатаны и истинный враг простых людей – Николай Бартов. Ниже значился целый ряд фамилий. Грета Максимовна медленно читала.
0: «Подождите, не надо читать», – попросила Валентина, и ее лицо побледнело.
1: «Что случилось, Валентина Алексеевна? Я еще не дочитала до конца». «Не имеет значения, для меня этого достаточно».
0: Грета Максимовна даже выронила из рук листок, когда посмотрела на Валентину.
1: Девушка так изменилась в лице, будто уже теряла сознание. «Что с вами? Вы плохо себя чувствуете?» Опять спросила Грета Максимовна и вышла из-за стола, чтобы помочь Валентине.
0: «Ничего, это сейчас пройдет», – тихо ответила девушка. Только глаза ее смотрели куда-то в одну точку.
1: Грета Максимовна поспешно налила стакан чаю и, придвинув его поближе к Валентине, заботливо произнесла. «Попейте, это успокаивает нервы и для сердца полезно. Только не знаю, из-за чего вы вдруг так расстраиваетесь?»
0: Валентина взяла в руки стакан, отпила несколько глотков, после чего тихо ответила.
1: «Мой папа тоже в этом списке».
0: «Как? Что вы говорите, Валентина Алексеевна? Насколько мне известно, то вы живете у своих родителей».
1: Валентина не ответила. Она молча смотрела вперед и думала о своем.
0: «Какой папа? Кого вы имеете в виду?» Продолжала допытываться Грета Максимовна, но Валентина молчала.
1: Хозяйка дома растерялась. Она не знала, что делать. То ли вызвать врача, или предложить девушке лечь в постель.
0: Когда отнесла на кухню чайник и опять вернулась к Валентине, сказала.
1: «Может, вы полежите немного или лекарства выпьете? У меня есть хорошие капли».
0: «Спасибо, Грета Максимовна. Мне уже лучше. Я еще немного посижу и поеду домой».
1: «А может быть, ночевать останетесь?»
0: «Ой, нет, спасибо».
1: «Ну, тогда я вызову такси», — сказала хозяйка и пошла к телефону.
0: Валентина взяла в руки листы бумаги, положила их в папку и, когда хозяйка вернулась к столу, спросила.
1: «Вы мне позволите их взять с собой?»
0: «Ну, конечно, они же вам принадлежат, только не потеряйте их».
1: «Спасибо и извините меня», — промолвила Валентина, добавив на прощание. «Мне надо прийти в себя. Но в другой раз я вам обязательно все расскажу, Грета Максимовна. Вы добрая женщина, я чувствую это».
0: Придя домой, Валентина села за стол и, достав из папки бумаги, еще несколько раз их прочитала. В задумчивости она тихо повторяла.
1: «В гибели которых виноват слуга сатаны Бартов».
0: Эти слова, как и фамилию своего отца, она жирно подчеркнула. Целых 3 дня Валентина провела у себя дома. Она почти не выходила, а в голове постоянно вертелись слова из текста старых писем. Ей хотелось от них избавиться, но девушка не могла. Только на 4-й день она, наконец, сумела перебороть свои чувства и сказать.
1: «Катька, ты должна быть сильной и играть свою роль до конца».
0: Она опять, как и раньше, отправилась к Бартовым для продолжения работы. Переступив порог их дома, она услышала.
2: «О, здравствуйте! Наконец-то вы явились, а мы уже о вас беспокоились».
0: Валентина увидела перед собой молодую хозяйку, Галину Яковлевну.
2: «Это потому, что я 3 дня отсутствовала?»
0: «В основном, да. И знаете еще почему? 3 дня тому назад в наш дом приходил один старый инвалид и спрашивал о вас. Наша мать, Берта Петровна, его прогнала. Она говорит, что раньше видела этого бродягу у центрального рынка. Сидя там, он просил милостыню».
2: «А почему она его прогнала? Ведь он спрашивал меня».
0: «Наверное, потому что вас не было, к тому же этот тип выглядел очень подозрительно».
2: «Так сказала Берта Петровна?»
0: «Да, и знаете, она не ошиблась в своих подозрениях».
2: «Почему вы так считаете?»
0: «Потому что на следующий день мама обнаружила, что пропало ее золотое кольцо».
2: Вот как? Значит, она считает, что этот бедный человек похитил ее кольцо?
1: Ну да, она так думает, потому что кроме нищего в доме никого из чужих не было.
2: А может, ваша свекровь подозревает и меня?
1: Нет, нет, Валентина Алексеевна, вас она считает очень порядочной дамой, но ваше временное отсутствие тревожило нас всех.
2: Спасибо за доверие, но почему вы тревожились именно за меня?
1: Не знаю почему, Валентина Алексеевна, но мама почему-то пришла к выводу, что этот нищий вас преследует.
0: Валентина уже догадалась, о каком нищем шла речь, но все же спросила.
2: У этого нищего была только одна нога?
1: Кажется, да, хотя я его сама не видела.
2: Ваша мама хоть что-нибудь дала этому бедному человеку?
1: Вы смеетесь, Валентина Алексеевна, ведь не всякому человеку можно верить.
2: Это вы верно сказали. Но и не всякий нищий вор, так что не расстраивайтесь и успокойте свою свекровь.
0: Сказав это, Валентина еще раз посмотрела своей собеседнице в глаза, будто на что-то намекала, и, повернувшись, пошла дальше.
1: Возможно, что Берта Петровна не хотела портить взаимоотношения с художницей и потому не говорила с ней о пропаже кольца. Но что ее искал какой-то инвалид, она все же сообщила.
0: Сильное любопытство не оставляло Берту Петровну в покое, поэтому хозяйка спросила.
1: «Валентина Алексеевна, мне не совсем удобно об этом говорить, но мне кажется, что нам надо заявить в милицию об этом подозрительном визите».
0: Валентина засмеялась.
2: «Знаете что, Берта Петровна, если из-за каждого такого случая тревожить полицию, то наши блюстители порядка будут вынуждены заниматься только опросом населения. Ведь такое случается почти с каждым, когда кого-то спрашивают».
1: «Да, я с этим частично согласна. Но то, что этот бродяга ищет контакты с порядочной дамой, мне кажется ненормальным явлением».
2: «А если я ему что-то обещала, скажем, 100 рублей, и почему он меня ищет?»
1: «Ну, тогда, конечно, другое дело. Только я не думаю, что вы ему такое обещали».
0: «А, впрочем, извините меня, возможно, я слишком любопытна». У Валентины не было заинтересованности о чем-либо говорить со своими бывшими хозяевами. Она их с каждым днем все больше ненавидела. Особенно Берту Петровну. Конечно, появление в этом доме старого нищего Валентине тоже казалось непонятным.
1: «Как он меня нашел?» – подумала она. «А если действительно выследил, то каким образом и с какой целью?»
0: Разговор между Валентиной и Бертой Петровной состоялся в пятницу. А на другой день в субботу, когда Валентина ушла с работы раньше обычного, она неожиданно встретила своего знакомого. Нищий сидел на каменном выступе забора, вдоль которого Валентина непременно должна была пройти, даже если собиралась следовать домой на городском транспорте. Увидев нищего, Валентина сразу вспомнила слова, сказанные раньше Галиной Яковлевной, что не каждому человеку можно верить.
1: «Она ведь права», — подумала теперь Валентина и, остановившись, довольно грубо спросила.
2: «Что вам от меня нужно, мужчина? Зачем вы меня преследуете?»
1: Тот не мог что-либо ответить, потому что представлял себе эту встречу совершенно другой. Не дожидаясь, когда нищий поднимется и справится со своими костылями, Валентина резко продолжила.
2: «Мне жаль вас, и я вам сейчас дам денег, но, пожалуйста, не ходите по моим следам».
0: Стоя перед девушкой, нищий молча смотрел ей в глаза. Несколько секунд они смотрели друг на друга. На глазах мужчины появились слезы, и он грустным голосом сказал:
1: «Простите меня, милая».
0: Его голос мгновенно прервался. Валентина заметила, как дрожал его подбородок. Опять наступило молчание, потому что нищий не мог говорить. Он почувствовал в горле ком. По его щекам катились слезы. Ему хотелось броситься навстречу девушке и крикнуть: «Катя, это я, твой отец!» Но об этом говорило только его сердце. Там, в груди искалеченного, несчастного человека, где постоянно жила отцовская любовь к дочери, уже происходила долгожданная встреча. Но Валентина этого не знала. Она даже нагрубила человеку, потому что была в плохом настроении. Но, увидев его слезы, сердце смягчилось, и она сказала:
1: «Это вы меня простите, а вам нечего извиняться».
0: Как и в прошлый раз, Валентина открыла свою сумочку, чтобы достать деньги. Все это время мужчина неотрывно смотрел ей в глаза, но из-за своего слабого зрения не мог определить, какого они цвета. Только сердце, готовое выскочить из груди, твердило, что перед ним родная дочь.
1: Заметив намерение девушки, он дотронулся до нее рукой и сказал дрожащим голосом:
3: «Спасибо за ваше благородное намерение, но я сегодня не нуждаюсь в деньгах».
1: «Я вас обидела, да?»
3: «Нет, нет, это я во всем виноват. Мне действительно не надо было ходить за вами. Но знаете, почему я вас искал? Мне кажется, что я знал вашего отца».
1: «Как? Откуда вы его знаете? Где он?» — выпалила Валентина и даже выронила из рук сумочку. Она стояла, как статуя, без движения, а глаза были готовы выскочить из орбит. Она ждала ответа. Нищий, которого теперь звали Боков, а раньше это был Герман Браун, растерялся. Ему надо было продолжить выдуманный рассказ, потому что первые слова уже высказаны. Но как трудно это было для него. «Вот она передо мною, моя единственная радость на этом свете, и стоит только сказать три слова: Катя, я твой отец, и наше счастье было бы с нами, но это время еще не настало». Боков Браун до этой уличной встречи долго репетировал свою нелегкую роль. Иногда ему казалось, что сердце не выдержит, что он скажет настоящую правду о себе, но потом, подумав, опять приходил к мнению, что ради благополучия и счастья своей дочери он не должен высказывать желанную правду. Все политические заключенные того времени не имели права на переписку. О них никто ничего не должен был знать. Так было и с Германом Брауном. Он мог жить только под чужим именем. И ни один человек на свете не должен был знать, что он еще жив. Поэтому он сказал:
3: «Да, Валентина Алексеевна, я могу вам многое сообщить о вашем отце, но не здесь. Нам необходимо встретиться в другом месте».
1: «Хорошо, я согласна», — ответила Валентина и тут же предложила: «Может быть, вы согласитесь ехать ко мне? В моей квартире нам никто не помешает вести спокойную беседу».
3: «Спасибо за ваше предложение. Я согласен следовать с вами. Или вы назначите мне другое время?»
1: «Нет-нет, мы сейчас же поедем. Я попробую остановить такси». Когда они уже садились в машину, Валентина спросила малознакомого мужчину: «Впрочем, как вас зовут?»
3: «Моя фамилия Боков, но вы можете меня называть просто дядя Коля, если, конечно, угодно».
1: «Хорошо, значит, дядя Коля», — согласилась девушка, и они поехали к ней домой. Валентина заметила, что ее знакомый очень волнуется. Когда они прошли через двор к дому, следующий за Валентиной инвалид едва держался на ногах. У него дрожали не только руки, но и костыли.
2: «Садитесь и будьте как дома», — сказала хозяйка, когда они оказались в ее квартире.
1: «Я только поставлю чайник и тут же вернусь». Пока Валентина находилась на кухне, дядя Коля с любопытством осматривал комнату и думал:
3: «Она живет хорошо, не бедно и, возможно, даже счастливо, а я ей буду только обузой».
1: С одной стороны, он будто успокоился, но когда она опять предстала перед ним и оказалась совсем близко, когда можно было ее обнять и прижать к отцовскому сердцу, он не выдержал и, прикрыв руками лицо, зарыдал, как ребенок.
2: «Что с вами, дядя Коля?» — спросила испуганно Валентина.
1: Она вспомнила, как грубо разговаривала с ним во время встречи на улице, и ей стало очень стыдно. Необыкновенная жалость появилась в ее сердце. Вспомнила и то, что этот бедный калека знаком с ее отцом, что он делил с ним нелегкую судьбу каторжника, следовательно, он его бывший друг. Валентина положила свою правую руку на плечо дяди Коли и сочувственно сказала, глядя ему в лицо:
2: «Вы много страдали в своей жизни. Я вам сочувствую, но успокойтесь, пожалуйста, и рассказывайте, что вам известно о моем отце».
1: Мужчина, которого Валентина знала как гражданина Бокова, вытер своим грязным платочком слезы и сказал:
3: «Прежде всего, простите мне мою слабость. Знаете, я действительно многое пережил, и поэтому, вероятно, нервы стали слабеть. Я сейчас плачу, потому что вспомнил свою дочку».
2: «Значит, у вас тоже была дочь?»
3: «Так точно, была. А возможно, что жива и по сегодняшний день. Только я хотел вам рассказать о другом, о вашем отце».
2: «Вы правы, дядя Коля, я готова слушать».
3: «Хорошо, слушайте внимательно. Ваш отец имел доброе сердце и очень любил свою семью. Охотно делился своими мыслями с другими заключенными. Но больше всего меня поразило то, что он никогда не сомневался в существовании Бога. Он молился ежедневно, даже когда над ним смеялись. Удивительно было то, что он больше молился за свою дочку, чем за себя. Вот это было трогательно. Он молился вслух, и иногда даже самые безбожные мужчины внимательно прислушивались к его молитвам.
2: «Откуда вам известно, что это был мой отец?» – перебила рассказчика Валентина.
3: «Ваша маленькая фотокарточка, Валентина Алексеевна, это подтверждает».
2: «Странно. Каким образом?»
3: «А вот каким образом. Дело в том, что у меня есть точно такое же фото. Ваш добрый, очень религиозный отец мне ее дал перед тем, как его повели на суд».
2: «Выходит, что у вас еще до знакомства была фотография?»
3: «Да, она у меня была, а вашу я попросил для сравнения».
2: «Вот в чем дело.
3: Ваш отец не надеялся, что его оставят в живых, поэтому пожелал, чтобы это фото сохранилось. Он тогда сказал мне такие слова: „Любовь к моей дочери я унесу с собою, а память о ней я передаю тебе“».
2: «Какие хорошие слова!» – тихо произнесла Валентина. Из ее глаз покатились слезы. Потом, помолчав, спросила: «Что было дальше с моим отцом? Его расстреляли?»
1: Дядя Коля молчал. Он попытался подняться, чтобы отойти в сторону и не видеть это грустное лицо. Но костыли лежали на полу у самых ног Валентины, и поэтому он не решился их поднять.
2: «Почему же вы молчите, дядя Коля? Ответьте мне открыто. Я уже не надеюсь, что он жив, так что можете мне сказать правду».
3: «Милая вы моя», — начал дядя Коля, — «надо полагаться на Бога. С его помощью еще случаются чудеса на этой земле».
2: «На Бога, говорите?»
3: «Да, на него я надеялась многие годы. Я молилась и просила помощи, но, к сожалению, и он остался безмолвен к моим просьбам».
4: «Не надо так говорить, Валентина Алексеевна. Бог прислушивается к каждой молитве, но надо не только просить его, но и благодарить».
2: «Это за что же? За то, что он меня сделал круглой сиротой? Что бросил меня в самый ничтожный угол земли и заставил страдать невинно?»
3: «Простите меня, Валентина Алексеевна, я многое не понимаю. Ваша жизнь для меня полная загадка. Но разве в вашей жизни не было случаев, когда великий Бог вам помогал?»
2: «Ах, зачем об этом говорить, дядя Коля? Мы с вами еще и не успели познакомиться, а уже философствуем о сверхъестественном. Давайте поговорим о реальной жизни». «Ой, я совсем забыла о чае», — вспомнила она и поспешно прошла на кухню. Через 3 минуты эти двое сидели друг против друга и с наслаждением пили чай.
3: «А вы, дядя Коля, мне так и не сказали, что случилось с моим отцом», — продолжила Валентина прерванный разговор.
4: «Я не знаю, что с ним случилось», — обманул дядя Коля, и его лицо покраснело от стыда, потому что он очень редко говорил неправду. «Меня перевели в другую тюрьму, и мы с ним больше не виделись».
2: «А вас давно освободили?»
3: «Не так уж давно. Примерно 2,5 года тому назад».
2: «Вы тоже сидели за веру, если позволите спросить?»
4: «Да, за веру, как и ваш отец».
2: «Как же вас освободили? Я слышала от других людей, что верующих и политических всех расстреливали».
1: На этот вопрос дядя Коля не рассчитывал. Ему хотелось больше услышать о ее жизни, а получилось наоборот, она выспрашивала его. Притом затронула самую острую тему.
2: «Как же я ей объясню, кто меня освободил, если не Бог? Что стоит вся моя вера, если не скажу правду о моем спасении? Ведь это Он, наш единственный Спаситель, оставил меня на этой земле, чтобы я рассказал людям правду. Он, великий Бог, теперь в эту секунду испытывает меня, насколько я верен Ему». Эти мысли тревожили спасенного Германа больше, чем собственная дочь. Вот почему он сидел в задумчивости и не сразу ответил на заданный ему вопрос. «Как же вас освободили?»
1: Все еще звучали в его ушах слова Валентины.
3: «Господи, помоги мне. Подскажи, как мне поступить дальше, чтобы не осквернить твою святость.
1: молился про себя дядя Коля. Все это происходило в считанные секунды, но какими долгими они были для него. Валентина ждала ответа, и он растерянно сказал:
3: «Вы правы, Валентина Алексеевна. Таких заключенных не содержали долго в тюрьмах. Их расстреливали очень скоро, как злейших врагов, чаще всего без суда. Эти палачи меня не пощадили, но великий Бог, Творец и Правитель всей Вселенной захотел, чтобы я остался в живых. Он меня спас, и это великое чудо. А вы, милая девушка, сомневаетесь в существовании Бога. Простите, но я обязан вам это сказать».
1: «Это я вам прощаю», — ответила она, улыбаясь, и продолжала: «Я не знаю, каким образом он вас избавил от смерти, но поверьте, что мои родители всегда усердно молились. Они были преданы Богу, жили по его заветам, но, несмотря на это, он их безжалостно уничтожил. Смогу ли я его за это благодарить? Вас он освободил из тюрьмы, но скажите мне честно, разве мой отец был хуже вас? Вы говорите, что он всегда молился, даже за меня. Так почему этот милостивый Бог не позволил ему вернуться к своей семье?»
3: «Валентина Алексеевна, нам неизвестны его пути, по которым он нас ведет. Мы не способны все понять, но не надо забегать вперед, а дожидаться конечного результата.
1: Вы хотите сказать, что мое счастье там, на небесах? Что мы грешные люди и поэтому обязаны страдать?»
3: «Не только это, дорогая моя. Наше счастье мы можем испытать и на земле. Оно может быть очень великим, но приходит не сразу. Не всегда в молодости. Иной раз только в зрелом возрасте, но приходит».
1: «Значит, вы считаете, что и мои молитвы когда-нибудь будут услышаны Богом?»
3: «Непременно, Валентина Алексеевна».
1: Герман уже знал, что его жена умерла, но его очень интересовало, как его дочь Катя жила без родителей. Он спросил после короткого молчания:
3: «Если не секрет, то позвольте спросить, чем вы недовольны? Мне кажется, что у вас все есть».
1: «У меня есть многое, дядя Коля, но злые люди лишили меня детства, и это незабываемо. В моем прошлом несчастье виноваты некоторые безжалостные люди. Они сегодня живут неплохо, но меня они лишили самого дорогого. Я не могу им это простить. И если вы уж спрашиваете, чего мне не хватает в жизни, то это чувство удовлетворения от их отмщения».
3: «Я не знаю, чем эти люди провинились перед вами, Валентина Алексеевна, но месть – очень плохое средство для обретения покоя. Помните, что добро всегда сильнее зла, поэтому надо быть милосерднее и прощать».
1: «Возможно, что вы правы, дядя Коля, но я слишком много страдала, и если Господь Бог в скором будущем не накажет моих врагов, то это сделаю я сама». В этот вечер между Валентиной и дядей Колей состоялся долгий разговор. Она много рассказывала о себе. Много, но не все. Продолжение следует.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания,